0: Лучшая музыка.
1: Нету счета твоим счетом, потеряешься по парам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но и все.
0: 100% хиты.

0: СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!
1: Лето. Лето на плюсе.
2: Близкие люди, близкие люди. СВК Плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова...
0: 100% хиты.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.

0: там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: ВХ плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое.

СВХ+. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя. СВХ+. Радио, которое тебя.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: А напиши мне кремом от загара на спине три буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето на плюсе.

0: Музыка для всех.
1: Как же я в тебя влюбился.
0: Только хиты.
1: Боюсь, что потерял тебя.
0: Только твоя музыка.

0: Здоровье начинается с профилактики. Сдавай анализы вовремя. В Центральной лаборатории до конца сентября доступны новые сезонные комплекты чекап по цене от 11 евро 99 центов при предъявлении карты лояльности ВСЛИБА. Без направления от врача. Запишись на laboratoria.lv и начни новый сезон здоровым. Код Центральная лаборатория 01006830.
1: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bondu Ele 50% atlaide. Maxima.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
3: Atjauno savas mājas fasādi ar Caporal Muresco. Izturīgu fasādes krāsu ar plašu toņu izvēli. Nenokavē īpašo piedāvājumu visos Rīgas Bulservis veikalos un e-veikalā Bulservis LV.
4: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера
5: Прежнего».
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». «Вера Прежнего», 12 августа, концертный зал Дзинтере.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: В стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+ или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

0: Вообще для всех.
1: Нет, не надо звонить, мне не надо писать.
0: Только хиты.
2: Ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

0: СВХ+.
1: А, интересно.

0: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
1: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen LV.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Юск». Скидки от 40 до 70% на всю садовую мебель. Обустрой свой балкон, террасу или сад. Выбирай стулья, столы и комплекты разных размеров и дизайнов. Покупай также на «Юск.ЛВ».
3: Все хорошее возвращается. Так же, как и Хэсбургер «Аризона Бургер». В этом месяце за 4 евро и 10 центов. 100% говядина, хрустящие луковые кольца и знаменитый Хэсбургер майонез с паприкой.
4: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti gala mērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: SVH+.

стопроцентные хиты.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе. СВХ+.

0: Сегодня в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами преимущественно Видзема и Латгала ожидаются кратковременные дожди. Будет дуть порывистый северо-западный ветер. Температура воздуха днем от 17 до 21 градуса. Венспилс и Лепая сегодня днем максимум 19-20 градусов. Даугавпилс, Резекне 17-18. В Риге днем небольшая облачность, возможно, кратковременные дожди. Дует порывистый северо-западный ветер. Температура воздуха не превысит плюс 20.
1: Радио СВХ Плюс.

0: коллеги, 7 часов. Доброе утро. С новостями в студии Елена Провоторова. Уровень цен в Латвии в июле месяце снизился до 2,6%. Парламентская комиссия по обороне и внутренним делам сегодня вернется к рассмотрению поправок к закону об иммиграции. Сегодня вечером на всей территории Латвии можно будет наблюдать частичное солнечное затмение. Астрономы говорят, что оно будет одним из самых впечатляющих за последние годы. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В июле месяце уровень цен в Латвии снизился до 2,6%. Об этом сообщило ЦСУ. Месяцем ранее годовая инфляция составляла 3,4%. Одной из главных причин снижения уровня цен, по мнению банковских аналитиков, стало действие сниженной ставки налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания. Также третий месяц подряд снижаются цены на топливо. В среднем цена горючего снизилась на 3,5%. Парламентская комиссия по обороне и внутренним делам сегодня вновь рассмотрит поправки к закону об эмиграции, возвращенные президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем на повторное рассмотрение. Президент, оценив поправки, призвал парламент еще раз оценить их соразмерность и баланс между интересами безопасности и потребностями в привлечении инвестиций. Напомню, что 11 июня Сейм принял новый закон об эмиграции, но 18 июня одобрил поправки, запрещающие гражданам России и Беларуси получать временные виды на жительство, используя инвестиционную программу. Сегодня в Лепе состоится церемония смены командующего ВМС, в ходе которой нынешнего командующего адмирала Мариса Пулинса сменит капитан Гвида Ляудупс. Он начал службу в вооруженных силах в 1997 году. За время службы занимал различные офицерские должности в ВМС, в том числе был командиром корабля, командиром эскадры тральщиков, начальником штаба ВМС, командовал первой постоянной военно-морской группой НАТО по разминированию. Сегодня вечером на всей территории Латвии можно будет наблюдать частичное солнечное затмение. Астрономы описывают его как одно из самых впечатляющих за последние годы, поскольку в момент максимума Луна закроет до 4/5 диаметра Солнца. В Риге затмение начнется в 20:06, максимальной фазы достигнет в 20:57, а в 21:11 Солнце, частично закрытое Луной, зайдет. В других местах Латвии время захода Солнца будет отличаться, поэтому и ход затмения будет разным. В части страны максимальная фаза совпадет с закатом, а на западе разница между максимальной фазой и закатом составит примерно 20 минут. Последнее полное солнечное затмение в Латвии наблюдалось в 1954 году, а следующее ожидается не раньше 2142 года. Астрономы и врачи предупреждают, что солнце не следует наблюдать невооруженным глазом. Оператором системы передачи электроэнергии предприятия «Аугспрегума-Теклс» сегодня во время солнечного затмения усилит мониторинг баланса производства и потребления электроэнергии. Поскольку солнечное затмение произойдет до захода солнца, ожидаемое снижение выработки солнечной энергии в Латвии в целом в Европе составит всего 3% от общего объема производства. Несмотря на это, операторы системы передачи будут начеку. Общая установленная мощность солнечных электростанций в Латвии сейчас составляет около 1800 мегаватт. В 2025 году солнечные электростанции произвели 9% всей потребляемой электроэнергии в нашей стране. А вот в первом полугодии этого года солнечные электростанции уже произвели 23% потребляемой электроэнергии. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
1: Август в магазине ПТА. Время подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.

0: СВХ плюс.
1: Растопырочка! Привет, ребятушки, бодренькое утрица. Население нашей планеты. Сегодня у нас солнечное затмение, помните, да?
2: Именно так, да.
1: Ну, у нас, как обычно, я вангую облачность как раз в это время. Но если вдруг, да, без... В столице это где-то без пяти. Без пяти. Девять будет самая полная фаза. Да, то есть самая луна встанет перед солнцем, и мы на самом закате сможем его наблюдать.
2: В общем, без пяти девять посмотрите в окошко.
1: Редко такое будет. Ну, в окошко, не в окошко, если у вас на закат, на запад окна, тогда в окошко. А так вообще надо выйти будет куда-то, где-то увидеть это солнце.
2: Соседям в окошко.
1: Закат. К соседям можно, когда после заката, там у них свет включается, это лучше видно. Что касается солнца, ребята, ну, редко бывает такое, ну, я несколько...
2: У нас очень редко.
1: Во-первых, солнечное затмение вообще редко, да, чтобы еще от нас хорошо было видно, это редко вдвойне, а в-третьих, несколько раз в своей жизни, я помню еще, по детству, по юности, по отрочеству наблюдал солнечное затмение, обычно оно происходило днем. Понимаешь?
2: А тут вечером.
1: Тут активное солнце очень высокое, и там, ну, тебе нужны очень темные стекла. Ну, и такое, само солнце, когда оно находится в зените, оно как бы чисто оптически очень маленькое, да? Вот. А тут оно, когда находится к горизонту ближе, чисто наши глаза зум делают. Прикинь,
2: Солнце больше.
1: Она больше не становится. Это наши глаза его приближают, потому что на горизонте, там, допустим, на море, да, не с чем сравнить, и глаза, мозг автоматически зумирует, ну, то есть приближает. Прикиньте, это такая оптическая тема. И вот посмотреть было бы неплохо сегодня. Где у нас запад, ребята? У кого? У нас в Венспилсе садится солнце, да, в море, да? У нас Лепа, я вот, если честно, не помню, блин, я на закате в Лепе никогда не был. Ну, не смотрел. Она в море или не в море?
2: Ну, наверное, в море, где ему еще?
1: Ну, примерно, да, в море.
2: Ну, плюс-минус.
1: Но должно быть в море. Да.
2: И пайчане отпишите.
1: Там вообще, конечно, конечно, круто. Вот, наблюдать. Вот, а так, ну, ищите какие-то места, где, откуда можно будет видеть закаты, и тогда, соответственно, можно будет увидеть и затмение. Но, внимание, здесь, конечно, облачность. Вполне возможно, встанет...
2: Ровно в том месте.
1: Матерь природа встанет на защиту, так сказать, своих детей. И шишь вы, что увидите?
2: Не покажу, я стесняюсь.
1: Ну, ничего не поделаешь. С нами не такое происходило, на самом деле. Бодренькое утро. Ребятки, здравствуй, планета! Прекрасная Вероничечка с утра уже, значит, ехала по какому-то мосту. Что это за мост? Подождите.
2: Что за мост?
1: Что за мост? А это Дегловский, скорее всего. Дегловский, да, скорее всего? Да, я там вижу церквушечку впереди, значит, на Ленос. И увидела, ну, красивая облака, и радуга-дуга. Радуга-дуга, очень красиво. Прямо с утра заприметила, сфотографировала, сразу нам прислал. Молодец, наш юный натуралист.
2: Умничка.
1: Хорошего тебе денечка, пускай тебе воздастся там все. Мать, все, что будет происходить, все будет за тебя.
2: Жениха тебе хорошего.
1: Очень красиво. Любовника не Горбатова.
2: Да.
1: Утро бодрого, молодежь, пишет Ивашка. Значит, классного дня нажелаю всем, да. Сегодня день молодежи, между прочим, поздравляю вас всех молодых. Всех, кто встретил рассвет, отдельный привет, как бы подтаскивая за уши этот самый, сегодняшний праздник, день встретивших рассвет. Вот. А сегодня, оказывается, закончил действовать Ивашкин проездной. Вот. И утренняя прогулка его бодрит.
2: Хорошо.
1: Вот. Глаза боятся, ноги делают. Очень хорошо. Мамулька, привет. Женька, привет, дорогуша. Нам присылал с утра безымянных ссылок каких-то. Вот. А нет, это он вчера еще присылал. Так. Евгения пишет. Здравствуйте, ребятки. Выдвигаюсь сегодня. Вот. Сегодня очень большой день. Но где-то до 2 часов. После этого я сочканул. За меня выйдет человек. А я, между прочим, поеду к своему суженному ряженому. На встречу в аэропорт.
2: Ой, как свидание.
1: Встреча человека в аэропорту.
2: До свидания.
1: До свидания. Это отдельная когорта.
2: Всего доброго.
1: Встречающий. Ты прилетаешь, а тебя встречают. Не забудь взять ту самую картонку, на которой написать его имя. На всякий случай.

0: СВХ Плюс.
1: Владимир В. и его друзья.
2: И 12 августа уже наступило. Сегодня, да, среда, экватор рабочей недели. Сегодня именинная у нас Клара. 231 Кларочка сегодня именина. И также девочка по имени Визма. Визменя.
3: 713.
2: 713 Визмульчик. Абсолютно верно, друзья. Сегодня у нас, значит, праздник. Сегодня день рождения Густавса Зенгелса, значит, второго президента Латвии. Да, во-первых.
3: Вы точно слышали.
2: Ну, тот самый человек, который... Смотрите, был президент, ну, Чакст.
3: Янис Чакста.
2: Янис Чакст.
3: Первый президент.
2: Первый президент. Значит, он отсутствовал. Значит, и Зенгелс заменял его. Ну, как он зам его был, да? И, соответственно, именно на этом историческом заседании Народного совета 18 ноября в здании Национального театра, вот, он председательствовал на собрание, официально провозгласившее независимость Латвийской Республики, понимаете?
3: Это все он.
2: Вот. Значит, также, ну, был филантропом довольно-таки, очень, ну, человеком сердобольным. Значит, за время своего короткого президентства, кстати, Зенгелс пользовался правом амнистии, помиловал 648 человек.
3: Ой, это много.
2: Для Латвии это очень много. Да, конечно же. Значит, в 1917-м был избран мэром Риги. Потом...

0: а позже занимал пост и министра финансов страны. Хорошо, молодец. Густав Зенгов. Так, ну и из таких вот ярких моголов сегодня еще хотим отметить Эрвина Шрёдингера. Значит, он австрияк, вот и физик, и создатель квантовой механики, лауреат Нобелевской премии за разработку движения всяческих микрочастиц. Вот. Ну и, соответственно...
1: В общем, код Шрёдингера — это от него.
0: Слушайте, ну, знаменитый, да, вот этот мысленный эксперимент, напоминаю, никакого там кота он не сажал в этот самый, в ящик, да, значит, он... Это было не для того, чтобы там что-то с котом происходило. Он хотел, объяснить, что... И показать абсурдность в квантовой физике, вот, перенесение из микромира в макромир. Ну, то есть, как бы, говорит, ребята, это будет работать в микромире, но в макромир, когда переносишь, это бред собачий. Вот все, что вы там до этого... Дорогой Нильс Бор! Вся эта фигня! И так далее. Значит, естественно, опубликовал небольшую научную популярную книгу «Что такое жизнь с точки зрения физика». И, соответственно, именно эта работа оказала колоссальное влияние на молодых биологов и физиков, которые позже открывают двойную спираль ДНК, например.
1: Да?
0: Ну, то есть человек что-то делает, а потом его последователи такие: блин, ты клево сделал, я придумал еще вот такое, благодаря тебе.
1: Вот, и доработал.
0: Да. Работы по математическому описанию цветового пространства до сих пор используются в современной оптике. И это все он, Эрвин Шрёдингер, про которого мы знали только что. Кота мучил, типа.
1: Но он не все так просто.
0: Это был воображаемый мой кот. Еще разочек. Ну, в 1933 году Нобелевку дали по физике. Новые продуктивные... Да, продуктивные формы атомной теории. Ну, значит, прекрасно.
1: Да.
0: Дали. И кота настоящего никто никогда не мучил. Помню об этом всегда, да.
2: Точное время вместе с Dreamy. Номер один в мире среди брендов премиальных роботов-пылесосов. All dreams
3: in one Dreamy. Точное время 7:26.
4: Давно планируете купить робот-пылесос, фен или другую технику для дома? Сейчас самое

0: свыше 499 евро и получите в подарок один из мощных фенов Dreamy. А при покупке на сумму свыше 1099 евро – беспроводной пылесос Dreamy. Не упустите возможность заглянуть в наш магазин в Риге на улице Мариес 2А и получить ценное дополнение для вашего дома.
1: Люди бодрые. Владимир Белл.
2: Владимир Белл и его друзья.
1: Люди бодрые на СВХ+.
3: Радио СВХ+.

0: Владимир Вэл.
1: Владимир Вэл и его друзья.
0: На СВХ плюс.
2: С праздником, вас, пожалуйста, Александр, принимайте поздравления с праздником, с разными праздниками. Значит, обнаруженный сегодня Международный день молодежи. Да, дорогие друзья, значит,
3: поздравляем.
2: Напомним, да, будем рассказывать поподробнее, но напоминаем, у нас теперь молодежь продвинута, имеется в виду. Если раньше молодежь считалась, то до, ну, как, что там было?
3: Ну, я
2: 25 там примерно лет, да, это вот до 25 лет ты
3: сейчас
2: молодежь.
3: Только.
2: Потом, а сейчас 35, где-то 40 считается,
3: скоро до 50,
2: понимаешь? Да-да-да, но есть резон об этом рассказать, и мы это сделаем, конечно же. А скоро дотянем и до 50, возможно. Но нужно немножко подольше жить, во-первых.
3: Выпить таблеточки.
2: А во-вторых, подольше жить с родителями, типа того, примерно. День встреченного рассвета, да, сегодня показали. Где-то дождь был, где-то радугу было видно, соответственно. Поздравляем, Всемирный день слона. С которым поздравляет. Мы поздравляем, во-первых, всех. Слоны это, как сказал Шариков,
3: слоны-то они полезные животные.
2: Да, слоны, да. Значит, Вавуля пишет, слоны летают. Это видно. По стреловидности ушей. А хобот явно предназначен для дозаправки на лету. Вот прям и лоза запланировал где-то, ребятушки. Сегодня день также персонального компьютера.
3: Ну, как бы приурочено к выходу, значит, первого программируемого устройства.
2: Да-да-да.
3: Который весил черт знает сколько. И когда его запускали,
2: в Филадельфии свет тускнеть начинал, понимаешь?
3: Вот

0: Ща.
1: Вы слышали, что Брэд Питт 7 лет не пил вообще? А сейчас, говорит, а сейчас я могу себе позволить два винишка в день, да. Всем миром, все планеты. Так, вот это праздник. Как что, я понимаю, что как бы там типа вторник, ну вчера был вторник, вчера новость пришла, говорит, вторник, я понимаю, ну с братом, ну раз он так вот, ну, развязался, то...

0: нарисует вам свежий гороскоп на завтрак.
1: Позавтракаем, ребята, свежим гороскопом. Поехали.
2: Овен.
1: Займитесь сегодня чем-нибудь таким вот новеньким. Тем, что вы никогда прежде не делали. Вот, получите от этого просто огромнейшее удовольствие, Овны. Единственной проблемой сегодня могут стать реакция близких на ваше, как бы, поведение. Зато вы получите удовольствие.
2: Телец.
3: Сегодня постарайтесь отнестись к себе любимому по возможности более бережно. Тельцы. Никто, кроме вас, о вашем здоровье позаботиться не сможет. А невнимательное к нему отношение может очень дорого вам стоит.
1: Ой-ой-ой-ой-ой.
2: Близнецы.
1: Вот вы, близнецы, сокращайте до минимума телефонные сегодня разговоры, переписку сокращайте до минимума. Сегодня вам необходимо видеть глаза того, с кем беседуете, для получения наибольшей прибыли, так скажем.
2: Рак.
3: Сегодня вы можете позволить себе не заботиться о том, что за погром и беспорядок вы оставляете после себя. Раки. Вас будет оправдывать великая цель, несясь которой вы и будете сворачивать все на своем пути. Однако, есть и негативный момент. Если цель все-таки не будет достигнута, вас уж точно заставит прибраться.
1: А потому что, а если достигнут, то тогда победители не судят. Поехали.
2: Лев.
1: Сегодня удача будет сопутствовать вам, львы, но только в тех случаях, когда вы приложите к этому вопросу усилия. Вот, а ждать неоправданных так подарков от судьбы сегодня не стоит. Короче, не потопашь, не полопашь.
2: Дело.
3: Сегодня у вас будет достаточно времени, чтобы заняться усовершенствованием достигнутого. Девы, тщательно отшлифованный результат вашего труда будет оценен куда выше, чем нечто, сляпанное на скорую руку.
1: Тяп-ляпина.
2: Весы.
1: Вас сегодня может одолеть нерешительность. Почувствуйте, это весы. Весьма раздражающее качество, кстати. Но сейчас оно будет, кстати, вашим союзником. Ваша нерешительность — ваш союзник. Раз вы не можете на что-то решиться, значит же, есть к тому причины. И стоит все еще раз хорошенечко обдумать. И времечко у тебя будет на это.
2: Скорпион.
3: Сегодня вы можете основательно навредить как собственному душевному спокойствию, так и физическому здоровью. Скорпион, будьте максимально осмотрительны, потому что винить кроме себя будет некого.
1: А некого винить, тогда себя пеняй, ты пеняй.
2: Стрелец.
1: В зависимости от того, предпочитаете ли вы тратить деньги или их, например, добывать, сегодня, стрелец, вам стоит заняться противоположным делом. Если вам нравится добывать деньги, сегодня надо тратить. А и наоборот, если вам нравится тратить деньги, сегодня надо зарабатывать. В этом случае вам гарантирован, ребята, выигрыш стрельца.
2: Козерог.
3: Сегодня вы сами безо всяких прогнозов сможете предсказать ближайшее будущее. Причем не только себе, но и окружающим.
1: Козероги-экстрасенсы. Козерог-прорицатель.
2: Водолей.
1: Вам сегодня полезно, водолей, будет пожаловаться вслух. Даже если слушателем окажется, ну, зеркало. Вот, скорее всего, поймете именно так, как решить свою проблему, формулируя ее в терминах, ну, общепринятого языка, нежели просто переживая на уровне эмоций.
2: Рыбы.
3: Возьмите на себя ответственность за сложившуюся ситуацию, рыбы. Если вы не сделаете этого сами, то эту ответственность возложат на вас другие и сделают это не в совсем цензурных выражениях.
1: Ой-ой-ой! Берем ответственность!
4: Лучшие знаки зодиака.
1: А вот и зефирку берем. Прости меня, моя любовь, да? Бодрое утро, ребята, только подключившимся, отписавшимся. Спасибо большое!
4: СВХ+. Море.

0: говорил. Вот, несмотря на вторник.
1: Среда сегодня.
0: Но Дерек пишет, судя по комментариям, с Брэдом Питтом развязалась полпланеты. Ну да, ну не, ну...
1: Ну он же написал, что вот такая вот тема, и, естественно, и тут такой, о, идея, поддержать надо друга.
2: Да, друга,
1: надо поддержать.

0: тебе пишут. Меня веселят эти люди, которые развязываются вместе с Брэдом Питтом, но которые никогда не завязывались вместе с Брэдом Питтом.
1: Главное развязать.
0: Выборочно. Ну, согласен, кажется, что выбирают для себя нужное, хорошее, приятное.
1: Завязывать было не обязательно.
0: Мозг, ты хорошо целую неделю работал. На тебе яда алкоголя. Награда тебе. Давай, давай.
1: А ты рад.
0: Да-да.

0: пишет, вы про затмение не рассказывали. Мы рассказывали, рассказывали. Значит, для тех, кто только-только поступил к нам, товарищи, про затмение вам рассказываем.
1: СВК Плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Сегодня перед самым закатом 80% солнца будет закрыто луной, ребятушки. Значит, что касается столицы, такое самое апогей, самое максимальное закрытие будет примерно в 20 часов и 57 минут. Это максимальная фаза для столицы. Будем надеяться, что облаков не будет на горизонте.
3: Надеемся.
1: Самое время для нового Volvo. Только в ограниченном количестве. Volvo XC60 Plus Dark 49 990 евро. И семиместный Volvo XC90 Plus Bright 59 990 евро. Поторопитесь, количество автомобилей ограничено. Подробнее улица Сканстас 33 или на volvocross.musamotors.lv.
4: Для укрепления организма в аптеках Апотека. Скидка 50% на продукты витаминов D от Формула Витали и скидка 30%

0: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом в Толмец, вставай.
2: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
3: Я знаю, что мой яблокофон не самый лучший предсказатель погоды, иногда там шельмует, вот, но возможно, среди вас, друзья, есть те, кто пользуется более точными какими-то ресурсами, да, то есть дорогие наши авиаторы, там, да, дорогие наши моряки, эксперты. Слушайте, но яблокофон показывает, что сегодня, именно к вечеру, безоблачное небо будет над столицей, соответственно, и на закате, вполне возможно, сегодня будет видно солнечное затмение. Меня
4: с высокой точки. Вот, проверим.
3: Посмотрите, пожалуйста. Те, кто, знает точно ресурсы, которые показывают прогноз погоды правильно. Спасибо.

0: на СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Это метеорология, наука не очень точная, и несколько человек, которые как бы связаны с темой, да, ну, то есть имеют доступ на сайты, говорят, ну, вроде похоже на то, но, опять же, значит, погода в Риге вы можете посмотреть, правильно? Можешь посмотреть, но это погода в Риге. У тебя закат будет где? Закат будет где-то...

0: 167 квадратных метров занимал, весил 27 тонн, содержал около 18 тысяч электронных ламп. Это первая программируемая машина, ENIAC. Да, когда его включали, на полную мощность близлежащего района Филадельфии тускнел свет. Вот такая вот тема. Значит, помните, что любой ваш самый дешманский смартфон, бюджетную купили, чтобы, знаешь, потерял и пофиг, завтра куплю новый. Короче, в сотни тысяч раз мощнее и имеет в миллионы раз больше памяти, чем все компьютеры НАСА эпохи освоения Луны, все вместе взятые вот их компьютеры, ваш в 100 тысяч раз мощнее, продуктивнее и по памяти
1: вот, больше. Можете хвастаться?
0: Да-да, нет, ну, конечно. В 56-м году IBM предоставила первый в мире коммерческий жесткий диск, хард-диск, ребята, что это память, по сути, да? Тут есть то, что на флешке. Значит, весил этот больше тонны, внимание, и вмещал 5 мегабайт данных. То есть это одну фотографию. Да. Ну, так, чтобы понятно было. И весил больше тонны. Вот, соответственно, чтобы перевести клиенту, ну, этот жесткий диск потребовалось арендовать грузовой самолет и погрузчик.
1: Это какая фотография должна быть?
0: Нет, ну какая фотография? Хорошая фотография любимой женщины, пускай будет.
1: Или счетчиков.
0: Возможно, нюдсный. Сегодня, значит, смотрите, на данный момент есть еще такая немножко жуткая информация.
1: Но.
0: Смотрите, значит, люди, то есть живые люди, мы с вами составляем меньшинство активных пользователей интернета.
1: А кто?
0: Внимание, согласно свежим данным аналитиков по кибербезопасности, более 70-75% общего сетевого трафика генерируется роботами, поисковыми индексаторами, спам-ботами, автоматизированными скриптами, алгоритмами, взаимодействия между серверами и так далее. 70-75% это не живое.
1: GPT жрет мой интернет. Но
0: это не только GPT, это все остальное, все смежное. Проголосуй за мою племянницу Алису, будь другом, она в художественном конкурсе принимала участие. Мы вот это все, да. Давай. Они еще тогда, в 91-м, ванговали. И они стали настоящими визионерами, пророками, друзья. Группа The Technology.

0: Капитан Иван говорит, значит, ну, показывает, что малооблачность будет. Я говорю, слушай, ну, эта малооблачность будет где?
1: Отвечай.
0: В точке заката? Ну, на самом деле, он меня поправил. Вам важнее дальность видимости горизонта, конечно, видеть, молодой человек. Это я вам как капитан говорю. Здравия желаю, товарищ капитан. Мы как бы, да, мы совсем не знали, вообще недавно узнали, что если встать, например, на берег моря...
1: Только ну, что?
0: Берег Балтийского моря, где-нибудь Венспилсе, например. Ты стоишь, и вот с твоей точки, вот этот горизонт, который ты видишь, он там вообще там 5 километров всего.
1: Всего лишь, да.
0: Мы думали, что мы видим на...
1: Совсем чуть-чуть.
0: Вот чуть повыше подняться, уже на капитанском мостике уже будет совершенно другой обзор. А вот человеку, который стоит внизу, вот это всего 5 километров.
1: Чем выше, тем лучше.
0: Короче, дальность видимости горизонта. Так что там с дальностью видимости горизонта?
1: Отвечай.
0: Капитан, взялся? Ответственный? Отвечай. А так вообще, конечно же, 7 фунтов под килтом.
1: Ах, еще, да, в довесок, да, пожелаем.
0: Так, дорогие друзья, утренние наши развлечения, они обычно начинаются с нашей целовальни, куда помещаем двух отдельно взятых людей, незнакомых между собой.
1: Целоваку недотрогу.
0: Целовака недотрога, и выставляем какой-нибудь подарок. А подарок у нас на этой неделе, каждый день мы по 2 билета в кинишку обязательно.
1: Да, Полакина на фильм, который называется «Только на одну ночь».
0: Ребята, это летняя романтическая прикольная комедия.
1: О, да.
0: Вот, это такое легкое отдохновение в тот момент, когда у нас за окном
1: что?
0: Дождь, да. Ребятушки. Так вот, в этот самый момент мы задаем вопрос. Ребята, кто 8 часов 10 минут готов с нами поиграть? Ну, то есть одному будем звонить, а другому мы напишем загодя подготовиться. Mm-hmm. Вот, если готовы, созрели, то просто напишите нам об этом, чтобы мы об этом знали. На 25 45 25 25 через WhatsApp. Хочу целоваться.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Ну, я значит, заинтересовался профилем Ивана, ну, капитана, ну, который этот самый. Открываю фотографию, сразу смотрю, он там в шапочке такой, как у Ив Кусто, но только черненькая. А глаза такие морские, прям голубые, очень, такая хорошая.
3: Сразу видно, хорошая, капитан.
2: Сразу видно, капитан и добрый человек, вот, между прочим. Значит, пишу вам, говорит, из горящего танка. Внимание, вам, значит, так... Внимание, спасибо вам, ребята, по интернету. Слушаю вас в Фиджи. Прикинь вообще, и фотографию фиджийского, так сказать, солнца прислал. И он говорит, мой закат уже совсем близко, часовые пояса настолько, как бы, ну, сдвинуты. Ну, понимаете, Фиджи, ребята, Фиджи. Там эти, там техника Фуджи, все вот это вот, и близкий закат.
3: Там сейчас 5 часов.
2: Слушай, ну, да-да-да, скоро будет это самое. То есть этот затмение солнца он сегодня увидеть никак не сможет, но мысли на месте, а ему и не надо. Понимаешь, если бы, вот честно, если бы я был на Фиджи, то мне было бы пофиг до затмения солнца вообще. Я даже готов был пропустить Новый год.
0: Владимир Белл и его друзья. Люди бодрые на СВХ плюс.
2: Слушайте, но я думаю, что мы прямо сейчас уже выпустим Елену Провоторову, потому что Елена Провоторовна, между прочим, Провоторовна, только что она вернулась же с Исландии, ребята. А вот такое ощущение, делает лицо, как будто вообще ничего не
3: выезжало.
2: Даже не уезжала. Ты скажи, пожалуйста, ты Лаву видела?
4: Видела Лаву. Причем, знаешь, разной свежести. Я видела двухмесячную.
2: Это как хлеб. Да, это как хлеб, да?
4: Вообще зрелище такое впечатляет, потому что там, ну, такой, ну, представь себе, как бы вот такая черная пена. Вот
2: так.
4: Такая
2: черная. Ну, как визуально по телевизору я это видел. Я вот вблизи, да, не представляю. Да. Запах какой там есть?
4: Запах от пены нет.
2: От пены нет? Нет, ну вообще вот там вот в районе кратера, ты же видела и двух.
4: Есть запах там,
2: есть такой, да, присутствует.
4: Скажем, выход воды.
2: Выход воды? Окей.
4: Тогда сероводорода запах.
2: А, окей, хорошо. Ну и у гейзеров тоже такой же запах сероводорода. Ну, как, в принципе, когда люки там начинают попахивать, если вдруг как бы недостаток.
4: Нет, люки по-другому, люки не при... А тут приятный запах.
2: Приятный запах сероводорода.
0: Радио СВХ плюс.
5: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
6: В Латвии сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, местами преимущественно видимо, и Латгалы ожидаются кратковременные дожди. Будет дуть порывистый северо-западный ветер. Температура воздуха днем от 17 до 21 градуса. Венспилс и Лепая сегодня максимум 19-20, Даугавпилс Резекне до 18 тепла. В Риге днем небольшая облачность, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха не превысит плюс 20.
5: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: В Риге 8 часов. Доброе утро. С новостями в студии Елена Провоторова. Новый план Латвийской национальной авиакомпании «Эрбосик» намечает необходимое для предприятия направление, заявляет премьер Андрис Кулбергс. Однако, продолжает премьер, одного бизнес-плана недостаточно. Парламентская комиссия по обороне и внутренним делам вновь сегодня рассмотрит поправки к закону об эмиграции, возвращенные президентом в Сейм. В Лепе сегодня состоится церемония смены командующего ВМС. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Новый план латвийской национальной авиакомпании «Эрбосик» намечает необходимое для предприятия направление, заявил премьер Андрис Кулбергс. Однако, продолжил глава Кабмина, одного бизнес-плана недостаточно. В него должны поверить потенциальные инвесторы. Он также должен быть достаточно убедительным для правительства, Сейма и латвийских налогоплательщиков. Ситуация в национальной авиакомпании «Эрбосик» очень серьезная, и с обществом об этом нужно говорить на открытом и ясном языке. Как известно, Совет директоров «Эрбосик» утвердил бизнес-план, который, в частности, предусматривает привлечение временного финансирования в размере 225 миллионов евро для улучшения ликвидности. Ключевые положения бизнес-плана предусматривают также сохранение Риги в качестве основного центра компании, реализации новой стратегии маршрутной сети, основанной на спросе, а также оптимизацию, то есть сокращение авиапарка. Добавим также, что накануне стало известно, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный кредитный рейтинг латвийской национальной авиакомпании «Эрбосик» с 3C+, до 3C-. Агентство отмечает, что в ближайшие несколько недель рейтинг может быть понижен до D-дефолт или SD, выборочный дефолт, если переговоры с кредиторами потерпят неудачу. Парламентская комиссия по обороне и внутренним делам сегодня вновь рассмотрит поправки к закону об эмиграции, возвращенные президентом в Сейм. Эдгар Ренкевич, ранее оценив поправки, призвал парламент еще раз взвесить их соразмерность и баланс между интересами безопасности и потребностями в привлечении инвестиций. Напомним, что 11 июня Сейм принял новый закон об эмиграции, а 18 июня одобрил поправки, запрещающие гражданам России и Беларуси получать временно вид на жительство, используя некоторые инвестиционные программы. Сегодня в Лепе состоится церемония командующего ВМС, в ходе которой нынешнего командующего адмирала Мариса Поленца сменит капитан Гвида Ляудупс. Он начал службу в вооруженных силах в 1997 году. За время службы занимал различные офицерские должности в ВМС, в том числе был командиром корабля, командиром эскадры тральщиков и начальником штаба ВМС, командовал первой постоянной военно-морской группой НАТО по разминированию. Сегодня вечером на всей территории Латвии можно будет наблюдать частичное солнечное затмение. Астрономы описывают его как одно из самых впечатляющих за последние годы, поскольку в момент максимума Луна закроет до 4/5 диаметра Солнца. В Риге затмение начнется в 20:06, достигнет максимума в 20:57, а в 21:11 Солнце, частичное закрытое Луной, зайдет. В других местах Латвии время захода Солнца будет отличаться, поэтому и ход затмения будет разным. Последнее полное солнечное затмение в Латвии наблюдалось в 1954 году. Следующее ожидается не ранее 2142 года. Астрономы и врачи предупреждают, что солнце не следует наблюдать невооруженным глазом. Операторы системы передачи электроэнергии Аугспрегума Тиклс сегодня во время солнечного затмения усилят мониторинг баланса производства и потребления электроэнергии. По прогнозам специалистов, ожидаемое из-за затмения снижение выработки солнечной энергии в Европе составит всего 3% от общего объема производства. Общая установленная мощность солнечных электростанций в Латвии составляет сейчас около 1800 мегаватт. В 2025 году солнечные электростанции произвели 9% всей потребляемой электроэнергии в нашей стране, а в первом полугодии этого года солнечные электростанции уже произвели 23% потребляемой электроэнергии. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
1: По август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А.

0: Так-то, ну, товарищи, погодка, конечно же, такая разноплановая. Еще 5 минут назад у нас на слога 65, дождь, сейчас, ну, вновь солнце, ребятушки. Задерживаем дыхание, сегодня
1: нам нравится больше.
0: На закате сегодня в 20.57, если будете видеть прямое солнце, то, находясь в районе Риги, вот, будет как раз-таки то самое затмение, где солнце... Луною будет закрыто на 80%. На 80%, да? То есть выбирайте себе обзор. В зависимости от высоты у вас будет разное время. Но если будете где-то на открытой территории, где... Правда, из Риги, наверное, на открытой территории...
1: Сложновато.
0: Сложновато будет, да. Но тем не менее, друзья, значит...
1: Это вам челлендж.
0: Желаем удачи. Нет,
1: поищите.
0: С высоты. Ну а что у нас, высоток что ли мало?
1: Есть.
0: Хорошо, много. Конечно, конечно, конечно. Выбирайте и смотрите. Ну а мы со своей стороны, естественно, приступаем к нашему разгильдяйству, в котором принимает участие,
1: Словака.
0: Человечество вообще в целом, да, любое желающее. Вот. И, соответственно, не за красивое спасибо, а за 2 пригласительных на классную комедию, романтическую.
1: Романтическую летнюю.
0: Летнюю комедию, ребятушки. Вот, которая получила название
1: «Только на одну ночь».
0: «Только на одну ночь».
1: Все, не более.

0: Господа, сегодня жребий пал на целоваку по имени Гунтис. В этот самый момент, Гунча, будь готов поднимать трубку. Мы начинаем со звона. Так, рингинг идет со соединения. Гунтис онлайн. Привет, дорогой. Чао, Даргайс.
1: Привет.
0: Да. Ну что, настроение, судя по голосу, хорошее, да, сегодня?
1: Конечно, да.
0: Настроен, так сказать, по-боевому. Ну, давай прямо с самого раннего утра немножечко посражаешься. Я тебе могу сказать, что задача сложная, только по одной простой причине, что сражаться сегодня будешь ты с женщиной. Пожелаем тебе удачи. Сегодня против тебя девочка по имени Инара. Играет, между прочим, что мы знаем про Инару?
2: Так.
0: Внимание. Любит море, солнце и пляж. Да? Настоящая
2: это
0: женщина.
2: Все мы.
0: Там я чувствую себя максимально счастливой. Раз.
2: Вот.
0: Отлично. Самое главное, понимаешь, человек, когда он точно знает, где он чувствует себя счастливым человеком, он в любой свободный момент, так, мне нужно счастье. Хопа, знает, куда обратиться.
2: Рижский залив.
0: Например, неважно, да. Почему Рижский залив? Это для тебя Рижский залив. А она может быть и Лепойское взморье или Венспилс гораздо ближе.
2: Тогда Балтийское море, да.
0: Да-да-да. Значит, не сужайте это все. Давай. Значит, море, пляж и солнце. Вот. Значит, что еще знаю? Люблю проверять свою интуицию, замечать закономерности там, где другие их даже не ищут. Это говорит об аналитическом складе ума. Так. Обожаю участвовать в разных конкурсах, но, если честно, еще больше люблю их выигрывать.
2: Понятно.
0: Девочка, заточенная на победу. В общем,
2: Гунтис, держись.
0: Держись изо всех сил, Гунча. Даргайс, мы за тебя сегодня. Потому что, там чувствуется, на том конце, значит, WhatsApp, там все в порядке у женщины. Вот. А если мне что-то стало интересно, пишет она, все, обычный режим заканчивается. Я начинаю копать до тех пор, пока я вообще не разберусь.
2: Это будет тяжело.
0: Ой, вот победа будет тяжелой, но, тем не менее, она-то будет и слаще. Мы тебе желаем удачи и прямо сейчас начинаем. Итак, Гунтис, твоя задача выбирать щеку, которая не защитила. Инара, напоминаем, что у нее защита выставлена на 5 различных поцелуев. Выбирай, куда будешь целовать, правую или левую. Давай, сначала с чего?
1: Левую.
0: Итак, мы начинаем с левой, говорит Гунтис.
2: Попадание.
0: И выбор ап. Есть пробитие. Есть пробитие. Значит, левая была не защищена в этот раз. Инара поставила первую защиту на правую щеку. Давай, куда дальше? Куда дальше?
1: Левую.
0: И опять левую решил. Давай. Нет, это я криворукий. Я нажал не ту кнопку. Она защитила левую. Так что счет становится 1-1. Так, поехали, Гунтис. Она поменяла стратегию. Давай дальше.
1: Левую.
0: Еще раз левую.
3: Она оставила левую.
0: У нее, теперь у нее две цмоки, а у тебя только одна. Давай, воскресай.
1: Левую.
0: Еще раз левую. Пробуем.
1: Да.
0: Есть пробитие.
2: 2-2, сравнял.
0: Сейчас становится 2-2. Куда?
1: Правую.
0: Я должен спросить, это твое заднее слово? Уверен?
1: Нет
0: или да?
1: Да.
0: Значит, правую все-таки оставляешь. Оставляешь правую. Или менять будешь? Ты знаешь, что я из тех, кто просто для того, чтобы игра была ожесточеннее, чтобы посеять немножечко сомнений в тебя. Возможно, все надо оставлять.
4: А возможно, и надо поменять.
2: Решай.
1: Оставляем, как выбрал.
0: Оставляем, как выбрал правую.
2: Молодец.
0: Не поддался. поддался, не поддался и, в принципе, правильно сделал. Дружище Бундес, значит, именно ты. А, кстати, с кем пойдешь на клевую комедию, летнюю романтичную комедию?
1: Живой
0: Карвинчиком. Вот, и хорошо. Давай, мы сейчас тебе на WhatsApp прямо пришлем два пригласительных билета с открытой датой в Аполло Кино, где происходит как раз-таки показ фильма.
2: Да, фильма только на одну ночь.
0: Только на одну ночь.
2: Ты выберешь дату, сеанс и кинотеатр.
0: Выбирай себе, ну, один из кинотеатров Аполло
2: Кино.
0: Аполло Кино,
2: да.
0: И выбирай день, дату и время. Удачи тебе, Гунты, спасибо тебе. Лейл Стэл, Пал Дейсон, Ялку Дену Тэу. Пока, пока, пока, пока. Вот молодец, молодец.
2: Переиграл.
0: По дороге на работу.

0: Janas.
1: Viņi izdar visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: 5000 евро? 7000 евро? Нет, экономия более 10000 евро на новые «Шкода». Да, это правда. Только сейчас в «Scandi Motors», официальном дилере «Шкода» в Пардаугаве, действуют специальные предложения. Выбирайте просторный «Кодиак», элегантную «Октавия», динамичную «Скала» или полностью электрический «Элрок». Запишитесь на тест-драйв на «Scandi Motors LV» или приезжайте в «Scandi Motors» Лейлербес 32. Время пересесть на новую «Шкода».
4: «Шкода».
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Усталость – это не норма. Проверься. В Центральной лаборатории общий анализ крови, ферритин и другие важные показатели в комплекте запасы железа всего за 14 евро 99 центов. Без направления от врача. С картой лояльности ВСЛИБА. Не жди в очереди. Записывайся на лаборатория.лв. Код Центральной лаборатории 0100-68302.
7: Снижаем цены на мясные продукты. В магазинах Lidl с понедельника. Нарезанный свиной бекон горячего копчения 100 грамм 95 центов. Свиные колбаски 400 грамм, евро 99. И вареная колбаса со шпиком 600 грамм, 2,99. Lidl. Стоит того.
8: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
9: Люди бодрые.
10: Владимир Вэл и его друзья.
9: На СВХ+.

0: На СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Так, Международный день молодежи. Как мы уже напоминали, в большинстве стран мира верхняя граница понятия молодежь сместилась уже в приличное время, уже лет 10 назад. До этого молодежь была до 24 лет молодежь.
3: Да.
2: Молодежь. Но так было раньше, когда люди жили поменьше и, соответственно, ответственности. Как
3: и
2: бы,
3: помирали пораньше.
2: Нет, жили подольше, значит, ответственность на себя брали, уйдя, отмежевавшись, так сказать. Пораньше тоже, соответственно. А сейчас продлили с 24 до 35, в некоторых странах до 40 лет. Молодежь. Ну и, естественно, значит, современная молодежь, если брать, ну, действительно, вот современную молодежь, поколение, которое не знает жизни без интернета. Ну, факт.
3: Это правда.
2: Они родились с того, но они никогда не жили в мире без поисковых систем, вот, а их социализация с раннего детства проходит в цифре. Все в цифре, товарищи. Вот. Ну, современная молодежь разлеет значительно медленнее, чем предыдущие поколения. Вот. Позже съезжает от родаков, позже получает водительские права, реже вступает в брак в раннем возрасте и дольше ищет свое призвание в жизни, так сказать. А чего, говорит, куда спешить? Жизнь стали дольше? Дольше куда?
3: Не хочу быть скупом.
2: Куда спешить? Согласно международным социологическим исследованиям, значит, представители поколения Z, это кто у нас получается?
3: Это кто? Это мы?
2: Ну, это... Ну, точно не я.
3: Ну, точно не ты, да.
2: Ну, да-да-да. Значит, смотрите, употребляют гораздо меньше алкоголя, традиционных сигарет. То есть здесь нужно сделать поправочку, потому что все эти вейпы и прочая электроника, как бы, ну, там тоже как бы,
3: ну, там, да,
2: присутствует. Вот. Ну, и, соответственно, ну, если сравнивать их с родителями, да, в том же возрасте, то меньше алкоголя.
3: Гораздо
2: да,
3: меньше.
2: Да-да-да. Значит, предпочитают шеринговую экономику. Что это значит? Ну, это значит, как у нас все было. Значит, статус у нас должна была быть. Квартира обязательно, машина должна быть, хороший гардероб, да?
3: Обязательно.
2: А эти выбирают шеринговую экономику. Значит, охотнее пользуются арендным жильем, каршерингом, то есть машину на прокат, подписочные всякие сервисы, а инвестируют денежки в путешествия, эмоции, саморазвитие, образование, вот это вот все. Ага. Вот, пожалуйста.
3: Это правда, мы немножко такие.
2: Ну, и плюс ко всему еще большинство выбирает гибкий график работы. Удаленку, фриланс, все вот, вот эти вот все слова. По статистике 40% поколения Z, вот это современная молодежь, стремятся открыть собственный быстренько онлайн-бизнес, чтобы полетел и миллиарды Цукерберги миллиарды. Все вот это вот. Какой-нибудь стартапчик, блог. А не работать в иерархических корпорациях. Ну,
3: это фу.
2: Не, ну кто-то должен будет. Все равно, рано или поздно судьба злодейка похохочет. Значит, из-за огромного потока, кстати, информации, это еще про, знаете, про эволюцию человека, да? Огромный поток информации на него сваливается постоянно. Представляешь себе, то есть он как бы, он родился уже, блин. Короче, если сравнить, допустим, 150 лет назад.
3: Так.
2: Ты родился, образно выражаясь, ты смотришь в окно, мимо твоего дома проезжает телега.
3: Такой...
2: Мимо твоего дома проехала телега. Когда ты умираешь, мимо твоего дома проезжает телега. Причем, наверное, ну, точно такая же. Она не модифицировалась, ничего. Ничего не происходило, по сути. То есть, а здесь...
3: А сейчас?
2: Ты родился, у тебя каждую неделю... Ладно, хорошо, но каждый год вообще смесь, замена нового всего и так далее. В этом огромнейшем потоке информации у современной молодежи сформировалось клиповое восприятие. Внимание! Мгновенно фильтрует контент, если вдруг видео, текст не захватывает внимание в первые 3-5 секунд.
3: То все, до свидания.
2: До свидания, перелистывает. Но при этом, кстати, интересующие темы, как исследование показало, молодежь способна погружаться невероятно глубоко.
3: То есть они... Но только в то, что интересно.
2: Но только все то, что действительно интересно. Вот. А, интересно, а вот Леночка к нам пришла. Интересно, что у нас Леночка в клювике сегодня принесла? Сейчас посмотрим.
0: Люди бодрые. Владимир Белл.
2: Спортивное направление.
0: Люди бодрые на СВХ+. Новости спорта.
4: Британцы Ромель Глейв и Джеромайя Азу накануне отпраздновали двойную победу в забеге на 100 метров на чемпионате Европы по легкой атлетике. Уроженец Ямайки Глейв победил с результатом 10,9 секунды, заменив бронзовую медаль, завоеванную им в Риме 2 года назад, на золото. Азо финишировал с результатом 10,16 секунды. Немец Оуэн Анзе занял 3-е место, 10,19 секунды. Итальянец Ламонт Марсель Джейкобс, считавшийся главным фаворитом, получил травму в первой половине забега, хотя ранее выигрывал эту дистанцию на 2 предыдущих чемпионатах. Латвийские спортсмены вчера и сегодня не участвуют в чемпионате Европы, но начиная с четверга в континентальном чемпионате выйдут на старт 7 латвийских спортсменов. Анета Сиетене, Патрикс Гайлумс и Кришьянис Сунтерс будут соревноваться в метании копья, Валдерс Крейдж в прыжках с шестом, Оскар Грава в спринте на 200 метров, Райва Салгризис и Модра Лепина будут соревноваться, соответственно, на марафонской и полумарафонской дистанциях по спортивной ходьбе. Чемпионат Европы в Бирмингеме завершится в воскресенье. Латвийские дуэты Тина Граудани, Анастасия Самойлова, Мартин Шплявинч, Кристиан Фокеротс, Эдгар Сточ, Густав Аузенч проведут сегодня свои первые матчи чемпионата Европы по пляжному волейболу в польском городе Старо-Яблонки. Чемпионы мира Граудани и Самойлова, посеянные первыми на турнире, в первом матче группы А встретятся с эстонцами Хелени Холос и Лизой Ремельгой. 32 место в 10:50 по латвийскому времени, а в матче мужской группы Д в 14:30 сеянные 4-м номером Плявинч и Фокерот сыграют с Точцем Аузеншем. 29 место. Чемпионат Европы в Старой Яблонках завершится в воскресенье. Победители как мужского, так и женского турниров, помимо того, что станут чемпионами Европы, получат также путевку на летние Олимпийские игры 28 года в Лос-Анджелесе. Сегодня в Румынии в четвертьфинале чемпионата Европы по баскетболу среди юношей до 16 лет сборная Латвии встретится со своими греческими соперниками. Матч начнется в 15:30. Трансляция турнира будет вестись в прямом эфире на YouTube-канале FIBA Basketball Channel. Португальский футболист Криштиану Роналду женился на испанской модели Джорджине Родригес. Об этом пара сообщила в Инстаграме, опубликовав фото своих рук с кольцами. Пара в отношениях с 2016 года. За это время у них родились 2 дочери. О том, что свадьба пройдет после чемпионата мира по футболу, рассказал сам футболист. Точную дату и место проведения церемонии он не называл. Таблоиды сообщили, что церемония состоится 8 августа в соборе Фуншале на Мадейре. В итоге около 2000 человек, собравшись посмотреть на свадьбу Роналду, стали свидетелями совершенно другой церемонии. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.
0: Новости спорта.

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Ну да, какой кипиш случился в субботу? В субботу в этой самой Мадейре. На Мадейре какая-то информация от знатоков.
3: Авторитетный источник.
2: Авторитетный источник сообщил. По секрету, ребята, в церкви Святой Святого, значит, Рональду Криштиану будет сочетаться браком, естественно, с Джорджиной Родригес. Ну, естественно, там секретная информация, никому не говори. И все приехали.
3: Тебе скажу.
2: Ну, соответственно, свадьба там была, но не у них, не у Криштиану Рональду.
3: У другой пары.
2: Я просто удивился, на самом деле. Видосов много сейчас оттуда, да? И это уже не начало церемонии. А люди продолжают снимать незнакомых вообще людей, которые тоже, ну как бы, которым, конечно, прикольно такое количество у алтаря, когда тебя сопровождают десятки тысяч человек с телефонами.
3: Это прикольно.
2: Это, конечно, прикольно, но немножко как-то жутковато. Потому что, ну ты же понимаешь, их же потом накормить надо будет. Но так или иначе, я поражаюсь людям, когда они работают назовем это, в команде. Понимаешь? То есть они же видят, пара подъезжала к церкви, они же видят, что это не Рональдо.
3: Это не он.
2: И даже не то, что не Криштиану, вообще не Рональдо.
3: Далеко не Рональдо.
2: Вот, и она тоже как бы не Джорджина.
3: Uh-huh.
2: Вот. А они все равно, они сопровождают, снимают и так далее. Я не знаю, что, как бы, чем мотивируется человек, когда вокруг него все снимают, и я буду снимать. Это вот так.
3: Стадный инстинкт.
2: Так это работает, так это, к сожалению, работает. Ну, восхитительно просто. Не, все, они уже, естественно, ну, они уже в Инстаграме показали кольца, все
3: да,
2: свершилось.
3: Уже поженились.
2: Ну, а видики, ну, тоже будешь пересматривать, как будто это они.
4: Ночью. Пусть нашим будет лето.
2: Что, зря ездил, что ли?
4: Полным любви и путешествий.
0: СВХ+.

0: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
1: Здоровье начинается с профилактики. Сдавай анализы вовремя. В Центральной лаборатории до конца сентября доступны новые сезонные комплекты чекап по цене от 11 евро 99 центов при предъявлении карты лояльности ВСЛИБА. Без направления от врача. Запишись на laboratoria.lv и начни новый сезон здоровым. Код Центральной лаборатории 01006830.

0: для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп.
1: Ну, быстренько, по-коротенькому, для каждого. Овен, попробуйте сегодня что-нибудь новенькое попробуйте, и впечатление от того будет того стоить. Даже если близкие вас не очень поймут, вот ваше впечатление, которое получите, будет оправданным.
2: Телец. Побереги себя, телец, и удели больше внимания своему самочувствию.
1: Вот, пожалуйста.
0: Близнецы.
1: Важные разговоры сегодня вести лучше с глазу на глаз. Вот, а не по телефону в переписке. Вам нужно видеть глаза, близнецы.
2: Рак. Смело двигайся к цели, рак. Но помни, что последствия своих действий все равно рано или поздно придется исправлять.
1: Исправлять, да.
0: Лев.
1: Удача будет сегодня на вашей стороне всецело, если вы единственно сами приложите необходимые усилия. То есть под лежачий камень сегодня вода не потечет.
2: Дева. Не спеши и удели время доработке. Дева. Качественный результат оценят гораздо выше.
3: Работка, перейди на Федотка.
0: Весы.
1: А ну-ка, весы. Не торопитесь сегодня с решеницем. Вот, возможно, лучше замедлиться и еще разочек все обдумать. Вот, чтобы уберечь себя от ошибки.
0: Скорпион.
2: Будь максимально осторожен и не совершай действий, о которых потом придется пожалеть, Скорпион.
1: Пожалуйста.
0: Стрелец.
1: Полезно поступить сегодня. Ребята, непривычно, стрельцы. Любите.

0: любителям тратить стоит сегодня как раз зарабатывать деньги, а любителям копить, накапливать позволить себе расходы.
1: Козерог. Сегодня твоя наблюдательность, Козерог, поможет довольно точно предугадывать развитие событий.
0: Так.
2: Водолей.
0: Сегодня рекомендовано, есть, забудет какой-то вопрос, проговорите этот вопрос вслух. Возможно, даже сам с собой, с зеркалом. Так найти решение будет гораздо проще, Водолеи.
2: Рыбы.
1: Рыбы, возьми ответственность за ситуацию на себя, пока это не сделали за тебя другие.
3: Вот, пожалуйста, пожалуйста.
0: Они сделают.
2: Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад. СВХ плюс.

0: СВХ+.
1: Это очень хорошо, дамы и господа. Значит, вспоминается, конечно же, преподаватель по немецкому. Значит,
2: das ist fantastisch.
1: Зинаида Тихоновна, которую многие называли, потому что немецкий преподаватель, Зингер. Вот, Зингер Тихоновна. Да-да-да. Сегодня вот тот самый момент, когда великий, ну и не побоюсь этого слова, великий американец Айзек Зингер получает патент на первую швейную машинку, ребята. Вот свою швейную машинку. До этого были швейные машинки. Вот, они были очень ненадежные, шили криво, шили плохо и постоянно ломались. А Зингер, конечно же, вот как раз-таки и работал в ремонте швейных машинок того времени. Ну, было там, Фелпс какой-то изготовил. Ну, короче, сделал такую себе машину ненадежную, работала плохо, ну, одно расстройство.
2: А вот Зингер,
1: короче, он сказал, блин, мне нужно, короче, немножко денег, вот, немного, $40.
2: Всего
1: вот,
2: лишь.
1: И 11 дней потребовал, чтобы кардинально улучшить механизм. Внимание, 3 ключевых новшества от Зингера, и мы их используем, все вот эти машины используют до сих пор. Внимание, именно он говорит, слушайте, что здесь вот делает кривая, ну, такая изогнутая игла? Надо, чтобы игла была прямая и двигалась вертикально. Это раз. Он ввел прямую углу. Ножную педаль с приводом, освободившая обе руки, между прочим, швеи, что очень...
2: Стало.
1: Что очень прям, ну, ты чё, у тебя вторая рука появилась. А также прижимная лапка и зубчатое колесико, которое непрерывно, когда машинка работает, они продвигают ткань вперед. Не надо, ну, то есть с определенной... То есть на определенный шажок она на определенное расстояние продвигает и ткань, понимаешь? И это же высчитано, и все. Раз высчитал, и все. У тебя нету никаких там швов кривых и так далее.
2: И шить стало проще.
1: Единственное, что стало очень дорого. Короче, стоила она тогда, вот в 1850-х годах, первые вот образцы, которые в производстве сделали, $100. В результате, ну, а ты зарабатываешь в год 500. Прикинь.
2: Ой, это много.
1: У тебя там за, вот образно выражаясь, значит, у тебя зарплата за несколько месяцев у тебя как бы уходит на просто на машинку. Но это очень дорого. Ну, очень дорого.
2: Но тут придумали вариантик.
1: Кларк, его партнер, говорит, давайте мы будем продавать в рассрочку. Прикинься.
2: О.
1: Они начали продавать натурально в рассрочку. По $5 в взноса и забираешь машинку домой и платил небольшую сумму ежемесячно.
2: Удобно. Есть,
1: да, в рассрочку.
2: Удобно.
1: Хорошо, беспроцентно, между прочим. Ну, и стала первой компанией в истории, которая создала глобальную дилерскую сеть с выездом и сервисом, друзья. А покупатели получали гарантию, обучали женщин работе на машинке специально обученные мастера-наладчики прямо дома, что сформировало высокий уровень доверия к бренду. Естественно, специалист приедет, я тут нажал, и все погасло. Ну, естественно. А также из хитрости такой, именно Зингер начал нанимать красивых женщин, представьте себе, да, которые демонстративно шили на машинках в витринах магазинов на оживленных улицах. И все вокруг ходили и смотрели. Я тоже так хочу. Такой вот. Красивый быть. И становились.
3: Будьте бодрые.
1: Зингер!
3: Владимир Вал и его друзья.
0: На СВХ+.

0: после рекламы, ребята.
1: В детском отделе Sky & More Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Sky & More Kids, улица Донтас, 19А.
2: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
3: Big Bang платит своим клиентам?
4: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
5: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
6: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
7: На СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами, преимущественно Видзема и Латгала, ожидаются кратковременные дожди. Будет дуть порывистый северо-западный ветер. Температура воздуха днем от 17 до 21 градуса. Венспилс и Лепая сегодня максимум 19-20 градусов. Даугавпилс и Резекне до 18 тепла. В Риге днем небольшая облачность, возможны кратковременные дожди. Дует северо-западный порывистый ветер. Температура воздуха сегодня днем не превысит 20 градусов.
0: Радио СВХ плюс.

0: В Риге 9 часов. Доброе утро. С новостями в студии Елена Провоторова. Для закупленных Латвией противодронных систем забыли купить боеприпасы. Об этом рассказал премьер-министр Андрис Колбергс в интервью журналистам «Лето». Парламентская комиссия по обороне и внутренним делам сегодня вновь рассмотрит поправки к закону об эмиграции, возвращенные президентом в Сейм. США и еще 40 стран, в том числе и Латвия, призвали уведомлять о пусках баллистических ракет, которые могут нести ядерный заряд не менее чем за сутки. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Для закупленных Латвией противодронных систем забыли купить боеприпасы. Об этом заявил премьер-министр Андрис Колбергс, отвечая на вопросы журналистов об инцидентах с дронами и работе бывшего министра обороны Андриса Спруца. Колбергс не назвал конкретную закупку, систему или учреждение, ответственное за то, что боеприпасы не были закуплены. Все детали об инцидентах с дронами и оборонных возможностях сейчас раскрыть нельзя, так как вопрос еще находится в процессе решения, пояснил премьер, указав в то же время, что Латвия называет себя державой дронов, но под этим нет субстанции. По словам премьера, в настоящее время лишь создается единая система, в которой были бы синхронизированы действия погранохраны и Министерства обороны. При создании системы используется и опыт Украины, чтобы контролировать воздушное пространство и устранять угрозы дронов с помощью противодронных средств, а не дорогих ракет. Новый план латвийской национальной авиакомпании «Ирботсик» намечает необходимое для предприятия направление. Об этом заявил премьер Андрис Колбергс. Однако, продолжил он, одного бизнес-плана недостаточно. В него должны поверить потенциальные инвесторы. Также он должен быть достаточно убедительным для правительства, Сейма и латвийских налогоплательщиков. Ситуация в национальной авиакомпании «Ирботсик» очень серьезная, и с обществом об этом нужно говорить на открытом и ясном языке. Как известно, Совет директоров «Ирботсик» утвердил бизнес-план, который, в частности, предусматривает привлечение временного финансирования в размере 225 миллионов евро для улучшения ликвидности. Ключевые положения предусматривают также сохранение Риги в качестве основного центра компании, реализацию новой стратегии маршрутной сети, основанной на спросе, а также оптимизацию, то есть сокращение авиапарка. Добавим также, что накануне Международное агентство Standard & Poor's сообщило о понижении долгосрочного кредитного рейтинга латвийской национальной авиакомпании «Ирботсик» с 3C+ до 3C-. Агентство отмечает, что в ближайшие несколько недель рейтинг может быть понижен до D, дефолт или SD, выборочный дефолт, если переговоры с кредиторами потерпят неудачу. Парламентская комиссия по обороне и внутренним делам сегодня вновь рассмотрит поправки к закону об эмиграции, возвращенные президентом в Сейм. Эдгар Ренкевич, оценив поправки, призвал парламент еще раз взвесить их соразмерность и баланс между интересами безопасности и потребностями в привлечении инвестиций. Напомним, что Сейм принял новый закон об эмиграции 11 июня, а 18 июня одобрил поправки, запрещающие гражданам России и Беларуси получать временные вид на жительство, используя некоторые инвестиционные программы. Соединенные Штаты и еще 40 стран, в том числе и Латвия, призвали уведомлять о пусках баллистических ракет, которые могут нести ядерное оружие, не менее чем за сутки. В заявлении, опубликованном на сайте постоянного представительства США в Женеве, говорится, неадекватная активность по испытанию ракет в Тихоокеанском регионе не соответствовала стандартной практике, принятой большинством государств для уведомления и предупреждения конфликтов. В заявлении отмечается, что упорядоченные и прозрачные механизмы уведомления не ограничивают военные разработки ни одной страны. Вместо этого они снижают риск просчетов, укрепляют доверие и отражают общую приверженность безопасности. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: На СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Бонжорно, бонжорно, тутеньки. Напоминаем, что сегодня, если будете видеть закат, примерно на закате, сегодня будет 80% затмение солнца.
3: 20-55 по Риге.
2: По Риге 20-55. Вот если выше Риги находитесь, именно выше, да, то есть от угла обзора, то время немножко сдвинется, но примерно вот предзакатный час.
3: Именно так.
2: Дорогие друзья, проголосуйте, пожалуйста, за мою племянницу в конкурсе рисунка.
3: Где?
2: Ну, да везде. Значит, проголосовали, вот, ну и, короче, лишились бабла в конечном итоге. Слушайте, ну, значит, задержали главного по... В Эстонии был задержан чувак главный, который, значит, организовывал эту всю сеть по изъятию.
3: Главарь банды.
2: Главарь банды, да. Его, значит, закрыли сначала, да, гражданин Украины Артур Ермолаев был закрыт. Вот, ну и как бы все там... Чем закончится? Закончилось тем, что... Ему сказали, значит, давайте в бюджет 8,5 миллионов.
3: Ух ты.
2: Он отслюнявил 8,5 миллионов.
3: Было у него.
2: Получил 5 лет лишения свободы. И был освобожден от реального отбытия срока и уехал в Тель-Авив.
3: О, как?
2: Там.
3: А что, так можно было, что ли?
2: Не, ну можно, да, как бы. Ну, как бы. Эстония говорит, ну мы взяли.
3: Ладно.

0: Итак, друзья, в ближайшее время. Что у нас? У нас код доступа, в котором любой желающий может заполучить два пригласительных билета на сплинов, ребятушки.
1: Сплины уже скоро, 5 сентября в Андерсало.
0: Да, и у нас есть два комплекта билетов, которые мы в пятницу уже разыграем среди пятерых наших финалистов.
1: Два по два.
0: Собираем третьего сегодня. Сегодня среда, и поэтому третьего сейчас будем искать. Готовьте свои мобильные телефончики. Буквально через 6 минут уже задание будет дано.

0: конкретное предложение уже в буннице в ЗАБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буницивс АБЦ.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. Līdz 17. Augustam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1 eiro 65 centi. Saldējums pols, plombīrs vai šokolādes 75 grami 59 centi. Kafijas pupiņas Merild krēma. 1 kilograms 13 eiro 99 centi. Maxima. Lai nekā netrūkto.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтере» на берегу моря в городе Юрмала.

0: код доступа. Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Дабы еще заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
1: Первая цифра.
2: Погнали. Международный день молодежи отмечаем мы сегодня.
3: Сегодня Международный день молодежи. Да. Ребятушки, вопрос по молодежному сленгу, да, конечно же. А, значит, в современном сленге зумеров часто можно услышать слово, которое звучит как кринж. Кринж. Что означает это слово?
2: Невероятный восторг и восхищение.
3: Единица.
2: Чувство стыда или неловкости за чужие поступки.
3: Это двойка.
2: Объект любви.
3: Это тройка.
1: Вторая цифра.
2: Ровно 175 лет назад американец Айзек Зингер получил патент на первую швейную машинку.
3: Товарищи, поздравляем! Как называется маленькая катушенька, которая размещена внутри швейной машинки, на которую наматывается нижняя нить?
2: Наперсток.
3: Единица.
2: Иглодав.
3: Двойка.
2: Шпулька.
3: Тройка.
1: Третья цифра.
2: Всемирный день слона отмечается в этот день.
3: А вот поздравляем, конечно же. Как звали знаменитого слоненка из мультфильма студии Диснея, который научился летать с помощью своих невероятно больших ушей? Ребята, ну...
2: Гуфи.
3: Единица.
2: Дамбо.
3: Двойка.
2: Дейл.
3: Тройка.
1: Последняя цифра.
2: Ну и в этот день в Лондоне произошла небольшая оказия. Там скворцы разместились на минутной стрелке часов Биг Бен. И вот этот самый Биг Бен стал убивать время с опозданием на целых 4,5 минуты.
3: Ребята, на каком из этих известных исторических объектов Старой Риги нету часов априори?
2: Вообще.
3: Априори.
2: Домский собор.
3: Давайте, единица.
2: Дом черноголовых.
3: Давайте, двойка.
2: Малая гильдия.
3: Давайте, будет тройка.
0: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи!
4: СВХ+. Никакая...

0: точное время вместе с Dreamy. Номер один в мире среди брендов премиальных роботов-пылесосов.
1: All dreams in one Dreamy.
2: Точное время 9 часов 22 минуты.
3: Давно планируете купить робот-пылесос, фен или другую технику для дома? Сейчас самое время, ведь большие покупки заслуживают больших сюрпризов. Только в этом месяце в магазине Dreamy в Риге на улице Мариес 2А особенно ценный подарок за покупку. Совершите покупку на сумму свыше 499 евро и получите в подарок один из мощных фенов Dreamy. А при покупке на сумму свыше 1099 евро – беспроводной пылесос Dreamy. Не упустите возможность заглянуть в наш магазин в Риге на улице Мариес 2А и получить ценное дополнение для вашего дома.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: И вот они, правильные ответы, мои хорошенькие. Вот они, правильные, а также и неправильные.
3: Сейчас вы дадим, да.
2: Естественно. Ну, итак, берем современный сленг. Ребята, зумеры. Часто можно услышать от них слово «кринж», что означает, ребятушки, чувство стыда и неловкости за чужие поступки. То есть, если человек творит дичь, то это зачастую кринж.
3: Ну и кринжанул-то, конечно.
2: Ну, а что касается объекта любви, это краш, да. Ребята, да. Вот, восхищение... Имба?
3: Да.
2: Наверное, скорее
3: что-то
2: всего.
3: Что-то другое, да.
2: Значит, у меня два подростка растут. Как называется маленькая катушечка? Маленькая катушечка такая, размещенная внутри швейной машины, вот, на которую наматывается нижняя нить. Там две нижние. Верхняя катушка и есть нижняя катушка.
3: Вот как нижняя называется?
2: Она называется шпулька.
3: Шпулька.
2: Шпулька отличная. Да, отличное название. Так, как зовут знаменитого слоненка из мультфильма студии Дисней? Он научился летать с помощью ушей.
3: Звали его Дамбо.
2: Дамбо? Правильно. Ну и на каком из этих известных исторических объектов Старой Риги нет и не было часов, друзья?
3: На Домском соборе есть?
2: Есть.
3: На Доме Черноголовых?
2: Есть.
3: А на Малой Гильдии?
2: А на Малой Гильдии совершенно, соответственно, нет, дамы и господа.
3: И код доступа на сегодня 2-3. 2-3.
2: И хорошо.
4: Стрекоза любви, стрекоза пути.

0: СВК+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Друзья, тот самый день, когда в 1881 году, 45 лет назад по факту, поступает в продажу первый персональный компьютер IBM PC ценою в 1500 американских вечно зеленых единиц.
3: Ой, много-много.
2: Значит, это эквивалент, ну, примерно сейчас это как 5300. В эту комплектацию входил системный блок с процессором в 16 килобайтов оперативной памяти. У этой системы не было ни монитора, ни накопителя. Вот компьютер нужно было подключать к домашнему телевизору, а программа загружается с кассетного магнитофона. Так вот, чтобы получить всю систему, да, чтобы можно было подключать и кассетный магнитофон, загружать, чтобы, да, полноценная рабочая версия с монитором и дисководом стоила уже 3000. То есть это...
3: В два раза больше.
2: Это 10 тысяч по нынешним временам. И аналитики прогнозировали, что за 5 лет они смогут продать в лучшем случае 200 тысяч. Угу. Компьютеров. За 5 лет 200 тысяч. Там спрос оказался настолько колоссальным, что за первые 2 года компания продала более 2 миллионов компьютеров.
3: Вау.
2: Значит, а заводы работали в 3 смены, чтобы справиться с заказами.
3: Вы так много заказываете?
2: Полетел.
3: Мы не успеваем.
2: Полетело. Заказывайте больше, мы успеем. Финансовый и культурный триумф персонального компьютера был оглушителен в 82 году. И журнал, значит, Time, да, нарушил свое обычное,
3: он обычно выбирает человека года.
2: Свою классическую схему, когда назначается человек года, размещается на обложку Time, и впервые в жизни неживое существо было размещено. Вот. И это был компьютер раз-таки персональный. Ранние версии программного обеспечения очень часто вызывали зависание системы.
3: Бывало.
2: И именно тогда инженер, имя которого мы должны знать, Дэвид Брэдли его звали, он участвовал в разработке IBM и придумал комбинацию клавиш Ctrl, Alt и Del. Для того, чтобы в любой ситуации жми Ctrl, Alt, Del и перезагружай компьютер без выключения питания непосредственно компьютера. Вот. Легендарный ритуал для всех пользователей персональных компьютеров. Все-таки эту комбинацию клавиш нужно знать это прежде всего. И самое популярное, в принципе. Хотя, Ctrl-C, Ctrl-V по нашим временам, только по одной простой причине, что зависать стало реже. Хотя не все и не везде. Но так или иначе.
0: Владимир Вэлл.

0: СВХ плюс.
1: Итак, настал момент, когда мы сможем все-таки выбрать одного из внимания, 63 человек.
2: Ой, много?
1: Да, очень много. Очень хорошо справились сегодня с кодом доступа.
2: Молодцы.
1: Значит, одного из 63 человек, которых разместим уже в пятницу на пьедестал наших финалистов. Разыгрываем два комплекта на спленов, ребята в Wondersale. И,
2: да,
1: соответственно, мы со своей стороны сейчас выберем одного.
2: Пусть сегодня будет 25-й.
1: Так.
2: Сверху от СМС-а.
1: Так, внимание, от СМС-а.
2: От СМС-а.
1: Отлично, давай начинаем считать. 1, 2, 3, 4, 5. Какой?
2: 25.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. И
2: 25.
1: Досчитались мы до мальчика по имени Кристоп. Внимание. Внимание, Кристоп. Телефон заканчивается на 57-22. Мы поздравляем тебя,
2: молодец,
1: дружище. Ай да молодец.
2: Попадаешь до нас в финал.
1: Красивый, и попадаешь в финал, и в пятницу уже. Жди розыгрыша. Будет прок, будет к осени пирог.
0: Люди бодрые. Владимир Белл.
3: Владимир Белл и его друзья.
0: Люди бодрые на СВХ+.
3: Может, проще, надо.
0: СВХ+.

0: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Рубины, сапфиры, топазы, гранаты и другие драгоценные и полудрагоценные камни, цвет, который вдохновляет, и сияние, которое восхищает. Подарите себе яркие эмоции этим летом. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go3 jaunajiem klientiem Go3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
2: Размер имеет значение?
3: Смотря для чего.
2: Конечно, для хлеба.
3: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
2: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на loteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
4: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Утренние ободреватели работают на полную мощность.

0: Владимир Белл и его друзья. Люди бодрые на СВХ плюс.
1: Ну давай посмотрим, Слушайте, ну вы же знаете абсолютно, ну, точно, что даже если много съесть сладкого, все равно не слипнется.
2: Ну, знаю.
1: Ну, есть же такое, да?
2: Да.
1: Ну,
2: если,
1: ну, мы же не верим.
2: Хотя и пугали в детстве,
1: мы
2: проверили.
1: Ну, а если вдруг так вот предположить, значит, если стоя больше влезает или не больше влезает?
2: Конечно, больше.
1: Стоя больше влезает? Уверен?
2: Да.
1: Слушай, ну, короче...
2: А что ты мне сделаешь?
1: Отталкиваясь от этого, власти лондонского района Вестминстер, да, там, где Вестминстерское аббатство.
2: То самое.
1: Откуда... Ноги растут, ну, название так, по крайней мере. Хотят запретить посетителям паба вертикальное распитие алкогольных напитков. То есть, вспоминайте, что, как выглядит паб, хотя бы в кино вы видели?
2: Конечно.
1: Набивается много людей, и они стоят...
2: Перед барным столиком.
1: Ну, они заполняют весь паб, понимаешь?
2: Mm-hmm. Да-да-да.
1: Кто-то перед барной стойкой стоит, а кто-то в глубине, и все равно они стоя. И вот они так тусят, и они там... И это в поколениях уже. Как минимум в 10 поколениях они все англикосы.
2: Это уже традиция.
1: Это в паб, после работы идут в паб, и как бы это коммуникация, это общение, это потолкаться немножечко, потрогать кого-нибудь, возможно, хотя там одни мужики. Ну ладно, неважно. Короче, вертикальное распитие хотят запретить. Вот, значит, почему? Ну, понятно, что ноги растут оттуда, что... Надо сажать. То есть ты ограничен количеством посадочных мест. И, соответственно, ну...
2: Ты как товарищ майор сказал, надо сажать.
1: Это как прокурор сказал, да?
2: Да-да-да.
1: За посадки отвечаем. Так вот, дорогие друзья, я вижу, что в ближайшее время там будет бунт. Будет бунт, потому что, ну как это? Как это?
2: Народ недоволен.
1: Сидеть за столом. Ну, как
2: бы... Очень интересно.
1: А остальным что делать? Мест посадочных на всех точно не хватит, потому что... с учетом того, что какое количество баров конкретно там. А там, глядишь, уже и значит, разрешат плавать после еды. Да, и вот это вот все. Сухомятку есть и так далее. Ужас, кошмар.
2: Ужас.
1: Да.
2: Что происходит?
1: Что происходит вообще? Куда катится мир?
0: Владимир Белл.
3: Владимир Белл и его друзья.
0: Люди бодрые на СВХ+. Коллекция хитов. Золотой запас радио СВК+.

0: Побежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Ну, обязательно нужно успеть на пикничок еще съездить, если не съездили. А мы вдруг не жарили на природе,
3: да?
2: А вдруг не проводили вечер и день не проводили возле озера, ребята?
3: И мы дадим такую возможность.
2: Конечно, надо использовать такую возможность, тем более, что у нас есть счастье маленькое. Это давать.
3: Давать,
2: конечно. И вот в этот самый момент мы торжественно объявляем напоминание о том, что в начале следующего часа у нас произойдет игра «Клевитана Левитана», где главным подарком в конце недели будет аж две подарочные карты по 50 евро каждая.

0: СВХ плюс. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами, преимущественно Видземе и Латгале, пройдут кратковременные дожди. Будет дуть порывистый северо-западный ветер. Температура воздуха днем составит 17-21 градус. В Энспилсе и Лиепае сегодня максимум 19-20 градусов. Даугавпилсе и Резекне 17-18. В Риге днем небольшая облачность. Возможны кратковременные дожди. Будет дуть северо-западный ветер. В порывах его скорость может составить 14 метров в секунду. Температура воздуха не превысит 20 градусов.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: В Риге 10 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. Для закупленных Латвией противодронных систем забыли купить боеприпасы. Об этом рассказал премьер Андрис Кулбергс в интервью журналистам «Лето». Госпогранохрана накануне предотвратила 88 попыток нелегальных мигрантов пересечь латвийско-белорусскую границу. За минувшие сутки на латвийских дорогах произошло 123 ДТП, в 13 из них пострадали 14 человек. Теперь подробнее об этих и других новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Для закупленных Латвии противодронных систем забыли купить боеприпасы. Об этом рассказал премьер-министр Андрис Кулбергс, отвечая на вопросы журналистов об инцидентах с дронами и работе бывшего министра обороны Андриса Спруца. Кулбергс не назвал конкретную закупку, систему или учреждение, ответственное за то, что боеприпасы не были закуплены. Все детали об инцидентах с дронами и оборонных возможностях сейчас раскрыть нельзя, сказал он, так как вопрос еще находится в процессе решения. Премьер указал в то же время, что Латвия называет себя державой дронов, но под этим нет субстанции. По словам премьера, в настоящее время лишь создается единая система, в которой были бы синхронизированы действия погранохраны и Министерства обороны. При создании системы используется и опыт Украины, чтобы контролировать воздушное пространство и устранять угрозы дронов с помощью противодронных средств, а не дорогих ракет. Накануне госпогранохрана предотвратила 88 попыток нелегальных мигрантов пересечь латвийско-белорусскую границу. В общей сложности в этом году было предотвращено уже 9600 таких попыток. Усиленный режим охраны границы, согласно решению правительства, действует до конца этого года. В свою очередь, вчера, 11 августа, в Латвии началась операция «Вилкатес» – «Оборотень» по ограничению нелегальной миграции. Операция начата по инициативе премьера Андриса Кулбергса. Ее координирует Центр кризисного управления Госканцелярии, а ее проведение главным образом задействованы службы Министерства внутренних дел, это Госпогранохрана и Госполиция, а также Национальные вооруженные силы. В ходе операции для выявления и задержания нелегальных мигрантов, а также охраны всей восточной границы Латвии, планируется активнее использовать современные технологии. В приграничных районах расширит применение беспилотных авиационных систем, чтобы эффективнее выявлять нелегальных мигрантов на раннем этапе, а также задерживать их в случае незаконного пересечения границы. Операция на данный момент запланирована до конца августа. За минувшие сутки на латвийских дорогах произошло 123 ДТП, в 13 из них пострадали 14 человек, в том числе 8 велосипедистов. Сотрудники госполиции оформили 453 административных протокола о различных нарушениях правил дорожного движения, в том числе 232 из них за превышение скорости, 3 за агрессивное вождение. Возбуждено 9 уголовных дел за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В эти выходные температура воздуха в Латвии повысится, а на следующей неделе вновь понизится. Таковы прогнозы синоптиков. В ближайшие дни в Латвии будет в основном облачно, местами ожидаются лишь кратковременные дожди. Температура воздуха завтра, в четверг, не превысит 19-23 градусов. В пятницу воздух прогреется до 20-26, а в выходные дни местами до 30 градусов. Согласно свежим прогнозам, большую часть следующей недели температура воздуха не превысит 18-23 градусов. В некоторые дни ожидаются дожди. Сегодня вечером в Европе можно будет наблюдать одно из самых впечатляющих астрономических событий последних лет – полное солнечное затмение. Тень Луны пересечет Гренландию и Исландию. Но лучше всего в Европе затмение должно быть видно в Испании. На севере этой страны солнце полностью скроется почти на 2 минуты. В Латвии затмение будет частичным, но все равно впечатляющим. Луна закроет 3/4 солнечного диска. В Риге затмение начнется в 20.06, максимальной фазы достигнет в 20.57, а в 21.11 солнце, частично закрытое луной, зайдет. В других местах Латвии время захода солнца будет отличаться, поэтому и ход затмения будет разным. Последнее полное солнечное затмение в Латвии наблюдалось в 1954 году. Следующее ожидается не ранее 2142 года. Астрономы и врачи предупреждают, что солнце не следует наблюдать невооруженным глазом. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: на СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Прибодренькая утрица, дорогие hello. Друзья. Hello, Александр.
3: Значит, Владимир.
2: Ну что, солнце есть, да? Ждем затмения. Надеюсь, что будет сегодня небо ясное. По крайней мере, яблокофон до сих пор показывает, что безоблачное небо будет.
3: Поверим ему.
2: Желаем, конечно, этому случиться, потому что, ну, когда солнце на закате, еще и в затмении, это гораздо круче, чем оно, когда в зените. Чисто визуально. Дорогие друзья, значит, мы сейчас подготавливаем, значит, возможность вашего отдыха на природе, пока, значит, сезон еще самое-самое, да?
3: Да.
2: Вот, и подготовили на подарочные карты от парка развлечений и, значит, на природе.
3: Активного отдыха. Ипмарпита.
2: Да. Вот, и в ближайшее время уже дадим задание в нашей игре, в нашем конкурсе «Клевета на Левитана».
3: Да, где можно проверить свои ушки.
2: Вот, а пока, значит, про природу. В этот день, в 49-м году, в Лондоне из-за скворцов, разместившихся на минутной стрелке часов Биг Бен, значит, он стал отбивать время с опозданием на 4,5 минуты.
3: Оказия,
2: конечно, случилась. Но ладно, ну так бы никто, ну, не так много людей заметило бы эту ситуацию. Вот,
3: если бы
2: не ежечасно, когда, в принципе, традиционно, значит, Биг Бен традиционно в прямом эфире транслировался перед выпусками новостей.
3: Uh-huh.
2: Вот, представь себе, да, то есть, значит, его показывают, как он бьет, и после чего начинается выпуск новостей. И так продолжалось на протяжении долгого-долгого времени. И тут в определенный момент, вечером 12 августа 49-го, слушатели по всей стране, значит, ну, не услышали Биг Бен.
3: Да и такие, что это такое?
2: И подумали, что что-то случилось. И, естественно, на радиостанцию обрушились сотни звонков обеспокоенных англичан, думавших, что, ну, произошла катастрофа и так далее. Значит, смотрите, минутная стрелка часов у Биг Бена, знаете сколько? Четыре метра. Ну, даже с хвостом, да?
3: Ой-ой-ой.
2: Значит, весит около 100 кг, ее, ну, чтобы она как-то максимально сделать легкой, для механизма ее отливали из полого медного листа. Именно легкость привела, так сказать, к, ну, стрелку, сделала чувствительной к дополнительному весу сотен птиц. У них, ну, сразу скажу, что у них есть определенное время, когда прилетают скворцы в немеренном количестве, потому что там зимовка, там вот миграция, все вот это вот. Короче, значит, расселись они, и, соответственно, суммарная масса птиц создала сопротивление, перегрузившее спусковой механизм.
3: Неудобно получилось.
2: Да. Лондонские власти после этого пытались бороться с пернатами, вот, всеми способами, и натягивали сети, и обрабатывали карнизы химическими репеллентами, даже включали записи тревожных криков, знаете, вот этих, ну, определенных, ну, скворцов, например, типа, да? Через громкоговорители, вот. Однако птицы все равно привыкали к шуму.
3: Но, пофиг, решили.
2: Но, с другой стороны, ничего не поделаешь. Матерь природа, она есть матерь природа.
3: Да.
2: Ну, нужны шипы. По-другому мы никак. В общем,
3: шипованный Биг Бен.
2: Готовим, ребята. Готовим мы сейчас нашу клевету на Левитана.
0: СВХ плюс.
4: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет. Таким, как ты, нужен подход особый. Я не особо романтик, прости. Но как увидел, я понял,

0: чтоб не запал на такую.
1: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavāri 3 minūtes un gatavs. Vari vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
2: Выгодное предложение уже в Бунецкий АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецкий АБЦ.
3: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
4: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
6: Биг Банк платит своим клиентам?
7: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
8: Рейдзес фестивалс Визионете Оптикас. 40% отлайдек тикай лиц 23 августа. Приллес ирте. Байрак узини Визионете ЛВ.
9: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
10: СВХ плюс.

0: Что? Что ты говоришь?
1: Клевета на Левитана.
2: Кто-то невнятненько услышал и потом все это, так сказать,
3: расшифровал
2: и прислал в виде буквок на наш WhatsApp. Вот и есть задача, по большому счету, дамы
3: просто.
2: И господа, для того, чтобы мотивировать, любим давать что-нибудь такое полезное, ну, хорошее. Mm-hmm. Дамы и господа, на этой неделе вместе с нами и с вами подарочные карты от парка активного отдыха Йип-Марупейте.
3: Это место для отдыха, праздников и приятного времяпровождения вместе.
2: Естественно, и прокат суп-досок, и пляж, и площадка для пляжного волейбола, и банька, и уютные домики, и полностью оборудованное пространство для встреч с друзьями, празднования дней рождения, не знаю, корпоративные мероприятия, концерты. Вот это все Йип-Марупейте.
3: Твой питомец тоже будет здесь желанным гостем. Для собак есть собственный пляж.
2: Ребята, отдыхаем, празднуем, наслаждаемся временем, проведенным на природе с близкими.
3: В Йип-Марупейте невозможно заехать всего на пару часов.
2: Ребят, подарочная карта на 50 евро, да и не одна, а целых две в конце этой недели. То есть послезавтра мы уже разыгрываем от парка активного отдыха Йип-Марупейте. Добро пожаловать!
3: Но пока нам нужен третий финалист.
2: Третьего финалиста найдем мы прямо сейчас. Как я уже и не в первый, не второй раз напоминаем, два раза будет произнесено что-то невнятное. Намычали. Задача — услышать, понять, переписать в текст и прислать нам на WhatsApp.
3: 25-45-25-25.
2: Все, есть? Ну тогда
3: слушаем.
2: Будем слухать.
4: Шик недели, Оксана. Кабачок в Нерешовске, мангала. И еще шесть в пакете. Шик недели, Оксана. Кабачок в Нерешовске, мангала. И еще шесть в пакете.

0: «Найду тебя во тьме», а также «За дверью в пакете стоящий». Но милый, любимый, бездомный кабачок. Слушайте, ну, на самом деле, вот сейчас самое, что ни на есть...
1: Сезон.
0: Самое, что ни на есть, пик, да, пик вот этого подкидышей, да.
1: Началось.
0: Значит, для тех, кто делает свои первые неловкие шаги на этом поприще... Нет, в подкидывание, да ладно, здесь ничему учить не надо. Тут все очень просто. Подходишь, оставляешь и уходишь. Но дело все в том, что иногда бывает такое, что вдруг открываешь дверь, ну, там, заведение своего, там, например, или дома, там, или квартиры. Да, а там стоит вот пакет с кабачком. Подкинули. И, значит, что делает неумелый? Человек, который без подготовки. Он забирает... он не забирает пакет в надежде, что кто-то его заберет.
1: Но кто-то ошибся, может.
0: Но кто-то ошибся, да. Естественно. Вот, он не забирает пакет. Вот. А профессионал знает, что оставлять пакет нельзя, потому что если там есть место еще в пакете, то туда через час положит еще кто-нибудь. И не один, и не два.
1: Напихают.
0: В общем, до предела, и потом еще два рядом положат. Понимаешь? Так что, если вдруг тебе подложили подкидыша... Бери, пока там один.
1: Бери, беги.
0: Или два. Сколько бы ни было, бери, потому что дальше их меньше не будет, их будет просто больше. Все, ребятушки, давайте прямо сейчас с правильными ответами разберемся. У нас сегодня задача...
1: Какое было задание?
0: Задача была у нас конкретная. А ну-ка давай, родименькая или родименький, услышь-то, что мы сказали. Значит, как звучало? Внимание, звучало такое. Хит недели, Оксана. Кабачок на решетке мангала. И еще 6 в пакете. Вот так вот звучало.
2: Хит недели, Оксана. Кабачок на решетке мангала. И еще 6 в пакете.
0: Обязательно. Вот. Значит, это искомое. Ну, со словом хит как раз была заморочка. Да?
1: Если не все справились.
0: Не все справились. Зачастую подкидывали писк недели. Это такое, это ретро. Такое ретро-слово. А также шик недели. Тоже. Да, часто. Но искомое слово все-таки было хит. И поэтому от хита мы и пляшем. Больше 80 правильных ответов.
1: Ой, да,
0: давай, ну, давай, до скольки
1: молодцы.
0: Будем считать? Давай.
1: 30-й.
0: Ну, господи.
1: Снизу.
0: Ладно. Буду считать.
1: Давай,
0: 1,
1: давай.
0: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, сейчас, 25, 26, 27, 28, 28,
1: 29, 30.
0: 29, 30.
1: 30.
0: Так,
1: стоп.
0: Вера.
1: Вера.
0: Вера. Так, проверяем сначала, проверим на всякий случай. Хит недели, Оксана, кабачок на решетке мангала и еще 6 в пакете.
1: Умничка.
0: 5 на ум пошло. Абсолютно верно. Верочка, дорогушенька, ну что, добро пожаловать в нашу когорту пятничных финалистов. А именно в пятницу путем жеребьевки, да, жеребьевка будет у нас. Вот игра в кукушонка. Вот и там уже решится судьба двух подарочных карт по 50 евро каждая.
1: От Йип-Марупита.
0: От парка
1: активного отдыха.
3: Слышишь, комара?
4: Нет.
3: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

0: на СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: И тут Андрюша. Objection, я протестую. Ваша честь, ваша честь.
3: Андрей, мы вас слушаем.
2: Вот вы сказали, что, значит, дилетант, если ему подсунули пакет с кабачком, вот, оставит его в надежде, что его кто-то заберет. Mm-hmm. Но туда подложит.
3: Что-то перепутали.
2: А вы сказали, что профессионал возьмет вот пакет с одним или двумя кабачками сразу, изымит пакет и, соответственно, как ты туда подложишь, если пакета-то нету? Настоящий профессионал берет пакет с кабачками и перекладывает под другую дверь. Здесь
3: соседу.
2: Ну, раз, Андрей, мы начали друг другу протестовать, я протестую, скажу так. Доброе утро, Андрей, вы немного не правы.
3: А теперь слушайте.
2: Профессионал берет с кабачками и перекладывает под другую дверь. Но настоящий профессионал, значит, берет пакет, забирает себе домой, меняет пакет на другой и вот тогда подкладывает, потому что этот пакет, который видели уже возле вашей квартиры, все видели возле вашей квартиры и такие, мы знаем, сейчас мы подложим туда. Они уже побежали за кабачками. Вот. И тут вы переставляете. Ну, кто ребят, это раскрытый уже агент, понимаешь? Тебе нужно, все вокруг знают пакет и территорию, на которой он стоял. Поэтому нужно обязательно тот взять, поменять пакет и подложить. Вот тогда, да, вот тогда будет работать. Вот это настоящий 80-го уровня профессионал. Дары Латгалии.
0: СВХ плюс.
2: И вот эта фраза «Ваша взяла». Молодец, хорошая, она хорошая. Да, сынок, ваша взяла, да.

0: Так, ну, вопросов со стороны много. Я понимаю вашу тревогу.
1: Обеспокоенность вашу.
0: В эти сезоны как раз-таки абсолютно четко понимаешь, что вокруг тебя происходят события. Ну, например, ну, затмение солнца там. Да, ну, оно для всех, понимаете? Солнце светит всем одинаково, товарищи, запомните.
1: И зря ты, моя девочка, плакала.
0: Но есть такие вещи, как вот, например, кабачок. Кому-то дают, кому-то нагружают, и кто-то начинает вот это...
1: А кому-то не достает.
0: А кому-то не... И вот смотрите, Маринка пишет, вас послушать, так что, я одна, что ли, кабачки покупаю и огурцы с помидорами у бабули? Нет, огурцы с помидорами никому не дают. Либо, внимание, либо дают, допустим, 2 килограмма огурцов и...
1: Да.
0: Кабачок. Mm-hmm. Прикладывают тогда, если дают. Ну, Тася пишет, слушайте, мне уже 3 года никто ничего не дает. Ну, ничего страшного. Вот. Ну, с другой стороны, я считаю, что 2 или 3 года можно и без кабачка прожить. Вот так вот. Ну, если уж так по большому счету.
1: Это тяжелое время получается.
0: Значит, Ольга пишет, ребята, а где песня про кабачок? Сезон. Слушайте, на самом деле, я вчера подумал, что сегодня обязательно сделаю... 8 часов объявим Международный день кабачка. И сегодня, знаете, я просто забыл. На самом деле.
1: Как всегда.
0: Такое бывает.
1: Как обычно.
0: Это возраст, ничего не поделаешь. Ну, сделаем таким образом. Для тех, кто сейчас здесь прямо... Ну, сделаем, конечно. Откроем тот самый пиковый момент, когда кабачок правит бал. Да?
1: У нас есть легендарное произведение.
0: Естественно, когда-то совместно все сделали. Вот, и с тех пор остается. Вот сейчас как раз-таки про кабачка.
1: Послушаем.
0: Завтра официально 8 с чем-то, с хвостиком, вот, а сегодня для нас, для тех, кто уже, ну, так сказать, либо получил свое, либо...
1: Либо еще только первые шаги делать и ждет.
0: Не получил, потому что каждого найдет кабачок рано или поздно. И вас, дорогая Мариша, и все остальные, дорогие любители всего самого, любители бесплатного, да. Тоже хорошо.
1: Кабачкового.
2: Что случилось, папа?
3: Ничего такого, Антоша. Просто заехал к сыну на работу, ты же редко бываешь у нас с мамой, тем более мы все лето на даче. И ты бы с семьей приехал отдохнуть, выспался бы в кои-то веки.
2: Пап, ты никогда просто так не приезжаешь.
3: Ладно, сынок, ты прав, не хотел с этого начинать, скажу прямо, в этом году небывалый урожай кабачков.
2: Но ты же знаешь, мы не едим кабачки.
3: Так все говорят. Я же не предлагаю тебе их купить.
2: Тебе мама прислала?
3: Неважно, ты приедешь за кабачками. Или ты думаешь, мы просто так с матерью для себя круглый год горбатимся на этой даче? Нам кабачки не нужны. Мы свои кабачки брали у наших родителей, наши родители у своих. Так из поколения в поколение.
2: А эти кабачки ваши кто-нибудь когда-нибудь ел?
3: Понятия не имею. Возможно, кто-то и ел. Я вообще не знаю, какие они на вкус.
2: Абсурд, пап, брать кабачки, чтобы они лежали, гнили, а потом их выкинули?
3: Так ты возьми, а то, что они сгниют, и ты их выкинешь, про это говорить не обязательно. Такая ложь во спасение.
2: Спасение, позволь полюбопытствовать, кого?
3: Спасение общего человеческого счастья. Только 10% из всех кабачков употребляется в пищу. Остальные 90 передариваются, но в результате сгнивают. Однако про это люди молчат. Молчат, чтобы сделать других счастливыми. Так что, осчастлив мать, заканчивай работу и поехали. Она кабачков нажарила, как ты любишь, со сметанкой и чесночком.
4: Я купил земли клочок, засадил там кабачок. Ай, люли-люли, ай да люли-люли.
0: Скрипел в синях сверчок. Дайте парню кабачок. Ой, да-да, ой, да. Ой, да, люли-люли-люли.
4: Дрыщ, тик-такер и качок. Каждый хочет кабачок.

0: паричок и привез нам кабачок.
1: Ай, грудь его в медалях.
0: Дикаря.
1: На тебе, родной сачок, вылови мне кабачок.
0: Ловлю кабачок, самый-самый попышнее. Закрутил я табачок, затянулся. О, кабачок.
1: Ой, Ночи какой-то дурачок украл из тачки кабачок.
0: Ой, какой же. Сорвал с грядки кабачок и забацал пикничок.
1: Нормально. Ротация.
0: Ой, да люли.
1: Шел навстречу мне торчок, жадно кушал кабачок. Бон аппетит, месье.
0: В парке странный мужичок.

0: iekļaut kabačok! Ura!
1: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fantelli Sprite 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl. Стоит того.
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Биг Банк платит своим клиентам?
5: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
6: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер.
7: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билетсервис».
8: Владимир Белл и его друзья.

0: на СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Слушайте, Всемирный день слонятки сегодня, да, повсеместно Всемирный день слонятки. Животное прекрасное, животное
3: большое,
2: отличное, животное теплое, такое твердое на ощупь у него, там это шкура такая, как броня, понимаешь? Ну, как будто вот броня, вот, ну, не проколешь пальцем, ноготком, ну, никак. Вот, и почесухи тоже нужны такие, ну, жесткая щетка нужна, чтобы почесать слона.
3: Да-да-да.
2: Кстати, одни из немногих животных на Земле, вот, ну, есть человек, разные обезьяны.
3: Есть.
2: Есть дельфины.
3: Есть.
2: Вот, есть сороки.
3: Так.
2: И, в принципе, слоны. Ну, которые, кроме человека, понимают, что, ну, понимают, что они — это они, отражение в зеркале — это тоже они. Понимаешь? Вот, да-да-да.
3: Они знают про зеркало.
2: Интеллектуально подкованное, так сказать.
3: Умная.
2: Вот, ну, у них что? У них самое прекрасное, что есть — хобот.
3: Конечно.
2: Вот. Это нет ни у кого такого длинного, красивого
3: только
2: хобота.
3: Только у слона.
2: Прикинь, 40 тысяч мышц отдельных у него там. Вот, никаких хрящей, конечно, нету. Вот, 40 тысяч отдельных мышц. Вот, может валить деревья, может маленькую монетку, это доподлинно известно, поднять с земли, да,
3: да,
2: спокойненько. Вот очень прям такое ловкое такое. Существо отдельное, хобот. Да.
3: Полезная штука.
2: Да, что еще? Значит, слышат звук через землю, также через ноги. У них там, ну, как бы рецепторы стоят. Вибрацию, да.
3: Так у них и уши ого-го.
2: Уши для, ноги у них для слуха,
3: так.
2: Чтобы там начинаешь топотать где-то, а он чувствует, что к нему кто-то идет.
3: Он все понимает.
2: Городится. Вот. А уши, у них там сотни капилляров, тысяч. Вот. И, соответственно, когда он начинает махать, в жару махать рука, этими самыми.
3: Вентилятор.
2: Как будто вентилятор, да, он охлаждает именно кровь, которая пока в ушах, но потом уже она по всей кровеносной системе расходится. Вот, до 5 градусов может опустить температуру, которая у него в ушах, а потом охлаждается.
3: А
2: и
3: вот это вот полезно,
2: соответственно.
3: Да.
2: Ну и как живут? Значит, стадо слонов. Они всегда стадами, да, потому что так можно защититься. Кто нападет на стадо слонов? Очень сложно. Надо как-то отмежевывать, и слабеньких отмежевывать.
3: Маленьких,
2: детей, да.
3: Да.
2: В общем, короче. Стадо возглавляет самая старая и опытная самка. Да, то есть у них матриарх она называется. Не патриарх, а матриарх. Именно она в голове карту водопоев держит, туда безопасные маршруты, засушливые регионы, куда ходить лучше не надо. Соответственно, накапливаются знания десятилетия, и вот она ответственная за, так сказать, вейс. Она вейс. Значит, а самцы живут отдельно. Вот, и образуют небольшие холостяцкие такие группы, в чем, в принципе, ну, как бы мы их понимаем. Вот, и присоединяются к стаду. Ну, назовем так, время от времени.
3: Иногда.
2: Да, иногда. Вот. В день взрослый слон, представь себе, ему нужно где-то примерно 200 килограммов травы, коры, листьев, там, все фрукты, если есть.
3: А где столько взять-то?
2: Ну, он как-то находит, изо всех сил старается, вот. А вот когда у тебя он живет, да, и многие там, вот, допустим, на Шри-Ланке жили слоны, в Африке опять же жили слоны, у тебя живет рабочий слон. Ты представляешь, как тебе нужно самому работать?
3: Прокормить.
2: Абсолютно верно. Это такое. Он должен приносить прям мега пользу, чтобы ты мог его прокормить. Иначе нет. Ты должен быть очень богатым человеком, ребята. Вот. Короче, есть еще один миф, что слон очень боится мышей, которые забегают ему в хобот.
3: Не, ну, это все неправда.
2: Согласен, что если в хобот, а это чувствительный, это же такой полунос, полугуба верхняя, да? Значит, и, соответственно, если туда забежит мышь, ну, это бывает, ну, может быть, было там раз в 6 за всю историю мироздания. Вот, ну, короче,
3: да
2: мышей...
3: Я думаю, там обчхи и все.
2: Мышей не боится он, вот, а боится, единственное, кого боится, это пчел. Потому что, причем, не одну... пчелу, которая его там за попу укусит. Ему вообще, ну, как бы... Не, ну, если взять вот самое... Мякотку. Конечно, там будет больно.
3: Ну-ка, фу.
2: Нет, я согласен, да.
3: Стой.
2: Я согласен. Все. Господа, дамы, извините. Короче, если она его кусает, ну, вот по всему телу, ему вообще по барабану. Ну, потому что, ну, я же говорю, читаю пункт первый, там толстая кожа, она его никогда не прокусит. Ну, у него есть глаза, есть, опять же, хобот и так далее. Там вот
3: если пчел много?
2: Губы, да. То есть у роя пчел он действительно боится. И это действительно его причиняет. И об этом этом узнали фермеры в Африке и начали вокруг своих полей выставлять ульи. Это и мед, и плюс еще защита от слонов, потому что вы даже не представляете, растишь ты, растишь, а в Африке это довольно-таки сложно делать. Выращиваешь, у тебя урожай. Пришли, допустим, 15 слонов, ты с ними ничего не сделаешь, и они просто взяли и все.
3: Ты просто будешь смотреть.
2: Поэтому и тех, и тех мы, конечно же, понимаем. Вот это.

0: танцую, ребята.
1: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 0100-64120.
3: Большие города.
1: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа. В концертном зале «Дзинтере» Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билетсервис.

0: люди бодрые. Владимир Белл.
1: Владимир Белл и его друзья.
0: Люди бодрые на СВХ+.
2: Так, друзья, солнечное затмение, на всякий случай предупредим. Так, а также должны предупредить. Ребята, все те, кто ездили кому-то на приусадебные участки и со словами заходили на территорию, ни одного кабачка я не возьму. Ребята, де юра все было выдержано, но предупреждение важное. В этом году, говорят, небывалый урожай яблок возможен, поэтому кабачки...
3: Не одно, так другое.
2: Кабачки не давали безумное количество яблок. Угу. Вот к этому нужно
3: берегитесь.
2: Быть готовым. Надо быть готовым, то есть предупредил, вооружил.
3: Это опасно.
2: Лерка, спасибо огромное за эту фотографию. Яблочек на совале называется. Очень хорошо. Ребятки, очень-очень ценим вас, конечно же, наши огородники. Да, спасибо большое. Не, на самом деле, продолжайте. Это мы так просто рассказываем, ну а на самом деле нам очень-очень нравится. И мы очень рады вашим золотым рукам и вашему урожаю. Да, да, Александр?
3: Да.
2: Скажи дядям и тетям до свидания.
3: До свидания. Через 10 минут Полина Кузьмина уже тут будет.
2: А мы встречайте в эфирной студии вернувшиеся, внимание, из самой Исландии. Леночку Провоторову. Исландский загар очень красивый, кстати. Разумеется, Лена, молодец. Пока.
4: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережин. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
0: Летоговорки на СВХ+.
1: Летоговорки.
0: Лето на плюсе.
5: Радио СВХ+.
6: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами, преимущественно в восточных районах, ожидаются кратковременные дожди. Дует порывистый северо-западный ветер. Температура воздуха днем от 17 до 21 градуса. В Энспилсе и Лепае сегодня максимум 19-20. Даугавпилсе разогнет до 18 градусов тепла. В Риге днем небольшая облачность. Возможны кратковременные дожди. Температура воздуха не превысит 20 градусов.
5: Радио СВХ+.

0: 11 часов в Риге. С новостями в студии Елена Провоторова. Госпогранохрана накануне предотвратила 88 попыток нелегальных мигрантов пересечь латвийско-белорусскую границу. За минувшие сутки на латвийских дорогах произошло 123 ДТП. В 13 из них пострадали 14 человек. В эти выходные температура воздуха в Латвии повысится, а вот на следующей неделе вновь понизится. Таковы прогнозы синоптиков. Теперь подробнее об этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Для закупленных Латвии противодронных систем забыли купить боеприпасы. Об этом заявил премьер Андрис Колбергс, отвечая на вопросы журналистов агентства «Лето» об инцидентах с дронами и работе бывшего министра обороны Андриса Спруца. Колбергс не назвал конкретную закупку, систему или учреждение, ответственное за то, что боеприпасы не были закуплены. Все детали об инцидентах с дронами и оборонных возможностях сейчас раскрыть нельзя, так как вопрос находится еще в процессе решения, пояснил премьер, указав в то же время, что Латвия называет себя державой дронов, но под этим нет субстанции. По словам премьера, в настоящее время еще создается единая система, в которой были бы синхронизированы действия погранохраны и Министерства обороны. При создании системы используется и опыт Украины, чтобы контролировать воздушное пространство и устранять угрозы дронов с помощью противодронных средств, а не дорогих ракет. Накануне госпогранохрана предотвратила 88 попыток нелегальных мигрантов пересечь латвийско-белорусскую границу. В общей сложности в этом году было предотвращено уже свыше 9600 таких попыток. Усиленный режим охраны границы, согласно решению правительства, действует на латвийско-белорусской границе до конца этого года. В свою очередь, вчера, 11 августа, в Латвии началась операция «Вилкатес» – «Оборотень» по ограничению нелегальной миграции. Операция начата по инициативе премьера Андриса Колбергса. Ее координирует Центр кризисного управления госканцелярии. А в проведении ее главным образом задействованы службы Министерства внутренних дел, это госпогранохрана и госполиция, а также национальные вооруженные силы. В ходе операции для выявления и задержания нелегальных мигрантов, а также охраны всей восточной границы Латвии – планируется активнее использовать современные технологии. В приграничных районах расширит применение беспилотных авиационных систем, чтобы эффективнее выявлять нелегальных мигрантов на раннем этапе, а также задерживать их в случае незаконного пересечения границы. Операция на данный момент запланирована до конца августа. Вчера вечером на одном из производственных предприятий Риги загорелась циклонная фильтрационная станция. Пожарные продолжают тушить пожар до сих пор. Вчера около 22 часов оперативный центр ГПСС поступил вызов на улицу Даугавгривас в Риге, где на производственном предприятии огонь охватил площадь 1200 квадратных метров. Горели фильтрационная станция и циклон. В работах по тушению пожара были заняты 30 пожарных, 7 автоцистерн и 2 автолестницы. Незадолго до 2 часов ночи пожар был локализован. В настоящее время работы на месте пожара еще продолжаются. За минувшие сутки пожарная служба получила в общей сложности 54 вызова, 7 на тушение пожаров, 35 на другие спасательные операции, 12 вызовов оказались ложными. На латвийских дорогах за минувшие сутки произошло 123 ДТП. В 13 из них пострадали 14 человек, в том числе 8 велосипедистов. Сотрудники госполиции оформили 453 административных протокола о различных нарушениях правил дорожного движения, в том числе 232 за превышение скорости и 3 за агрессивное вождение. Возбуждено 9 уголовных дел за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. И последнее. В эти выходные температура воздуха в Латвии повысится, а вот на следующей неделе вновь понизится. Таковы прогнозы синоптиков. В ближайшие дни в Латвии будет в основном облачно. Местами ожидаются лишь кратковременные дожди. Температура воздуха завтра, в четверг, не превысит 19-23 градусов. В пятницу воздух прогреется до 20-26. В выходные дни местами до 30 градусов. Согласно свежим прогнозам, большую часть следующей недели температура воздуха не превысит 18-23 градусов. Некоторые дни ожидаются дожди. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Здравствуйте, привет, уважаемые слушатели. 11 часов 11 минут и 16:17:18. Приветствую вас. Сегодня 12 августа, уже среда, как принято называть этот день. Экватор рабочей недели. Надеюсь, самочувствие ваше неплохое. Все у вас спорится, все у вас ладится. Ну, а если с настроением что-то так себе немножечко вас, ну, не то что раздражает, но какое-то оно не такое, я вам рекомендую оставаться на нашей оранжевой волне, и позитив вам обеспечен. Во всяком случае, буду стараться вас развлекать, читать интересные новости. Вот сегодня ведь вечером Латвия увидит редкое солнечное затмение на закате. Этому мы уделим внимание. Из Вецмилгрависа в Булдыраю можно будет добраться по воде за 20 минут. Тоже поговорим. Ну и многие другие темы. А также у нас ожидается гость. Это, правда, будет после часу дня. Мадам Рубинштейн, исполнительница роли Хелены Рубинштейн, Вера Бабичева, удивительная, замечательная актриса. Вот, в общем, вкратце о планах на ближайшее время. Мы с вами здесь 4 часа. Всем привет!
3: СВХ+.

0: точное время вместе с Dreamy. Номер один в мире среди брендов премиальных роботов-пылесосов.
1: All dreams in one Dreamy.
2: Точное время 11 часов 19 минут.
3: Давно планируете купить робот-пылесос, фен или другую технику для дома? Сейчас самое время, ведь большие покупки заслуживают больших сюрпризов. Только в этом месяце в магазине Dreamy в Риге на улице Мариес 2А особенно ценный подарок за покупку. Совершите покупку на сумму свыше 499 евро и получите в подарок один из мощных фенов Dreamy. А при покупке на сумму свыше 1099 евро – беспроводной пылесос Dreamy. Не упустите возможность заглянуть в наш магазин в Риге на улице Мариес 2А и получить ценное дополнение для вашего дома.
4: СВХ плюс.

0: пятницы, это самое лето, так что наслаждаемся, можно сказать, последними днями. Сегодня в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами преимущественно Видзем и Латгала ожидаются кратковременные дожди. Ветер порывистый, северо-западный. Температура воздуха днем по стране от плюс 17 до 21. Если конкретнее, то в Вентспилсе и Лепы сегодня максимум 19-20, в Даугавпилсе и Резекне 17-18 градусов тепла. В Риге днем небольшая облачность, возможны кратковременные дожди. Зонтики, надеюсь, вы взяли. Ветер северо-западный, порывистый, до 14 метров в секунду. Температура воздуха сегодня не превысит плюс 20 градусов. Приветствую наших радиослушателей. 25-45-25-25. Наш контактный номер телефона. Вот здесь весь такой красивый, в кепке, в очках. И зовут этого молодого человека Иван. Здравствуйте, Полина. Привет, Иван. Классного настроения вам тоже. Отскочил с работы по делам по-быстрому. По делам по-быстрому. Что же у вас там за такие дела по-быстрому? Ну, в общем, пусть все будет хорошо. И Сергей, и Сережа всегда присылают очень красивые фотографии, картинки. Вот здесь он желает чудесной среды всем нашим радиослушателям. Рига отмечает 825 лет. Город с богатой историей, открытым сердцем и вдохновляющим будущим. Да, действительно, всю эту неделю мы готовимся к кульминационным событиям, которые состоятся ближе к выходным. Впрочем, уже и сейчас происходит много всего. И план на день от Сергея. И, в принципе, я тоже хочу его поддержать для того, чтобы здесь поставить галочки. Давайте план нам составим: улыбаться чаще, гордиться Ригой, наслаждаться моментом, делать добро, мечтать о большем и, конечно, верить в чудеса. Пусть эта среда будет доброй, светлой и по-настоящему чудесной.
1: СВХ Плюс, Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.

0: 9:30 минут. Новость у нас тоже солнечная, как и песня. Сегодня вечером наша страна увидит редкое солнечное затмение на закате. Если говорить про Ригу, то в столице затмение начнется в 20:06. Максимальной фазы достигнет в 20 часов 57 минут, уже в 21 час 11. Частично закрытое солнце скроется за горизонтом. В разных районах страны картина будет немного отличаться из-за разницы во времени захода солнца. На востоке Латвии максимум затмения почти совпадает с заходом, тогда как на западе после максимальной фазы останется около 20 минут для наблюдений. Точное время для конкретных населенных пунктов опубликовано Латвийским астрономическим обществом, поэтому можно загуглить, посмотреть и для себя определить, хотите ли вы его наблюдать. При частичном солнечном затмении Луна проходит перед солнцем, закрывая часть его диска. Сегодня вечером в Латвии солнечный диск будет выглядеть как узкий серп с направленными вниз, ну, вот этими своими рожками. Кстати, подобные затмения происходят в Латвии примерно раз в 2-6 лет. Предыдущее наблюдалось 25 марта прошлого года, но тогда Луна закрыла лишь около пятой части солнечного диска. Сегодняшнее затмение будет видно по всей Европе. В узкой полосе от Исландии до Испании оно станет полным. Поэтому, представляете, несколько десятков любителей астрономии из Латвии даже отправились в Испанию, чтобы увидеть момент полного закрытия солнца. То есть есть вот такие путешественники, которые подгадывают вот удивительные моменты. Ну а если говорить про Латвию, то для нас полное солнечное затмение — это вообще, конечно, исключительно редкое событие. Например, последний раз его можно было наблюдать в 1954 году. Следующее, если вам интересно, ожидается только в 2142 году. Если вы все-таки собираетесь отправиться посмотреть на солнце, то наблюдать без специальной защиты опасно, даже во время частичного затмения. Очки простые вам не помогут. Есть специальные сертифицированные очки для солнечных затмений, либо предназначенный для этого надежный фильтр. Астрономы также не рекомендуют использовать компакт-диски, пленку неизвестного происхождения, бинокли, подзорные трубы или телескопы без специального солнечного фильтра. Оптические приборы усиливают солнечный свет и могут особенно быстро привести к повреждению глаз. Так что будьте, пожалуйста, внимательны.
1: СВХ+.

0: настроение. 11:38. Андрею из Баварии огромное спасибо за цветы, пусть и виртуальные. Очень-очень приятные. Мы тут с Андрюхой кофем чокнулись. Ну, потому что, как бы, понимаете, днем, ну, наверное, не стоит что-то покрепче. Ну, мне, в всяком случае, точно. Так, дальше. Вот, спасибо огромное Евгению за дорожную информацию. Давайте послушаем. Жень прислал голосовое сообщение.
1: Всем добрый день. На Красто в направлении центра в районе большого зоомагазина сломалась фура в левом ряду. О, в правом ряду, извиняюсь. Так что там поаккуратнее как-нибудь.
0: Спасибо огромное, Евгений. Напомню, 25-45-25-25. Если вы располагаете дорожной информацией, вы можете прислать нам как голосовое сообщение, так и текстовое. Голосовое, даже приятно ваши голоса послушать. Вот. У вас они очень даже такие дикторские, я бы сказала. Сергею огромное спасибо тоже за информацию, которую вы присылаете, помогаете. Обязательно зачитаю немножечко позже. И Константин нас слушает в Ирландии. Недавно мы говорили о том, что Влад Латвии частичное солнечное затмение, а вот в Испании и Ирландии будет полное солнечное затмение. И вот Константин прислал фотографию из Ирландии, там вообще густая облачность, и пишет, что в Ирландии будет полное, но вот только солнца не видно. Но, может быть, к вечеру оно там как-то у вас появится. И отдельно хочу поприветствовать нашего постоянного слушателя Инца. Здравствуйте, доброго вам утра, отличного настроения на весь день. Спасибо большое, большой привет от брата Виктора. И здесь вот доброе утро. Пусть утро будет солнечным, настроение отличным, а день счастливым. Улыбайтесь и наслаждайтесь каждым моментом. И вот в мужскую компанию также вписывается наша Маришка, которая сказала, что вчера круто отдохнула в спа. До сих пор ощущение, что трамвай по мне проехал. Ну, это приятное ощущение, да, когда мышцы все после бассейна болят. Отличного дня и вам, Мариночка, тоже.

0: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pie Tele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
1: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Кока-кола Фантели Спрайт 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Лидл. Стоит того.
3: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Vision.

тогда она и появилась. И тоже здесь такие испанские запевы. Тем более, что сборная Испании выиграла чемпионат. Прекрасно. Оле, оле, оле. 1:46. Кстати, насчет Испании. Многие жители Латвии, ну как многие, некоторые жители Латвии отправились туда не только для того, чтобы насладиться солнышком, морепродуктами, какими-то удивительными архитектурными, волшебными сооружениями и зданиями, но и для того, чтобы посмотреть, как солнышко закрывается, полное закрытие солнца, редкое солнечное затмение в Латвии частичное, а вот в узкой полосе от Исландии до Испании, как мы уже рассказывали, оно станет полным. И вот этот момент люди вожделеют увидеть. Нам, кстати, пишут не из Исландии, пишут из Ирландии. Вот если там, Ирландия же тоже не маленькая, простите, понятно. И вот где находится Константин, он прислал, что солнца нету пока. И тут действительно вот фотопруф, я бы сказала, фотография здесь, где тучи. И солнце реально не видно, то Александр тоже нас слушает в Ирландии, за что ему большое спасибо. И пишет Александр: доброе утро. А на юго-востоке Ирландии солнечно, плюс 27, и вот тоже фотопруф еще один. Здесь удивительная красота. Ну что, во-первых, еще раз хочу поблагодарить наших слушателей, что даже находясь за столько-столько километров, тысяч далеко, вы все равно на нашей волне. Это крайне приятно и супер. Thank you very much. Danke, merci. И так далее. Ну, а во-вторых, хочется, вот, чтобы у каждого из вас, где бы вы ни находились, самое главное, солнышко было на душе и солнечное настроение. И затмевалось, ну, если про личное солнце, да, как можно реже, ярко светило. Всем классной среды на календаре 12 августа. Я не успел еще повзрослеть.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами, преимущественно на востоке страны, пройдут кратковременные дожди. Дует порывистый северо-западный ветер. Температура воздуха днем от 17 до 21 градуса. В Энспилсе и Лепае сегодня максимум 20 градусов. В Даугавпилсе и Резекне до 18 тепла. В Риге днем небольшая облачность, возможно, кратковременные дожди. И температура воздуха не превысит плюс 20.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: В Риге 12 часов. С новостями в студии Елена Провоторова. За минувшие сутки на латвийских дорогах произошло 123 ДТП. В 13 из них пострадали 14 человек. Госпогранохрана накануне предотвратила 88 попыток нелегальных мигрантов пересечь латвийско-белорусскую границу. Сегодня вечером в Европе можно наблюдать одно из самых впечатляющих астрономических событий последних лет – полное солнечное затмение. Теперь подробнее в этих новостях.
1: Радио СВХ Плюс.
0: За минувшие сутки на латвийских дорогах произошло 123 ДТП. В 13 из них пострадали 14 человек, в том числе 8 велосипедистов. Сотрудники госполиции оформили 453 административных протокола о различных нарушениях правил дорожного движения, в том числе 232 за превышение скорости. Возбуждено 9 уголовных дел за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Госпогранохрана накануне предотвратила 88 попыток нелегальных мигрантов пересечь латвийско-белорусскую границу. В общей сложности в этом году было предотвращено уже свыше 9600 таких попыток. Усиленный режим охраны границы, согласно решению правительства, действует на латвийско-белорусской границе до конца этого года. В свою очередь, вчера, 11 августа, в Латвии началась операция «Вилкатес, оборотень» по ограничению нелегальной миграции. Операция начата по инициативе премьера Андриса Кулбергса. Ее координирует Центр кризисного управления Госканцелярии. В ее проведении главным образом задействованы службы Министерства внутренних дел, Госпогранохрана и Госполиция, а также Национальные вооруженные силы. В ходе операции для выявления и задержания нелегальных мигрантов, а также охраны всей восточной границы Латвии планируется активнее использовать современные технологии. В приграничных районах расширит применение беспилотных авиационных систем, чтобы эффективнее выявлять нелегальных мигрантов на раннем этапе. Операция на данный момент запланирована до конца августа. На этой неделе в Рижском порту начался частичный демонтаж ЕД-дамбы в южной части экспортного порта. Работы выполняет строительная компания ТИЛС по заказу управления Рижского свободного порта. Завершение работ планируется к началу следующего круизного сезона, когда благоустроенная набережная и сохранившаяся часть ЕД-дамбы будут вновь открыты для жителей. Этот проект особенно важен, поскольку круизный туризм в Риге продолжает развиваться. Сезон 2026 года признан рекордным, поскольку заход в Рижский порт забронировали свыше 100 круизных судов. Сейчас ведется активное бронирование рейсов на следующие сезоны. Оператор системы передачи электроэнергии Augsburgo Tickles сегодня во время солнечного затмения усилит мониторинг баланса производства и потребления электроэнергии. По прогнозам специалистов, ожидаемое из-за затмения снижение выработки солнечной энергии в Европе составит всего 3% от общего объема производства. Общая установленная мощность солнечных электростанций в Латвии составляет сейчас около 1800 мегаватт. В 2025 году солнечные электростанции произвели 9% всей потребляемой электроэнергии в Латвии, а вот в первом полугодии этого года солнечные электростанции произвели уже 23% потребляемой электроэнергии. Сегодня вечером в Европе можно наблюдать одно из самых впечатляющих астрономических событий последних лет – полное солнечное затмение. Тень Луны пересечет Гренландию и Исландию, но лучше всего в Европе затмение должно быть видно в Испании. На севере этой страны солнце полностью скроется почти на 2 минуты. В Латвии затмение будет частичным, но все равно впечатляющим. Луна закроет 4/5 солнечного диска. В Риге затмение начнется в 20:06, а максимальной фазы достигнет в 20:57, а в 21:11 солнце, частично закрытое луной, зайдет. В других местах Латвии время захода солнца будет отличаться, поэтому и ход затмения будет разным. Последнее полное солнечное затмение в Латвии наблюдалось в 1954 году. Следующее ожидается не ранее 2142 года. Астрономы и врачи предупреждают, что солнце не следует наблюдать невооруженным глазом. С выпуском новостей в студии была Елена Провоторова.

19:08. Всем потрясающего настроения желает радиостанция СВХ+. Меня зовут Полина Кузьмина. Еще ближайшие 3 часа мы здесь вместе на оранжевой волне. Ну и я уже передавала привет тем нашим радиослушателям, кто находится за рубежом. Крайне приятно, что за несколько сотен, даже тысяч километров вы нас слушаете. И вам еще раз респект, как говорится. Много радиослушателей у нас в Ирландии. Кстати, от Исландии до Испании. Сегодня, если говорить о солнечном затмении, то в Латвии оно частично, а вот в этих широтах будет у нас, не у нас, а у них, получается, полным. И вот уже передавали мы привет от Константина, он в Ирландии, но там облачно. От Александра, он в Ирландии, но там солнечно. И вот Екатерина нам тоже присылает фотографию из Ирландии. Здравствуйте, из города Киларни. +21, даже гор не видно, но вид, конечно, из окна у вас потрясающий. Я вижу эти горы, я вижу. Но, да, красота. Захотелось к вам в гости, зовите, мы к вам прилетим. Хотя у меня был опыт, я была в Ирландии, была в городе Дублин, потом мы отправились на поезде в город Корк, который мне тоже крайне понравился. Единственное, мы, когда самолет совершал посадку, он сумел это сделать только с 4-го раза, потому что было какое-то ненастье, это как раз под Рождество, бешеный ветер, осадки, снег. И я, конечно, как человек и без того страдающий авиафобией, когда вот самолет буквально, ну, никак не мог зайти на посадку и сесть, и опять набирал высоту, его там крутило, вертело. Это я, когда приземлились, я сказала, что я все, остаюсь жить в Ирландии, потому что обратно я никуда не полечу. По воде меня явно уже оттуда не отправят. Ну вот, поэтому обратно. Ну, а на обратном пути погода была потрясающая. Действительно, мы взлетели хорошо и в Риге приземлились. Так что, ну вот, был такой случай. Ирландия у меня ассоциируется с каким-то страшным перелетом. Но зато было мега весело. Особенно в пабах у вас там вообще, конечно, круто. Меня поразило единственное, что там реально женщины, такое ощущение, злоупотребляют больше, чем мужчины даже иногда. И ведут себя, ну, мягко говоря, так себе. Как раз попало, были, знаете, что они там на руках боролись, не мужчины, а женщины, девчонки. Это было что-то. Ну, ладно, тоже своего рода впечатление. Вот запомнилось мне надолго, хотя год был, сейчас вспомню, какой год-то был. Это, наверное, 2011 год, да, вот тогда. Марина нас слушает здесь, в Латвии, и радуга очень красивая вышла. И вот Тата тоже наслаждается солнышком на своей фазенде. Очень у вас красиво. Пойду сегодня за солнцем наблюдать. Успею еще выспаться. Мне завтра на дневную смену. Это супер!

0: данные предложения уже в полной цифре АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецимас АБЦ.
1: 5000 евро? 7000 евро? Нет, экономия более 10 тысяч евро на новые «Шкода». Да, это правда. Только сейчас в «Scandi Motors», официальном дилере «Шкода» в Пардаугаве, действуют специальные предложения. Выбирайте просторный «Кодиак», элегантную «Октавия», динамичную «Скала» или полностью электрический «Элрок». Запишитесь на тест-драйв на «Scandi Motors LV» или приезжайте в «Scandi Motors» Лейлербес-32. Время пересесть на новую «Шкода».
2: «Шкода».
3: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом стал мед, сдавай.
5: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
6: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fantelli Sprite 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl. Стоит того.
8: СВХ+.

0: мне с тобой так повезло.
1: СВК Плюс, Полина Кузьмина. Обороты дня,
0: СВК Плюс, твоя броня. Да, что-то про невесту я там сумничать хотела. Хотела сказать, что с невестой повезло. Чтобы мужчина также всегда и говорил, что не только с невестой, но и с женой мне очень повезло. Причем долго и счастливо. И в один день, как в сказке. А что, очень бы хотелось. Так, 12 часов и 19 минут. Продолжают присылать мне приветы из Ирландии. Очень приятно, классно, супер, что вы нас слушаете. Действительно, страна большая, потому что где-то светит солнце, а где-то очень густые тучи и облачность. А вот Марис прислал фотографии из Исландии. Тоже красота неописуемая. Я вам так по-хорошему завидую. Вот в Исландии не была. Елена Провоторова недавно вот вернулась у нас из Исландии. Буквально взахлеб рассказывала, насколько красивая страна. Я ее слушала. И тоже так захотелось туда отправиться. Как она сказала, вот если взять неделю, где-то два дня с светит солнце, остальные дни обычно облачно, идет дождик, но тем не менее можно вкусить все прелести природы, и это, да, у меня аж захватило дух от одной фотографии. Представляю, что бы произошло, если бы это все воочию увидеть, поэтому, Марис, мы за вас очень рады, и спасибо, что в Исландии вы слушаете радиостанцию СВХ+. В Исландии сегодня будет полное солнечное затмение, и мы сегодня об этом говорим. В Латвии оно частичное. Иван пишет, а через сварочную маску можно на солнце смотреть? А, кстати, да, вопрос. Я думаю, что можно, раз через сварочную маску можно смотреть и производить работы достаточно такие опасные, а для зрения на солнце можно. У вас одна маска, может, одолжите тогда? Мы попробуем через нее понаблюдать за солнцем. Если говорить о погоде, то в конце этой недели в Латвии температура воздуха повысится, на следующей неделе снова понизится. В ближайшие дни в Латвии будет довольно много облаков, но мало осадков. Лишь местами ожидается кратковременный дождь. Ветер преимущественно западный, юго-западный, от слабого до умеренного. Температура воздуха завтра еще не превысит плюс 19-23, но в пятницу уже поднимется до плюс 26, а на выходных столбик термометра местами приблизится даже к отметке в плюс 30. Минимальная температура на рассвете плюс 7, плюс 11. В четверг уже плюс 14, 18. А, нет, я вас обманула. Плюс 7, плюс 11 в четверг, а вот плюс 14, плюс 18 это уже в воскресенье. Ожидается, что большую часть следующей недели температура не превысит плюс 18, 23, и в некоторые дни будут дожди. Летом на фиесте, потанцую вместе.
2: В каждом твоем жесте видится любовь. СВХ+. В этот летний

0: выяснили, что нас слушают в Ирландии и в Исландии, и в Германии, и Финляндии. Слушают ли нас сейчас в Болдера и в Эдсмилгрависе? Хочу задать вам вопрос. Так вот, дорогие, у меня есть новость для вас, жители этих районов. У вас может появиться новый способ добираться друг до друга. По Даугаве. С апреля следующего года город планирует запустить между районами Вэтсмилгрависа и Болдерая регулярное пассажирское сообщение. Дорога на катере займет около 20 минут, а билет будет стоить столько же, сколько обычная поездка на общественном транспорте. Идея появилась после коллективной петиции жителей, которую Рижская дума получила еще в 2025-м. Сейчас прямого наземного сообщения между двумя районами нет, поэтому в часы пик дорога может занимать от полутора и даже до двух часов. Новая переправа должна заметно сократить время в пути. Проект решили запустить в тестовом режиме пока. Катера будут курсировать 4 раза в день из Вэтсмилгрависа в Болдера и еще 4 раза в обратном направлении. И стоимость поездки на катере в одну сторону будет 1,5 евро. Пилотный период рассчитан на 5 месяцев. В общем, по данным столичных властей, 2 оператора уже предложили свои услуги, оценив стоимость работы на этот срок, ну, где-то в 50-60 тысяч евро. За время эксперимента город хочет понять, насколько востребован такой вид транспорта у рижан, вот насколько нам будет удобно им пользоваться. Если пассажиров окажется достаточно, подобные маршруты могут появиться и между другими районами столицы. Среди возможных направлений называют Болдераю, Саркандаугову, то есть тоже вот могут такой катер запустить, и Саркандаугову, Ильгуцемс. Вот как вам такое предложение? На мой взгляд, очень даже ничего, особенно когда хорошая погода.
1: СВХ+.

Минуты за 1,5 евро. И вот некоторые из наших радиослушателей на номер 2545-2525 написали в целом положительно, оценив это нововведение с будущего апреля. Илона написала: я бы с удовольствием таким способом передвигалась. Сергей просто прислал плюсик. Ну, тем самым, я так понимаю, что ему эта идея тоже нравится. Дмитрий: если водный транспорт будет интегрирован в систему «Единый билет», тогда хорошо. Ну да, это было бы очень удобно, чтобы еще и льготы тоже сохранялись, например, пенсионерам и другим группам, у кого есть действительно скидки на билеты или бесплатный проезд, тем более. Но насчет, кстати, вот денежек, хорошая, ну, неплохая, во всяком случае, новость, приятно слышать ее, что в июле цены в Латвии в среднем снизились. Все же не намного, на 0,7% по сравнению с июнем, но динамика в данном случае со знаком минус, то есть понизились. Больше всего помогли продукты, потому что стали они дешевле на 2%, причем подешевели вполне привычные продукты из нашей корзины. То, что мы покупаем почаще, это курица на 8% дешевле, яйца минус 7,6%, хлеб почти 6%. Обезжиренное молоко вообще стало дешевле почти на 13%, и свежие овощи почти на 13,5%. Свинина, цитрусовые, даже шоколад тоже пошли вниз. Но есть и продукты, которые, наоборот, подорожали. И это всеми, ну, многими, во всяком случае, мною мегалюбимая картошка. За месяц картошечка подорожала сразу на 19%. Вот так вот. Хорошая новость для тех, кто обновлял гардероб, потому что одежда подешевела на 3,7%, а обувь на 4,6%. Есть у меня и статистические данные в процентах для вас, дорогие автомобилисты. Тоже можно улыбнуться, но не широко, но немножечко. Не ухмыльнуться, улыбнуться. Дизель подешевел на 3,7%, бензин на 2,5%, а автогаз на целых 6,2%. В общем, июль оказался довольно приятным для кошелька. Продукты, одежды и топливо стали немножечко, но дешевле. А картошка, конечно, меня лично расстроила.

0: 1,5 евро. Наши слушатели положительно это оценивают. 20 минут или почти 2 часа в одну сторону. Давно ждем такую возможность, пишет Марина. 12 часов и 46 минут. Я вновь хочу обратить ваше внимание на замечательный спектакль. И даже я скажу, что это читакль. Вот. «Мадам Рубинштейн» 23 августа в 19.00 в кинотеатре «Касунс» по адресу Элизабетес 83/85. Целый час и 35 минут вы сможете наблюдать за игрой замечательной актрисы Веры Ивановны Бабищевой, которая совсем скоро, уже после часа, должна появиться здесь, в прямом эфире радиостанции СВХ+, на интервью. Вот я уже подготовила вопросы, некоторые прислали наши радиослушатели, вы можете присоединиться 25-45-25-25. Напомню, что спектакль «Мадам Рубинштейн» — это история женщины, которая изменила мир красоты и превратила свое имя в настоящую бизнес-империю. А мы поговорим о Хелене Рубинштейн, о том, какой она была на самом деле, почему эта роль оказалась такой непростой, вообще, что общего у великой бизнес-вумен и современной женщины. Ну и, конечно, узнаем у Веры Ивановны, каково это становиться Хеленой Рубинштейн на сцене, так что не переключайтесь. Кстати, спектакль появился в Риге в рамках театрального проекта «12 пьес», которые знакомят зрителей с современной англоязычной драматургией. Вот премьера «Мадам Рубинштейн» в Риге состоялась уже в 2025 году. Так что, кто еще не был, самое время сходить. Есть такая возможность 23 августа. Всем прекрасного дня. Еще раз напомню, наш номер телефона 25-45-25-25. Его можно использовать, отправляя нам смс-сообщение и WhatsApp.
1: СВХ+.

0: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом в Толмец, вставай!
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieliem 40% atlaide. Maxima.
3: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
4: Размер имеет значение?
5: Смотря для чего.
4: Конечно, для хлеба.
5: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
4: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotereya.maiznieks.lv. Lielmaize. Потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
6: Atjerosavas mājas fasādi ar kaparalu Muresko. Izturīgu fasādes krāsu ar plašu toņu izvēli. Nenokavē īpašo pīrāvājumu visos Rīgas Bullservis veikalos un e-veikalā Bullservis LV.

0: музыка для всех.
1: Добрые глаза, часто за слабость принимали.
0: Только хиты. Только твоя музыка.
2: Меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами темными не зови.

0: vina. Невидим, он нравится игры. Если так, прошу тебя, сопри мне, сломанная.
1: Радио СВХ Плюс.
2: Сегодня в Латвии облачная с прояснениями погода. Местами преимущественно видом и Латгала ожидаются кратковременные дожди. Ветер порывистый. Температура воздуха от 17 до 21. Венспилс и Лепа сегодня 19-20. Даугавпилс и Резекне 17-18. В Риге днем небольшая облачность. Возможны кратковременные дожди. Порывистый ветер и температура воздуха до плюс 20 градусов.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Ситуация в национальной авиакомпании Air Baltic очень серьезная, признает премьер-министр. Мэр Риги в соцсетях извинился перед рижанами. На выходных нас ждет до плюс 30, но это только местами. В Риге час дня, новости на СВХ+. В студии до 6 вечера Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: Ситуация в авиакомпании Air Baltic очень серьезна, об этом нужно говорить открыто и ясно, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Наша цель — сохранить жизнеспособную Air Baltic, Ригу как авиационный центр Балтии и необходимое Латвии международное транспортное сообщение. Но это не должно означать безусловное государственное финансирование, считает премьер. Министру сообщения поручено совместно с Советом Air Baltic и международными консультантами добиться соглашения с кредиторами и найти для Air Baltic стратегического инвестора. Одним из ближайших решающих шагов станут переговоры с держателями облигаций Air Baltic. Для ранее закупленных противодронных систем не были закуплены необходимые боеприпасы, заявил премьер Андрис Кулбергс, отвечая на вопрос агентства «Лето» об инцидентах с дронами и работе бывшего министра обороны Андриса Спруца. «Латвия называет себя державой дронов, но под этим нет содержания», — сказал Кулбергс. «В настоящее время создается единая система, при которой будут скоординированы действия погранохраны и военных. При этом используется опыт Украины, чтобы контролировать воздушное пространство и устранять угрозы дронов с помощью противодронных средств, а не дорогих ракет». Последние громкие инциденты с проступками полицейских в пьяном виде вызвали опасения, что это системные проблемы в государственной полиции. Начальник госполиции Арманс Рукс с этим не согласен. Инциденты – единичные случаи. В полиции происходит смена поколений. Старую субкультуру сменяют молодые полицейские со своими проблемами, включая риски, связанные с употреблением наркотиков, рассказал Рукс. Но в целом за последние годы количество нарушений, совершенных сотрудниками полиции, значительно сократилось. За последние 5 лет уменьшилось также количество жалоб и дисциплинарных дел, возбужденных против сотрудников полиции. На вызовы о происшествиях теперь будут направлять бригаду пожарных, которая находится ближе всего к месту происшествия, независимо от административной принадлежности или размещения. Такой порядок предусмотрен новыми правилами проведения пожарно-спасательных работ, которые утвердило правительство. Это позволит быстрее реагировать на происшествия и эффективнее использовать ресурсы. К тушению пожаров и спасательным работам можно будет привлекать другие аварийные службы, например, пожарно-спасательное подразделение «Латвиас Дзельсцельш» и дорожные службы «Латвиас Валсцели». Мэр Риги Вестурс Клейнбергс в соцсетях извинился перед рижанами за то, что набережную 11 ноября перед праздником города закрыли уже во вторник утром, а предупредить об этом забыли. Была допущена ошибка в коммуникации, информация не была разослана своевременно. Сейчас закрыт участок набережной от Вантового до Каменного моста, но наиболее серьезные ограничения ожидаются в субботу с 12 часов дня 15 августа до 4 часов утра воскресенья. 16 августа движение транспорта будет полностью закрыто на территории Старой Риги. Также будут перекрыты отдельные участки улиц Кальтю, Аспазиас и Кришьяна Барана. В предстоящие выходные температура воздуха в Латвии повысится, однако на следующей неделе вновь понизится, прогнозируют синоптики. В ближайшие дни в Латвии будет довольно облачно, но осадков ожидается немного. Лишь местами возможен кратковременный дождь, ветер преимущественно слабый или умеренный. Завтра до 23, в пятницу уже до 26, а выходные местами до плюс 30. Ожидается, что в первой половине следующей недели температура не превысит плюс 18-23 градусов. В отдельные дни пройдут дожди. Это были новости на СВХ+. И следующий выпуск через час.

0: Tūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 24. augustam. Tomāti ķekaros 1 eiro 29 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3 eiro 49 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1 eiro 59 centi. Rimi.
1: Выгодное предложение уже в Бунецкий с АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 22 000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецкий с АБЦ.
0: Внимание! Эта реклама может вызвать неожиданное желание сменить автомобиль. Новый Hyundai Tucson в Scandi Motors. Только от 29 499 евро. Возможные побочные эффекты. Семейные споры, кто сядет за руль и улыбка даже в пробках. Чрезмерное тестирование Hyundai Tucson может привести к необратимому желанию стать его владельцем. Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors. Улица Лейлербес, 32.
2: Размер имеет значение?
3: Смотря для чего.
2: Конечно, для хлеба.
3: Размер хлеба Latvijas Smaizniekas Lielmaize имеет значение.
2: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maizniekas.lv. Lielmaize. Потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
4: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
6: Nāc, svinēsim kopā!
5: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
6: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
5: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
7: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
8: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
9: Точное время вместе с Dreamy. Номер один в мире среди брендов премиальных роботов-пылесосов.
10: All dreams in one dreamy.
11: Точное время 13 часов 11 минут.
12: Давно планируете купить робот-пылесос, фен или другую технику для дома? Сейчас самое время, ведь большие покупки заслуживают больших сюрпризов. Только в этом месяце в магазине Dreamy в Риге на улице Мариес 2А особенно ценный подарок за покупку. Совершите покупку на сумму свыше 499 евро и получите в подарок один из мощных фенов Dreamy. А при покупке на сумму свыше 1099 евро – беспроводной пылесос Dreamy. Не упустите возможность заглянуть в наш магазин в Риге на улице Мариес 2А и получить ценное дополнение для вашего дома.
8: СВХ+.

Музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушаешь.

0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: 12 часов и 12 минут. Всем доброго дня и прекрасного настроения. Недавно я уже обратила ваше внимание на театральный проект «12 пьес», который знакомит зрителей с современной англоязычной драматургией. И сейчас я с большим удовольствием хочу поприветствовать замечательную актрису Веру Бабичеву. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Очень шикарно выглядите, прекрасно. Спасибо. Как настроение ваше?
2: Прекрасное настроение и лето. Я люблю Латвию. Я люблю свою работу. Я люблю своих друзей. Все хорошо.
1: Итак, спектакль или даже читакль, правильно?
2: Да.
1: «Мадам Рубинштейн».
2: Да.
1: Вы «Мадам Рубинштейн».
2: Я «Мадам Рубинштейн».
1: Скажите, в образ было входить сложно? Или вот «Мадам Рубинштейн» отчасти где-то вы чувствуете, как будто где-то это и вы?
2: Да. Да, вы знаете, она мне ужасно близка. Ну, на самом деле, я же не знаю, какая она была. И никто не знает, какая она была. Мы читаем книжки, мы читаем воспоминания. Вот Господь послал пьесу, которую замечательно перевела Ольга Варшавер. И в ней она такая... Это тоже взгляд автора уже на нее и на события, которые тогда происходили. Для меня она ужасно близка, потому что она такая же... Как я безбашенная, такая же, как я, умеющая преодолевать непреодолимое. Она такая же, как я, одинокая в чем-то. Она такая же, как я, умеющая любить и любимая. Ну, то есть для меня она... Некоторые говорят, что я такой очень взрослый ребенок, не сказать больше. Так вот, она тоже ребенок. Вот все это вместе мне очень близко Хелене Рубинштейн, которая перевернула мир в свои годы и сделала так, что весь мир узнал, что женщина может сделать то же самое, что мужчины, а иногда и лучше.
1: Да. И 23 августа, дорогие радиослушатели, в 19:00 в кинотеатре «Касунс» по адресу Элизабеттес 83-85 можно будет посмотреть, да, как на Веру Бабичеву, так и, насколько я поняла, вы вместе будете с Марикой Шмуксте и также Константином Никулиным.
2: Да.
1: Все правильно,
2: да,
1: все,
2: да,
1: верно?
2: Совершенно верно.
1: И музыка какая-то там тоже удивительная.
2: Музыка у нас тоже замечательная. Это прекрасный израильский композитор, и он вообще родом из Эстонии, потом он учился в Москве, и который был так любезен, что разрешил нам использовать свою музыку. Ави Беньямин, сейчас он живет в Израиле, это отдельный персонаж нашего спектакля-читакля. Ну, а Марика Шмукста вообще моя ученица. Хотя прошло уже достаточно много лет, она в 18 году стала профессиональной актрисой, и счастье с ней было здесь пересечься, в этой работе и в предыдущей работе, которую мы сделали. Это «Книга ответов», тоже в переводе Ольги Варшавер. Замечательная пьеса, которую тоже мы играем в «Касунсе», но это, наверное, будет осенью уже. Ну, а Костя Никулин – это прекрасный молодой человек из театра Чехова. Я восторгаюсь его характером, его профессионализмом, его умением работать с режиссером, с партнерами, его любви к этому миру. И поэтому рядом с ним ужасно легко и весело. И хорошо.
1: Скажите, все-таки вот особенность читакля, кто вообще это ваше непосредственно? Нет, это
2: нет.
1: Уже давно.
2: Это придумала та же Ольга Варшавер.
1: Да?
2: Да.
1: Интересно.
2: Это слово читакль придумала она давно. Первый раз я была... Я вообще очень много участвовала во всех ее работах, во многих пьесах. Играла во многих пьесах, в таких полноценных спектаклях. Ну и читакли. Что такое читакль? Это возможность рассказать зрителю через текст то, что происходит. Но это не читка. Это именно читакль, когда я вместе со зрителем здесь и сейчас проживаю, так же, как если бы я играла большой спектакль на большой сцене. Проживаю все, о чем я им рассказываю вместе с ними. Это дает огромные возможности. Мне кажется, вообще в наше время, когда людям очень интересен текст, им интересна мысль. Иногда им мешает даже там видение режиссера, там какие-то передвижения. Когда ты им даришь чистую мысль, вот очищенную со своим, конечно, восприятием, со своим отношением к этому, это совершенно замечательный, по-моему, такой формат, от которого не хочется отказываться, но есть у меня в мыслях, что следующая работа в театре «12 пьес», могу сразу сказать, это можно сказать, это будет детектив.
1: Угу.
2: Детектив, который мы вместе создаем, но автором этого детектива является та же Ольга Варшавер, которая вместе с Денисом Сергеевым задумали эту историю театра «12 пьес». И, ну, мы сейчас его там работаем всем, нём. Этот текст, он становится, на мой взгляд, все лучше и лучше. Не знаю, посмотрим. Но я надеюсь, что где-то в следующем сезоне мы его уже сыграем. В той же компании. Константин Никулин, Марика Шмуксте и Вера Бабич.
1: Супер. Ну вот, возвращаясь к мадам Рубинштейн, насколько я понимаю, там много юмора, но в то же время в истории есть и некоторые трагические моменты. Вот вам насколько сложно, как актрисе, удерживать этот баланс, вот чтобы зритель и смеялся, и в то же время, вот когда наступает момент, когда...
2: Прекрасный вопрос, Полина. Вы меня мало знаете. Мне легко этот баланс, потому что я в этом живу. Я живу в этих качелях между ерничанием и юмором, и желанием над всем посмеяться, и перед, в общем, довольно сложными событиями как в моей жизни, так и всех в моей жизни. Это составляет мою судьбу, может быть. Но если я не буду над этим иногда смеяться, не буду иногда хулиганить по этому поводу, то что это такое будет? Это будет такая занудная тетка.
1: В спектакле, ну, звучит как бы, ну, или можно так понять, некая цена успеха.
2: Да.
1: Она для каждого человека своя или есть какие-то определенные правила, на ваш взгляд?
2: Ну, я думаю, что, конечно, она для каждого человека своя. Но я думаю, что каждый проходит свой путь. Но то, что успех в деле, которому ты посвящаешь жизнь, он всегда очень... дается, эта цена очень высока. Потому что иначе ничего не будет. Это печальная новость. Хорошая новость в том, что иначе не бывает, и поэтому это надо принять. Вот и все.
1: Ну вот мадам Рубинштейн все-таки женщина, которой миллионы женщин могут сказать спасибо за то, что она сделала их жизни лучше и краше, потому что, ну, мы ж не можем представить свой мир без косметики, без красоты и так далее.
2: Ну да, она все это и придумала, но она была ученым еще, она была очень образованным человеком, у нее были лаборатории по всему миру, у нее были, она изучала то, что делала, в этом не было дилетантизма, в этом не было случайности. Она хотела внести в жизнь женщин красоту, здоровье. Она занималась очень сильно здоровьем, даже похуданием. Это она начала первое. У нее были первые таблетки.
1: Ничего себе.
2: Пилюли там какие-то были. Ну, наверное, они были не такие усовершенствованные. Но вот у нас в спектакле есть несколько фотографий. Она в лаборатории, там серьезная большая компания сидит, людей в белых халатах. То есть это была абсолютно такая серьезная история, очень серьезная. И она считала, что, подарив женщине красоту и ощущение, что женщина может очень многое, она делает женщину свободной. У меня есть такой текст вашей бабушки, прабабушки, ну, прапрабабушки, сидели на кухне, страшные, зеленые. А я сделала вас свободными. Я сделала вас счастливыми и прекрасными. Ну, может быть, это была такая некоторая ее иллюзия, потому что делает ли косметика нас свободными, счастливыми и прекрасными, это, может быть, да, может быть, и нет. Нас свободными, счастливыми и прекрасными делают наши мозги, в первую очередь. Наш, то, как мы живем, то, как мы существуем, как мы относимся к миру, как мы относимся к близким, как мы относимся к себе. И тогда мы становимся и без косметики. Нет, без косметики не становимся. Нет. Все равно нам нужна косметика.
1: Особенно с утра. Скажите, там мест не так много, да, в Касонс?
2: Да, да.
1: А есть ли для вас разница играть на более, ну, большое количество зрителей или нет?
2: Какая-то, ну, конечно,
1: камерность и появляется, более,
2: ну, личные это немножко,
1: отношения?
2: Да. Это немножко другой формат, и хочется, чтобы каждый человек тебя увидел, услышал, почувствовал. Но я люблю большую сцену, очень люблю. И там я как бы себя немножко должна тормозить, и, потому что нельзя обрушивать на людей всю силу своего темперамента, которого, может быть, у меня даже избыток. Поэтому я люблю большую сцену, но здесь такой формат. Ну, может быть, дай бог, сыграем мы на большой что-то сцене.
1: Скажите, а вот на ваш взгляд, этот спектакль, он сугубо женский или мужчинам
2: Нет.
1: надо, наоборот, пойти, чтобы понять женскую сущность?
2: Обязательно надо приходить, и обязательно надо понимать, что как бы, что мы можем все. Мы просто иногда хотим, иногда не хотим. Но если мы захотим, мы можем все. У меня есть одна зрительница, которая пришла на спектакль здесь, посмотрела «Мадам Рубинштейн», и потом привела мужа.
1: Mm.
2: Ну, может быть, здесь не одна, но я просто с ней познакомилась.
1: Вы, да,
2: Нет, я вышла после спектакля, она сказала спасибо, спасибо. Я привела мужа, и он понял. Я не знаю там, что он понял. Но я думаю... Знаете, был такой фильм польский «Как быть любимой». Он очень старый, я маленькая девочка была, когда я его видела. Но, вы знаете, он давал ответ на вопрос, как быть любимой. И мне кажется, мы всегда, когда играем в спектакли о женщинах, а я как-то все время играю в спектаклях о женщинах, естественно.
1: Ну, да.
2: Вот. Мы всегда задаем себе этот вопрос, а как быть любимой? Любимой человеком, любимой детьми, любимой близкими, любимой собой, ведь это же тоже для нас очень важно, чтобы мы к себе относились.
1: Мне кажется, для современной женщины это в первую очередь важно,
2: да.
1: Потому что мы забываем любить именно себя, оценить, как правило, трудимся, работаем, живем и любим
2: да.
1: ради других, что
2: ради
1: тоже
2: других.
1: Прекрасно.
2: Это прекрасно,
1: когда есть ради
2: прекрасно
1: кого.
2: Но надо учиться любить себя и уважать себя. Не быть эгоисткой, нет, но именно выбирать себя, и тогда ты можешь подарить тепло и любовь другому. Мне так кажется. Но это я пришла к этому, знаете, через много-много-много-много-много-много лет. Лучше бы я к этому пришла раньше. Поэтому я бы хотела посоветовать вашим слушательницам не быть эгоистками, но понимать, что если вы хотите кому-то подарить любовь и радость, надо подарить ее себе. А потом и другим.
1: Блистательная у нас Вера Бабичева здесь.
2: Спасибо.
1: Сейчас мы уйдем на непродолжительную музыкальную паузу, после которой обязательно продолжим разговор не только о спектакле «Мадам Рубинштейн», но и, конечно, об удивительной актрисе. Очень интересно о вас узнать еще больше, раз уж есть такая возможность у меня сегодня. Так что не переключайтесь, дорогие слушатели.
0: Yes.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgas dzimšanas dienas svinība nedēļā līdz 16. augusta pusnaktī ir slēgta visu veidu transporta līdzekļu satiksme 11. novembra Krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai. Savukārt sestdien 15. augustā svētku kulminācijas pasākuma laikā satiksme slēgs visā Vecrīgā. Svētku laikā ieviesīs arī citus satiksmes ierobežojumus, to starp mikromobilitātes rīkiem un kuģošanai Daugavas akvatorijā. Autovadītāji aicināti rēķināties ar plašiem satiksmes ierobežojumiem pilsētas centrā. Pašvaldība atgādina, ka sestdien un svētdien Rīgas sabiedriskais transports būs bez maksas. Plašāka informācija – Rīga LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: СВК Плюс – настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow! Лето. На плюсе.
3: Лето на плюсе продолжается, и у нас в гостях замечательная актриса Вера Бабищева. Вера, здравствуйте
4: еще раз.
3: Очень рада вас слышать, видеть. Кстати, у нас и прямая видеотрансляция в студии. Вы можете посмотреть, насколько... Кстати, вы сами себе создаете образы?
4: Сама.
3: Очень вообще удивительно. Сама. Настолько красиво.
4: Спасибо.
3: А вот это как куколка-брошечка, это что?
4: Это мне подарила какая-то девочка после какого-то спектакля. Давно уже. Я, в общем...
3: Она как талисман вам такой
4: ну,
3: некий?
4: Ну, я вообще собираю ангелов. У меня дома их какое-то немыслимое количество. Я уже даже остановилась. Вот. И она ангел, видите, здесь...
3: Очень красиво. Очень.
4: Я ее очень люблю.
3: Она на вас похожа, кстати.
4: Ну, спасибо.
3: Так, еще...
4: Блондинка.
3: Да. В общем, мадам Рубинштейн, это тоже Вера Бабищева на момент. В моменте. Можно будет посмотреть, увидеть 23 августа в 19.00 в кинотеатре «Касунс». Кстати, мы до ухода на рекламу как раз-таки говорили о том, насколько сильна ваша героиня, насколько она... перевернула мир вообще и доказала, что женщина может быть, ну не то, что лучше, мужчины здесь сравнения, наверное, нет.
4: Нет, не лучше.
3: Ну, мужчины хотят всегда чувствовать, что они где-то...
4: Просто она может быть.
3: Может быть
4: и
3: мужчиной по характеру. И вот Тата пишет, что женщина сильнее мужчин. Я прошла этот путь и знаю. Пойду на спектакль, спасибо.
4: Ой, я очень буду вам рада. Подойдите потом после спектакля. Я с вами расцелуюсь. Но не думаю, что женщина сильнее мужчин. Наверное, не надо нас делить на мужчин и женщин.
3: Мудрее?
4: Я думаю, что мы все по-разному сильны, по-разному мудры, в разное время. Мы просто люди, и, наверное, это основное.
3: Но иногда это же большой кайф, как говорится, быть слабее мужчин. Мы так хотим быть слабее вас, дорогие мужчины.
4: Очень хочется. Честно скажу, очень хочется всю мою довольно длинную жизнь... Но как-то не получалось.
3: Да.
4: Не случилось. Ну, что теперь делать?
3: Марина спрашивает. Есть вопрос к Вере. Игра актрисы, запоминание текстов, перевоплощения разные. Отнимают много сил, нервов, терпения. Как вы отдыхаете? Как вы набираетесь сил?
4: Я приезжаю в Латвию. Живу в Юрмале. Езжу на трехколесном велосипеде.
3: Это какой такой?
4: Ну, вот такой у меня трехколесный велосипед. Вся Юрмала знает.
3: Ого.
4: Как я на нем рассекаю, купаюсь то в море, то в Лейлупе. Гуляю по лесу. Я веду очень здоровый образ жизни. Мои друзья не дадут соврать. Вот это мой отдых. И это мое набирание сил физических и не только физических. Набирание содержания моего. Потому что, конечно, я о чем-то думаю, к чему-то новому готовлюсь. Что-то внутри себя понимаю, что надо... Это надо переделать, это надо улучшить или упростить. Но это разные. Но это так хорошо получается здесь. Ну и вот мой отдых, музыка, мой отдых, друзья, это в первую очередь друзья, это мой отдых, книги, театр. Я люблю ходить в театр. Я из тех актрис, которые любят смотреть спектакли других коллег, других режиссеров, других театров. И тогда я что-то там для себя нахожу, что-то мне становится интересным, что-то ворую. Часто ворую, а люблю очень уворовать у кого-то из хороших, очень хороших режиссеров, переделать и сделать вид, что это мое. Но нет, это я шучу, конечно. Вот мой отдых.
3: Я смотрела одно из ваших интервью, тоже вот латвийским коллегам, вы там делились воспоминаниями, как вы, будучи 16-летней девушкой, уже тогда для себя определили, что да, хотите стать актрисой, и, насколько я поняла, вначале у вас там не сложилось, да, вас сразу не приняли, вы какое-то время работали, и нет, потом, или сразу?
4: Нет, нет, я в 13 лет попала в студию старших школьников, в Ленинграде тогда еще. Вот, и потом я стала поступать в институт и не поступила, конечно, потому что я к этому ни в коем случае не была готова, я была маленькая, очень глупая, все было неправильно, неправильно читала, неправильно оделась. Кто-то мне сказал, что нельзя ни в коем случае краситься. Вот к слову о мадам Рубинштейн.
3: Да, ее косметики.
4: Я помылась, хорошо помыла личико. Но, в общем, меня не взяли. Я год, да, работала в библиотеке, потом у мамы там в жилконторе работала. Вот, а через год поступила. И ходила во всякие там театральные студии.
3: Ну и все, и с того самого момента, в принципе, все, вся ваша жизнь – это театр, это искусство, это
4: не
3: кино.
4: Только это.
3: А скажите, пожалуйста, вот вы все же, есть ли вот эта грань и разница театральная актриса и вот актриса в кино?
4: Да, есть, конечно, есть.
3: Каждый ли может там киноактер сыграть в театре,
4: я
3: и
4: думаю,
3: театрально,
4: да,
3: в кино? Если, учитывая, что они учились, скажем, правильно?
4: Ну да, учились-то принципе... мы все одинаково, в общем-то. Какое-то время я даже во ВГИКе преподавала, там же та же программа, что и в ГИТИСе. Это как бы разница, ну, я даже не знаю. Но мне очень нравится сниматься в кино, но я снимаюсь и снималась. Сейчас я не снимаюсь, как-то сейчас так. Не нужна, наверное. Вот. Но снималась, у меня есть несколько сериалов, где я в больших ролях, даже в главных. Есть один даже 60 серий. Вот. Есть любимый фильм «Дети Арбата». Есть мои юные совсем пробы в кино. Но в основном я театральная актриса, конечно. Хорошо это или плохо? Наверное, лучше, если бы я была и театральная, и киноактриса. Но у меня не тот типаж... Вероятно. Я ведь в кино в каких ролях снимаюсь? Значит, актриса, еще раз актриса, еще раз совершенно сумасшедшая актриса. В общем, какая-то одна немножко попивает, другая, в общем, несчастна. Но в любом случае это не такая, не штатный такой, непривычный персонаж. Поэтому, ну да, наверное, я просто... должна попасть на свою роль. Когда я попадаю, все. Мне очень нравится сниматься в кино. Но это другое. Это...
3: Но в кино есть возможность снять несколько дублей, а в театре ты выходишь на сцену,
4: и
3: ты
4: все.
3: Уже переиграть. И... А были ли какие-то вот с вами, случались ли моменты, там, забыл текст,
4: конечно,
3: что-нибудь? Как тогда вы выкручиваетесь? Импровизация?
4: Сочинять надо, импровизировать. Нет, если ты правильно готовил роль, если ты... занимался этим всерьез, а я думаю, что любой актер, который уважает себя, этим занимается всерьез. Это мое глубокое мнение. Поэтому тебе не стоит большого труда, ну, заменить одно слово другим, но лучше бы этого не делать, конечно. Ну, конечно, бывает. Я же живой человек, и вообще артисты живые люди. Очень хочется об этом говорить, потому что иногда кажется, что мы какие-то такие. Нет, мы обыкновенные, живые, иногда очень несчастливые, а иногда ужасно счастливые люди. Такие же, как все. И поэтому можно забыть, можно вспомнить. Труднее, когда в стихах. Вот тут сложнее. Но и тут у меня был один случай, я сочинила на сцене. Но больше я этого стараюсь не повторять. Нет, я редко забываю текст. редкость, скажу, тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить. Вот. Поэтому я вообще очень люблю свою профессию. И очень с большим уважением к ней отношусь. И хочу, чтобы все к ней относились с большим уважением.
3: Подготовка к роли, вот расскажите, пожалуйста, это не только, например, там, прочитать пьесу,
4: нет.
3: Это наверняка какой-то просмотр фотографий, изучение биографии персонажа, особенно если это какая-то биографичная история.
4: Если ты играешь конкретного персонажа, вот мадам Рубинштейн, я прочла там 2-3 книги замечательные совершенно, во всех книгах она какая-то разная. Вот, ты смотришь фотографии, да, но подготовка к роли – это ведь что у нас? Это, наверное, об этом многие знают. Есть застольный период, когда мы собираемся, мы читаем пьесу, мы обсуждаем ее, мы разбираем, почему ты сказал что-то в этот момент, а в этот момент не сказал, что ты делаешь в этот момент, я не имею в виду, пьешь чай, а что ты хочешь от партнера, чего ты от него добиваешься. Ибо за время своей подготовки, наверное, это интересует людей, укладывается текст в голове. И этот персонаж потихонечку начинает располагаться где-то в твоем теле, организме. И ты его присваиваешь, и потихонечку становишься, ну, как бы им.
3: У нас еще один крайний, наверное, вопрос от слушателей, вот от Марины. Какие книги вы читаете, жанр и какую музыку слушаете?
4: Музыку я слушаю разную. Ну, в основном классику я слушаю. Как-то она мне она больше помогает с какими-то вещами справляться. Вот. А читаю я хорошие книги. Я очень люблю хорошую прозу. У меня, слава богу, друзья, которые меня в этом смысле поддерживают и дарят, или приносят, или переводят, или просто называют какие-то названия, я моментально эти книги покупаю. Люблю бумажные книги, не люблю электронные. Вот. Люблю современные, но только хорошую прозу, настоящую прозу. Вот. Ну, перечитываю иногда классику, и когда есть время... Хочется все перечитать. У меня дома очень много книг. Очень, очень. И вот смотришь и думаешь, нет, вот это надо перечитать, это. А тут лежит книга новая. А тут лежит еще что-то. Ну, куда же деться? Ну, так это класс. Это хорошо, так надо.
3: И все-таки еще один вопрос вот задам от Дмитрия. Как его понять? Ну, вот задает человек. А если актер консерватор, а режиссер авангардист или наоборот, что тогда?
4: Актер-консерватор не встречала. Я не консерватор. Я тут же кидаюсь в любое новое пространство. Мне тут же интересно пробовать. Я очень люблю молодых режиссеров, но талантливых, желательно, и профессиональных. Вот. Мне интересно пробовать все. Лично мне. Я с консерваторами не знакома, простите.
3: Это замечательная, великолепная Вера Бабичева. Можно будет увидеть ее потрясающую игру уже совсем скоро. 23 августа в 19:00 в кинотеатре «Касунс». Приходите. Марика Шмокста, Константин Никулин. Музыка специально была написана для постановки Ави Бениамином. В общем, будет супер.
4: Можно еще одно слово сказать?
3: Конечно, конечно.
4: Вообще, я бы хотела... Вот этот проект «12 пьес», который создал продюсер Денис Сергеев, я бы очень хотела, чтобы вы все подписались на него. Он есть в Фейсбуке, он есть везде, по-моему. Есть страничка нашего проекта.
3: Цифры и 12 пьес.
4: 12,
3: да?
4: Пьес.
3: Да и под «Метлугас» тоже,
4: да,
3: можно по-латышски,
4: да, да,
3: найти.
4: Вот. И следили бы за нами, потому что впереди осенью вас ждет один совершенно особенный проект, который будет на экране.

0: дождать перед детективной историей непременно здесь.
1: Спасибо, спасибо, спасибо, очень приятно. Большое. Спасибо.
0: Всего доброго.
2: Лучшая музыка.
3: За красивые слова, самые слова, ты, но проще говоря.
2: 100% хиты.

0: вокруг на радио, которое рядом. Pasūti Rimi Drive pa ceļam uz mājām, paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen LV.
3: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 0100-64120.
4: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Йоп, Emporio Armani, Baldessarini и другие всемирно известные бренды для твоего гардероба, стиля и продолжения лета. Выбирай качество по цене, которое приятно удивляет. Скидки до 70%. Sky & More, улица Дунтес, 19А.
5: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
6: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Рубины, сапфиры, топазы, гранаты и другие драгоценные и полудрагоценные камни, цвет, который вдохновляет, и сияние, которое восхищает. Подарите себе яркие эмоции этим летом. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
7: СВХ+.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Этой ночью без осадков, местами туман, температура воздуха от плюс 7 до плюс 14. Завтра днем без осадков, ветер слабый или умеренный, температура воздуха от 19 до 23. Венспилс и Лепе, Даугавпилс и Резекне 18-20. В Риге днем без осадков плюс 20-22 градуса.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Министерство образования не будет отзывать свои последние инициативы. В полиции происходит смена поколений, говорит шеф полиции. Сегодня вечером сразу два небесных события в Риге. 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Министерство образования и науки не планирует отказываться от изменений, предложенных в сфере образования. Они разработаны в соответствии с планом действий правительства и установленным ими сроками. Одним из наиболее спорных предложений является отмена минимального порога сдачи централизованных экзаменов для получения основного образования. Министерство ссылается на рекомендации Организации экономического сотрудничества и развития. Лишь в нескольких странах – Эстонии, Италии и Латвии – учащиеся должны сдать централизованный экзамен, чтобы завершить основное образование и получить доступ к среднему образованию. Это создает реальные препятствия для дальнейшего развития учащихся, поясняет министерство. Накануне Министерство образования и науки представило предложение по организации комбинированного обучения, которое предусматривает возможность удаленного или онлайн-обучения в средней школе в объеме до 20% от общего количества учебных часов в год, а в основной школе до 15%. В министерстве подчеркивают, что их цель – укрепить очный учебный процесс, в том числе обеспечивая более разнообразный и персональный подход к ученикам, используя различные формы обучения и цифровые решения. Последние громкие инциденты с проступками полицейских в пьяном виде вызвали опасения, что это системные проблемы в государственной полиции. Начальник госполиции Арман Срукс с этим не согласен. Инциденты – это единичные случаи. В полиции происходит смена поколений. Старую субкультуру сменяют молодые полицейские со своими проблемами, включая риски, связанные с употреблением наркотиков, признает Рукс. Но в целом за последние годы количество нарушений, совершенных сотрудниками полиции, значительно сократилось. За последние 5 лет уменьшилось также количество жалоб и дисциплинарных дел, возбужденных против сотрудников полиции. На вызовы о происшествиях теперь будут направлять бригаду пожарных, которая находится ближе всего к месту происшествия, независимо от административной принадлежности или размещения. Такой порядок предусмотрен новыми правилами проведения пожарно-спасательных работ, которые утвердило правительство. Это позволит быстрее реагировать на происшествия и эффективнее использовать ресурсы к тушению пожаров и спасательных работам. Можно будет привлекать другие аварийные службы, например, пожарно-спасательное подразделение «Латвия-Цельш» и дорожные службы «Латвия-Свалс-Цели». Сегодня вечером в Латвии будет наблюдаться частичное, вернее, почти полное солнечное затмение, поскольку в максимальный момент Луна закроет до 4/5 диаметра Солнца. В Риге затмение начнется в 20:06 и достигнет максимальной фазы в 20:57, а в 21:11 Солнце скроется за горизонтом. В других местах Латвии время заката будет отличаться, поэтому и ход затмения будет отличаться. А в ночь со среды на четверг в небе пик метеорного потока Персеиды. При идеальных условиях можно поймать до 150 падающих звезд в час. Но для этого лучше всего выехать за город подальше от света и просто смотреть в небо. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
1: Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: Всем привет и доброго дня, отличного настроения, может быть, приятного аппетита. Кто сейчас отправился на обеденный перерыв или уже вернулся с него, тем не менее, гастрономические праздники мы сегодня еще не отмечали, а обычно это делаем. И, внимание, их не так много, но все они вкусные. Например, сегодня в США отмечают день жульена с картошкой фри. Это сливочный жульен, рядом хрустящая картошечка. Диетологи сейчас... Возможно, сделали радио потише, нутрициологи, но, тем не менее, те, кто любит это сочетание, наоборот, порадовались. Еще сегодня в Эфиопии день банана. Ну, неудивительно, там бананы любят, используют их по-разному. От простого перекуса бананового до приготовления различных блюд. Так что сегодня, если вам захочется банан, то можете поддержать тем самым эфиопцев, или как правильно, эфиопцев. Чан? Как, Дим, как правильно, эфиопцы? Да, Дим говорит эфиопцы. И эфиопки. А, вот, и может... А? Эфиопы! Во, правильно. А, и еще предлагаю переместиться в Италию, в прекрасную Верону. Там сегодня можно найти еще один повод для удовольствия. Отмечают день капучино. Ну, кофе, который тоже многие любят и ценят. Так что вот вам гастро-наводки, бананы, капучино и жульен с картошкой фри. Приятного аппетита!
0: СВХ Плюс.

Ну, нами тоже есть контакты, я надеюсь. И даже, может быть, и зрительные, если вы смотрите трансляцию в студии радиостанции СВХ+. Я смотрю вам прямо в глаза сейчас в камеру. Недавно мы вместе с жителями Эфиопии отмечали День банана. У них сегодня такой там гастрономический праздник. И интересно было выяснить, как правильно называть-то людей, кто там проживает. Эфиопцы, пишет Дмитрий, и эфиопочки. Они такие красивые, особенно женщины у них. Вот безумная красоты девчонки. 14:18. Но сейчас давайте из Эфиопии вернемся сюда к нам в Латвию. И в Латвии о погоде поговорим. О погоде на день завтрашний уже получается у нас четверг, 13-е. Да, четверг, 13 августа. Предстоящая ночью без осадков. И местами синоптики прогнозируют туман. Температура воздуха от +7 до +14 градусов. Завтра днем без осадков. Ветер слабый или умеренный. Температура воздуха +19-23. Венспилсе, Лепа и Даугавпилсе и Резекне +18, +20. В Риге днем без осадков завтра и +20-22. И небольшой вот экскурс в будущее. Вот в пятницу нам уже синоптики обещают до +26, а на выходных столбик термометра местами приблизится к отметке в +30 градусов. Так что можете уже планировать выходные дни, где-нибудь отдыхать около водоема. Если, например, вы захотите встречать рассвет в четверг завтра, то одевайтесь потеплее, потому что будет +7, +11, а вот уже воскресенье на восходе +18. Ожидается, что большую часть следующей недели температура не превысит +18-23, и в некоторые дни пойдут дожди. Сергей пишет, у нас в Юрмале сегодня очень волнуется море, видимо, в преддверии масштабного солнечного затмения. Да, здесь даже видео. Можно послушать шум волн. Сейчас, особенно кто нервничает в пробке, можно вот сделать радио погромче. Вдохнуть, выдохнуть, успокоиться. Все хорошо. Все замечательно. Так, все закончилось? Все у нас прекрасно.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. А ты пахнешь, что вон.

моря. Это утверждает наш радиослушатель Андрей Венспилский. Причем, а что? В общем, Андрюха пишет, что передайте Сергею, который нам видео прислал тут с шумом волн. Я, кстати, еще раз его включу. Он меня так успокаивает. Сереженька, спасибо вам большое. Это же такая вообще красота. Но в Юрмале нет моря. Водоем называется Рижский залив, пишет Андрей. До моря 190 километров минимум. Обрадуйте всех. В Эцикисал Крастеспилова тоже нет моря. Вам это не море. Это, наверное, не то. Андрей, я так понимаю, что вы нас всех в Венспилс приглашаете. Если что, можно на вас ссылаться? Скажем, мы тут Андрюху Венспилского знаем. Тут это самое. Условия нам получше какие-нибудь организуйте. Да? Зовете в гости. Мы приедем всем коллективом радиостанции СВХ+. Давно, кстати, не собирались. У моря. Я сейчас прямо на море, на пляже, пишет Андрей, слушает нас. Это очень прекрасно. Ну и как там у вас погодка? Намазались ли вы кремом солнцезащитным? Имеется ли на вас какая-нибудь кепка или шапка, или бандана? Андрей пишет, я уже ваших звал, никто не приезжает. Это потому, что вы меня отдельно не приглашали. Сейчас мы тут скооперируемся и приедем обязательно. Только если вас там покупают, кушать что-нибудь еще дадут, так мы это самое. Крем есть, кепка оранжевая у Андрея. Вот пишет он тут параллельно. У нас прям как стрим в ТикТоке происходит. Вас тогда не было в эфире, хорошо. А теперь я есть, и теперь мы к вам приедем, Андрей. Так что ждите в ближайшее время все непременно. В Венспилсе сегодня погода, по-моему, очень даже располагает для того, чтобы позагорать. Но не супер жарко, если верить синоптикам, 19-20 градусов, и завтра в Венспилсе тоже +18, +20.

0: Go!
1: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
2: У нас тут своеобразный махач-баттл происходит. Наши радиослушатели отстаивают право, чтобы в Юрмале все-таки было море, так же, как в Эцике. Напомню, как все началось. Сергей прислал нам видео, где шум волн из Юрмала, писал, а море сегодня волнуется. На что Андрей из Венспилса написал, что передайте Сергею, в Юрмале моря нет. Водоем называется Рижский залив, и до моря 190 километров минимум. Обрадуйте всех. И стали тут, посыпались буквально сообщения от вот Сергея. Да, в Юрмале есть море. Город-курорт расположен на берегу Рижского залива, который является частью Балтийского моря. Протяженность песчаных пляжей составляет около 24-25 километров. Наталья также пишет. Ерунда, в Юрмале есть море. Что вы думаете, это лужа какая-то? Так, Андрей пишет, а в Баварии тоже нет моря, но я вас тоже приглашаю сосиски баварские поесть. Это мы с удовольствием, все, что связано с сосисками, это вы нас очень привлекаете. Баварские, это вот эти светлые, да, ой, какие они вкусные, обалдеть. Также Валерия пишет, можно Андрею Венспилс дождь отправить? И здесь такой смайлик в виде чертенка. Смотрите, Андрюш, вы там как-то это, нашим радиослушателям не то, что не понравились, но они хотят отстаивать честь называться морем в Юрмале. Задели вы их, да. В общем, хорошо вам отдохнуть. Я понимаю, что вы сейчас на пляже, загораете, может быть, и купаетесь, все у вас в порядке. Вот плюсы Юрмалы, более теплая вода, чем в Венспилсе. Тут уже начинается такой, где лучше отдыхать, в Юрмале или в Венспилсе. Ну, это, наверное, можно часовую программу сделать. Мне нравится, что в Венспилсе есть пляж для собак. Вот, вот это мне очень нравится. И в Лепе тоже. А вот в Юрмале такого нету. И нашим животным особо нигде и нельзя. Вот. Но это тоже тема такая для дискуссии надолго. Тата пишет, всем прекрасного дня и хорошего вечера. Спасибо огромное. Да, уже скоро буду прощаться. И Наталья передает привет из Венспилса. Спрашивает, Андрей, где вы, на каком пляже загораете? И женаты ли вы? Смотрите, уже у нас радиознакомство происходит. Андрей где-то в оранжевой кепке. Если вы увидите человека, намазанного кремом в оранжевой кепке, то это Андрей. Подходите к нему.
3: СВХ+. Я не зелёный.

0: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas Miesnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Начните путь к идеальному сну с «Юск». В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса «Голд» мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. «Юск» – забота о ваших сладких снах.
2: Кас рупеис пар майс дрошибу? Даже то дэвэ пар майс гариню? Светбанк то сот пар майокля абдрошинашану. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
3: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
4: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
6: Легендарная группа «Нэнсио» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсио» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
7: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
6: Билеты «Пилишус Сервис».
8: Из архива хитов. Золотой запас радио СВК.

хорошие новости. 25-45-25-25 номер, куда вы можете присылать свои поздравления. Ну и сегодня вы также были активны. Тема Рижского залива, взморья, Юрмалы тронула многих. Нашла отклик. Андрей из Венспилса написал, что в Юрмале нет никакого моря, что это залив. И вот Владимир написал, что добрый день, я сам из Питера, там Финский залив. Так вот фразу «поехали на море» вы там никогда не услышите. «Поехали на залив» — это да. Но я, если честно, Владимир, не представляю, чтобы я подошла, например, к подруге и сказала, знаешь, поехали сегодня на залив, а это закат посмотрим там или солнечное затмение. Она, наверное, потому что поехать на залив — это же чем-то залиться. И, в принципе... Тогда на завтра лучше планы отменить. Звучит по-пьяному немножко. Поехали на залив. Ну, а Вадим пишет, что Венспилс – это моя родина. Усмас 20, квартира 14. Всю страну люблю за факт существования этого города. И, Вадим, с вами, я думаю, что многие согласятся, потому что Венспилс действительно удивительный город. Он очень красивый, он очень ухоженный, он очень приятный. Там много детей. Там вообще все сделано для людей, для животных вообще. Для всех, для того, чтобы комфортно проживать. Так что большой привет венспилчанам. Спасибо, что вы с нами. Ну, а завершу я свой эфир на такой новости, даже не новости, а о своих планах расскажу. Попробую сегодня, хоть и говорят, что через вот компакт-диск нельзя смотреть на затмение, что можно как там глаза обжечь, не рекомендуют, но надо поискать какие-то специальные очки такие, да, или пленки. Вот, но тем не менее, если вам сегодня не удастся разглядеть частичное солнечное затмение, то сегодняшний вечер в Латвии может подарить нам еще одно замечательное явление. Едва вот солнышко, частично закрытое луной, скроется за горизонтом, как небо, тут же приготовит вторую часть звездной программы. Именно в эту ночь, с 12 на 13 августа, надо загадывать много желаний, потому что наступит пик самого зрелищного метеорного потока года. Персид, будут падать звезды, за ними можно будет наблюдать, загадывать желания. Вот, собственно, пусть обязательно все исполнится, о чем вы мечтаете. И на этой радостной ноте я действительно уже попрощаюсь. До завтра. Встречаемся в четверг, 13-го. Пока.

0: размер имеет значение?
1: Смотря для чего.
0: Конечно, для хлеба.
1: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
0: Купи один из

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью в Латвии без осадков, местами туман. Температура воздуха от плюс 7 до плюс 14. Завтра днем без осадков. Ветер слабый или умеренный. Температура воздуха от 19 до 23. Веспилс, Лепая, Даугавпилс и Резекне 18-20. В Риге днем без осадков плюс 20-22 градуса.
0: Радио СВХ плюс.

0: Из-за роста цен на газ вырастут коммунальные платежи, и Министерство образования не будет отзывать свои последние инициативы. На выходных до плюс 30, и затем опять похолодает. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции отклонила предложение министра экономики Виктора Валайниса о предоставлении временных видов на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость. В то же время предложение премьер-министра Андриса Кулбергса о предоставлении ВНЖ, существенно увеличив платежи в государственные фонды и бюджет, комиссия после заключения юридического бюро Сейма не рассматривала. Напомню, именно из-за правила «вид на жительство в обмен на инвестиции» президент Латвии отправил закон об эмиграции на повторное рассмотрение. На фоне стремительного роста цен на природный газ жители Латвии не сразу почувствуют подорожание повседневных расходов, однако через несколько месяцев оно сильнее всего отразится на расходах на жилье и коммунальные услуги, отмечает на Делфи главный экономист банка Цитадели Карлис Пургейлис. Более высокие расходы на энергию постепенно отразятся не только на коммунальных платежах, но и на ценах на продукты питания, товары и услуги, подчеркивает Пургейлис. Расчеты банка Цитадели показывают, что в Латвии ценовой шок произойдет позже, чем в Литве и Эстонии, однако его масштаб будет не меньшим. Рост цены на газ на 10% повышает общий уровень цен на 0,5%. Министерство образования и науки не планирует отказываться от изменений, предложенных в сфере образования. Они разработаны в соответствии с планом мероприятий правительства и установленными этим планом сроками. Одним из наиболее спорных предложений является отмена минимального порога сдачи централизованных экзаменов для получения основного образования. Министерство ссылается на рекомендации Организации экономического сотрудничества и развития. Лишь в нескольких странах — Эстонии, Италии и Латвии — учащиеся должны сдать централизованный экзамен, чтобы завершить основное образование и получить доступ к среднему образованию. Это создает реальные препятствия для дальнейшего развития учащихся, поясняет министерство. Накануне Министерство образования и науки представило предложение по организации комбинированного обучения, которое предусматривает возможность удаленного или онлайн-обучения в средней школе в объеме до 20% от общего количества учебных часов в год, а в основной школе до 15%. В министерстве подчеркивают, что их цель — укрепить очный учебный процесс, в том числе обеспечивая более разнообразный и персональный подход к ученикам, используя различные формы обучения и цифровые решения. Последние громкие инциденты с проступками полицейских в пьяном виде вызвали опасения, что это системные проблемы в государственной полиции. Начальник госполиции Арманс Рукс с этим не согласен. Это единичные случаи. В полиции происходит смена поколений. Старую субкультуру сменяют молодые полицейские со своими проблемами, включая риски, связанные с употреблением наркотиков, признает Рукс. Но в целом за последние годы количество нарушений, совершенных сотрудниками полиции, значительно сократилось. За последние 5 лет уменьшилось также количество жалоб и дисциплинарных дел, возбужденных против сотрудников полиции. В предстоящие выходные температура воздуха в Латвии повысится, однако на следующей неделе вновь понизится, прогнозируют синоптики. В ближайшие дни в Латвии будет довольно облачно, но осадков не ожидается. Лишь местами возможен кратковременный дождь, ветер преимущественно будет слабым или умеренным. Завтра до 23, в пятницу уже до 26, а в выходные местами до плюс 30 градусов. Ожидается, что в первой половине следующей недели температура не превысит плюс 18-23 градусов. В отдельные дни пройдут дожди. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.
1: Bum. август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим. СВХ плюс.

0: каждый будний день в это время хорошие новости.
1: Ну что, молодые мои прекрасные, давайте делать программу «Хорошие новости». Всем привет, меня зовут Дим Харев. Почему я называю вас молодыми и прекрасными? Поскольку сегодня Международный день молодежи, а мы же с вами все молодые, правда? Мы же не замечаем возраста в паспорте и не думаем о нем. Правильно, так держать. Всем привет! Сегодня среда, 12 августа. Как я уже сказал, сегодня Международный день молодежи. Сегодня же день подсолнуха. Сегодня день встреченного рассвета. Сегодня день любителей чистоты, день мочалки и геля для души, день виниловой пластинки. Привет всем тем, у кого есть хоть одна виниловая пластинка. Кстати, виниловые пластинки в последние годы набирают популярность. Всемирный день слона сегодня! Вон, а как! И Всемирный день каллиграфии. Всем, у кого почерк красивый, также пламенный привет. Помимо этого, давайте поздравляем сегодняшних именинников. Ангелина, Валентин, Герман, Иван, Клара, Максим и Павел. Православный календарь именинников. Поздравляем! Клара и Визма, латышский календарь именинников, поздравляем. Поздравляем всех, у кого сегодня день рождения, и призываем вас сделать то же самое. Если у вас сегодня какой-нибудь праздник, если вы кому-то хотите поднять настроение, если вы кому-то хотите передать привет, если вы хотите, чтобы я вам передал привет или какую-нибудь песенку подарил, пишите. Пишите еще раз, пишите, отправляйте, проверьте, как это работает. Настроение у вас точно улучшится. 25-45-25-25. По этому номеру присылайте свои смски, ватсапки или телеграмки. Плюс собачка radiosvh.lv для ваших писем электронных. Вот с этой заявочки музыкальной. Разумеется, заявки музыкальные. Согласно нашего обширнейшего формата будем выполнять. Аня, наша радиослушница, написала: «Здравствуйте, любимое радио. Можно, пожалуйста, поставить песенку 8240?» На что я у Ани спросил. Та, которая 8901? Ну да. Самое главное, Аня, что мы нашли общий язык, и именно эта песня сейчас для вас и прозвучит. Прекрасного вам, Аня, настроения. Прекрасного настроения всем тем, кто слушает радио СВХ+. Поехали! Поехали!

0: эфире «Хорошие новости».
1: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1 eiro 65 centi. Saldējums pols, plombīrs vai šokolādes 75 grami. 59 centi. Kafijas pupiņas Merild krēma. 1 kilograms 13 eiro 99 centi. Maksimā. Lai nekā netrūkto.
2: Все хорошее возвращается. Так же, как и Хэсбургер, Аризона Бургер. В этом месяце за 4 евро и 10 центов. 100% говядина, хрустящие луковые кольца и знаменитый Хэсбургер майонез с паприкой.
3: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
4: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
5: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
6: Nāc, svinēsim kopā!
5: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
6: Bet 15. augustā, 11. novembra Krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
5: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
7: СВХ плюс.

0: Хороших новостей много, много, много не бывает.
1: Представьте себе, робота научили играть на акустической гитаре. Появился проект механического исполнителя, который способен самостоятельно играть на акустической гитаре. Устройство нажимает струны на грифе и перебирает их. Проект разработал инженер из Новой Зеландии. Он представляет собой систему из двух механических частей, которые выполняют функции левой и правой руки, соответственно, гитариста. Одна часть отвечает за постановку пальцев на ладу, а другая за перебор струн. В конструкции используются шестерни, рычаги и магнитные приводы, благодаря которым механизм преобразует цифровые команды в реальные движения. Механизм пока не охватывает весь гриф большинства гитар и не умеет выполнять некоторые приемы, включая плавные переходы между ладами. Тем не менее, он уже способен воспроизводить достаточно сложные партии и может использоваться не только как автономный исполнитель, но и как помощник музыкант. Робот, который умеет играть на гитаре. Вот так. Ребята из группы B2 замечательно умеют играть на гитарах, что мы сейчас в очередной раз и послушаем. Марина попросила сыграть песню группы B2 «Серебро». Выполняю, Марин, ваше пожелание.

0: время вместе с Dreamy. Номер один в мире среди брендов премиальных роботов-пылесосов.
1: All dreams in one Dreamy.
2: Точное время 15 часов 26 минут.
3: Давно планируете купить робот-пылесос, фен или другую технику для дома? Сейчас самое

свыше 499 евро и получите в подарок один из мощных фенов Dreamy. А при покупке на сумму свыше 1099 евро – беспроводной пылесос Dreamy. Не упустите возможность заглянуть в наш магазин в Риге на улице Мариас 2А и получить ценное дополнение для вашего дома.

0: нас для вас хорошие новости.
1: Вы же знаете, да, что такое билборд? Билборд – это такой огромный рекламный плакат, не знаю, где-нибудь в районе какой-нибудь автострады. Да? Так вот, компания Netflix на несколько дней поселила актера, живого человека, внутри билборда. Случилось это в Лос-Анджелесе. Компания сделала это для того, чтобы прорекламировать свой новый научно-фантастический триллер под названием «Последний дом». Билборд, на фасаде которого можно увидеть надпись «Как долго ты сможешь продержаться?» Вот, актер прожил в билборде три дня, живой человек. Рекламную кампанию оборудовали как жилую комнату с креслом, полками, книгами, кондиционером и глобусом. Актер наблюдал за прохожими, жестикулировал и общался с людьми с помощью белой доски и маркера. Это еще на довольно высоком от земли расстоянии было. «Последний дом» вышел на Netflix 7 августа. По сюжету триллера супруги с детьми оказываются заперты в своем доме. Ну и вот таким образом Netflix рекламирует свой продукт. Может быть, кто-то уже успел посмотреть серию «Последнего дома». Что скажете? Стоит обратить внимание на этот фантастический триллер? Так, наш радиослушатель Олег из Финляндии написал: «Привет, Дим, у нас в Финляндии сегодня 1 сентября. У детей начался новый учебный год». Вот какая новость пришла из Финляндии. То есть это хорошая новость для латвийских детей, у которых еще, не весь август, но еще достаточно времени, чтобы не думать о школе. Да и для родителей тоже латвийских это хорошая новость. Школа это то еще мероприятие для родителей. Олег попросил сыграть что-то про школу. Вот эту песенку я выбрал для вас, Олег, и для всех детей Финляндии, которые сегодня пошли в школу.
2: Я хожу в 10-й класс, Б, и подружек у меня нет. Не оформлена моя грудь, и в глазах моих всегда

0: Программа «Хорошие новости».
1: Хорошие новости.
2: 15:36, дорогие мои замечательные. До 16:00 у вас еще есть возможность принять участие в программе «Хорошие новости». Пишите, отправляйте нам смски, ватсапки или телеграмки, или письма электронные. 25-45-25-25. Простота. Легкотня связаться с нами и поучаствовать в нашей программе. Не опаздывайте, пожалуйста, если у вас есть желание и возможность кого-то поздравить. До 16:00 присылайте. А мне еще одна новость, связанная с кинематографом. 64-летний уроженец Китая Джек Ши купил дом в Нью-Йорке. Ну, казалось бы, ну купил и купил. Но он купил непростой дом и ничего об этом не знал. Дом оказался связан с Человеком-пауком. Теперь он, Джек Ши, получает письма от детей со всех уголков планеты. Джек уже 3 года живет по адресу Инграм-стрит 20. Такой же адрес был у Питера Паркера, Человека-паука, и тетушки Мэй в комиксах. Мужчина рассказал, что понятия не имел, что заезжает в знаменитое место. Да ладно. Да ладно. Мне кажется, что когда вот продавали такой дом, там наоборот бы накруточку какую-то сделали за счет всего этого. Нет, точно не имел понятия. Помимо писем и рисунков от детей, которые приходят на почту Ши, возле жилища скапливаются фанаты франшизы. Люди приходят к этому дому на протяжении десятилетий уже. А с выходом нового фильма «Человек-паук. Новый день» их стало ощутимо больше. Приезжают люди из Ирландии, из Англии, Италии, со всего света. Они постоянно фотографируются. Вот. Разрешает людям фотографироваться дома, читает их письма. Обычно маленькие поклонники задают вопрос Человеку-пауку и просят супергероя прийти к ним в гости. Ну, вот как-то так. Как-то так. Наша радиослушница Нелли обратила внимание на то, что сегодня день виниловых пластинок, и попросила сыграть что-то из репертуара Владимира Семеновича Высоцкого, в частности, вот песенка «Жираф». Упомянуто, я вспоминаю свое детство, когда у меня была виниловая пластинка с этой песней. Наверное, Нелли у вас была. Что любопытно, вот сейчас эта песня начнет звучать в нашем эфире, и там будет характерное вот это потрескивание виниловых пластинок слышно, мне так кажется. Ну, давайте слушать.

Европа, Юля, Ева и Радио СВХ плюс Сереж поздравляет вас с вашим праздничком, с днем рождения. Обнимаем. Давайте про девочку одну из Индии расскажу. Ей 11 лет, зовут ее Пранит Каур, и она установила забавный мировой рекорд, попала в книгу рекордов Гиннесса. Она крутила хула-хуп, никогда не догадайтесь как. Она крутила хула-хуп вокруг пучка волос. То есть вот она сделала из волос кичку на голове, да? И вот там этот хула-хуп крутила. За 30 секунд Пранит прокрутила обруч 86 раз, представьте себе, 86 раз. Это больше, чем 2 раза в секунду вокруг вот, пучка волос. Она занимается хула-хупингом, какое слово, с 7-летнего возраста. И сейчас хочет установить мировой рекорд за минуту. Давайте пожелаем ей всяческих успехов. Вот. Если у вас сейчас есть хула-хуп, если вы способны сделать пучок волос, ну попробуйте, вдруг у вас получится. Вдруг у вас получится больше, чем 86 раз за полминуты. Пойдете в книгу рекордов Гиннесса, потом вместе вот с вами у вас интервью возьмем в программу «Хорошие новости» приведем. Вы будете вспоминать, да, слушал я радио СВХ+, рассказали мне, я попробовал, или попробовала, не знаю, у меня получилось, ну почему нет. Так, следующая песня, насколько я понимаю, будет звучать в Ирландии сейчас. Правда, Ксения, вы сейчас же в Ирландии, судя по номеру вашего телефона. Хотя, возможно, вы к нам в гости сюда приехали. Или не в гости. Вот, Ксения ирландским номером попросила. Здравствуйте, можно, пожалуйста, сыграть песню «Давай на самый верх один»? Можно, дорогая Ксения, ловите.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
1: В детском отделе Sky & More Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Sky & More Kids, улица Донтас, 19А.
2: Большие города.
3: Два в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество. Диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».

Здесь наш радиослушатель Андрей из Венсфилса, насколько я понимаю, предложил в честь дня виниловых пластинок вспомнить творчество Юрия Антонова. С удовольствием, дорогой Андрей, вместе с вами послушаю вот эту песню в исполнении Юрия Антонова.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Этой ночью без осадков, местами туман. Температура воздуха от плюс 7 до плюс 14. Завтра днем без осадков. Ветер слабый или умеренный. Температура воздуха от 19 до 23. Венспилс, Лепа, Даугавпилс и Резекне плюс 18-20. В Риге днем без осадков плюс 20-22 градуса.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Из-за роста цен на газ вырастут коммунальные платежи. Министерство образования не будет отзывать свои последние инициативы. На выходных до плюс 30, затем снова похолодает. В Риге 4 часа. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Бизнес-план национальной авиакомпании Air Baltic, предусматривающий сокращение флота и привлечение нового финансирования, выглядит логичным, однако многое будет зависеть от решения держателя облигаций. Облигации планируется конвертировать в доли капитала Air Baltic. Речь идет о том, что держатели облигаций станут акционерами. Это очень существенное решение. Реализация всего плана, по сути, зависит от согласия держателей облигаций, пояснил финансовый консультант Райтис Логинс. Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции отклонила предложение министра экономики Виктора Валайниса о предоставлении временных видов на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость. В то же время предложение премьер-министра Андриса Кулбергса о предоставлении ВНЖ, существенно увеличив платежи в государственные фонды и бюджет, комиссия после заключения юридического бюро Сейма не рассматривала. Напомню, именно из-за правила вид на жительство в обмен на инвестиции президент Латвии отправил закон об иммиграции на повторное рассмотрение. На фоне стремительного роста цен на природный газ жители Латвии не сразу почувствуют подорожание повседневных расходов, однако через несколько месяцев оно сильнее всего отразится на расходах на жилье и коммунальные услуги, отмечает на Делфи главный экономист банка Цитаделы Карлис Пургайлис. Более высокие расходы на энергию постепенно отразятся не только на коммунальных платежах, но и на ценах на продукты питания, товары и услуги, подчеркивает экономист. Расчеты банка Цитаделы показывают, что в Латвии ценовой шок произойдет позже, чем в Литве и Эстонии, однако его масштаб будет не меньшим. Рост цены на газ на 10% повышает общий уровень цен на 0,5%. Министерство образования и науки не планирует отказываться от изменений, предложенных в сфере образования. Они разработаны в соответствии с планом мероприятий правительства и установленными этим планом сроками. Одним из наиболее спорных предложений является отмена минимального порога сдачи централизованных экзаменов для получения основного образования. Министерство ссылается на рекомендации Организации экономического сотрудничества и развития. Лишь в нескольких странах Эстонии, Италии и Латвии учащиеся должны сдать централизованный экзамен, чтобы завершить основное образование и получить доступ к среднему образованию. Это создает реальный препятствия для дальнейшего развития учащихся, поясняют в министерстве. Сегодня вечером в Латвии будет наблюдаться частичное, вернее почти полное солнечное затмение, поскольку в максимальный момент Луна закроет до 4/5 диаметра Солнца. В Риге затмение начнется в 20:06 и достигнет максимальной фазы в 20:57, а в 21:11 частичное затмение Солнца зайдет за горизонт. Также в ночь со среды на четверг в небе пик метеорного потока Персеиды. При идеальных условиях можно поймать до 150 падающих звезд в час. Но для этого лучше всего выехать за город подальше от света и просто смотреть в небо. В предстоящие выходные температура воздуха в Латвии повысится, однако на следующей неделе вновь понизится, прогнозируют синоптики. В ближайшие дни в Латвии будет довольно облачно, но осадков ожидается немного. Лишь местами возможен кратковременный дождь. Ветер преимущественно слабый или умеренный. Завтра до плюс 23, а в пятницу уже до плюс 26. В выходные местами до плюс 30. Ожидается, что в первой половине следующей недели температура не превысит плюс 18-23 градусов, и в отдельные дни пройдут дожди. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: Ну что ж, еще раз всем привет. Добро пожаловать в программу Drive Time. Здесь уже я, Дим Харов. Среда у нас с вами сегодня. Да, среда сегодня, 12 августа. Между прочим, среда — это не середина пути, а повод не останавливаться. Вот такой девиз для мотивации можно где-то повесить. Помните этот фильм про этого, как его? Теда Ласса, да? Вот он такими вот фразами говорил. И всякие мотивационные девизы вешал на дверь его, чтобы больно разделать. Не смотрели Теда Ласса? Даже если вы не любите футбол, первый, второй сезон — совершенно замечательное развлечение. Что касается развлечений, друзья мои, подруги, сегодня мы с вами будем играть в конкурс ассоциаций под названием «На одной волне». И будем, кстати, разыгрывать посещение Infinity Paddle. И там час игры на двоих. Мы с вами разыграем по итогам трех туров. Ну и потом у нас будет небольшая лотерейка. В общем, всем прекрасного и замечательного настроения. И сегодня, если не ошибаюсь, вчера я ошибся, а сегодня не ошибаюсь, Вера Брежнева выступит для вас в концертном зале «Дзинтри». А прямо сейчас в эфире радио СВХ+.
3: СВХ+.

0: самая свежая новость в наших соцсетях, в соцсетях радио СВХ+. Сегодня. Сегодня или завтра будет эксклюзивное интервью, между прочим, с Верой Брежнев. Да, да, да. Следите за нашими соцсетями.
1: Неписанные правила от Drive Time. ПДД существует, потому что люди – это люди.
2: Viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērcis Rimi e-veikalā līdz 31. augustam. Reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
3: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
4: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
5: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
6: Биг Банк платит своим клиентам?
7: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
8: Дамас ун кунги. Шейд Шармс. Жакс Шармс. Гада ногали нау тикай датуми. Тайр святку сайвута. Я юсу узнямум свел meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
9: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
10: СВХ плюс.

0: конкурс. Конкурс ассоциаций на одной волне.
1: С нами Infinity Paddle. Комфортное и современное пространство для любителей падала. Качественные корты с профессиональным покрытием и хорошим освещением. В Infinity Paddle три просторных зала, оборудованных по международным стандартам. Для вас аренда залов с возможностью взять на прокат ракетки и мячи, а также воспользоваться уютными раздевалки с душем и зонами отдыха. Урекс Тесса Элла 3 в Риге. Каждый день с 8 до 10 вечера. Телефон 27-33-88-22.
0: Конкурс ассоциаций на одной волне.
1: Смотрите, друзья мои, подруги, сейчас мы с вами будем играть в ассоциации. Так, я фончик забыл поставить. Сейчас, секундочку, фончик поставлю, чтобы нам с вами было ритмичнее разговаривать. Вот сюда, фончик, иди. Ага, сейчас, секундочку. Вот сейчас будет. Давай. Вот пошел фончик. Отлично. Итак, мы разыграем час на двоих в Infinity Paddle. Я вам вышлю коды, вышлю ссылочки. Разберетесь. Да? Замечательная игра, которая довольно проста в освоении, даже для тех, кто не знаком с этим видом спорта. Очень нравится многим. Очень, это современный тренд такой спортивный. Да? Вот, чтобы выиграть игру на двоих в Infinity Paddle, вам надо победить сначала в одном из туров конкурса на одной волне, а потом, чтобы удача выбрала именно ваш номер, у нас будет лотерея с шариками. Правила конкурса на одной волне. Я в первом туре предложу вам настроиться с Владимиром Новодворским, работником студии, работником службы информации нашей радиостанции, и отгадать три его ассоциации. Слово проассоциировал Владимира. Здесь есть три ассоциации. Вот я сейчас на них смотрю. Есть аудиоварианты этих ассоциаций. Там никаких изменений уже не будет. Это же слово я сейчас произнесу вам. Вы берете телефон и не мешкая, что важно, отправляете три своих ассоциации. Или смс, или ватсап. Почему не мешкая? Поскольку я буду искать первое пришедшее тройное совпадение с вариантом Владимира Новодворского. Если я не найду тройное совпадение, буду искать двойное совпадение и отправлю вас в финал. Да? Все понятно? Очень хорошо. С одного телефонного номера. Или одна смс-ка, или одна ватсапка с тремя ассоциациями на слово «молодежь». Молодежь! У нас сегодня Всемирный день молодежи, да? Если ничего не путаю. Вот по этому поводу давайте мы это слово и проассоциируем. С этого момента у вас 5 минут максимум. Отправляйте три свои ассоциации на слово «молодежь». 25, 45, 25, 25. Вперед!
0: СВХ+.

0: напиши мне кремом от загара на спине 3 буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето на плюсе.
3: Этой ночью без осадков, местами туман, температура от 7 до 14. Завтра днем без осадка, ветер слабый или умеренный, 19-23 градуса. По стране Венспилс, Лепая, Даугавпилс, Рызакна, 18-20. В Риге без осадков, 20-22 градуса выше нуля.
2: Драйв-тайм с Димом Харовым.

0: На одной?
1: Одной?
0: Волне.
2: Итак, я предложил прислать вам три ассоциации на слово «молодежь». И вот ваш список ассоциаций было огромное количество. Самая популярная тусовка, музыка, спорт, Инстаграм, джинсы, энергия, будущая свобода, радость, институт, дискотека, весна, юность, учеба, интернет, ночь, универ, беззаботность, телефон, задор, веселье, тикток, школа, институт, сленг, парень, девушка, современный прогресс, родители, смена, дети, техника, протест, между прочим, фастфуд, гитара, зумеры, пубертат, поколение, красота, любовь, дружба, мечты. Давайте послушаем, что по этому поводу сказал Владимир Новодворский. Внимание!
3: Всем привет! Мои ассоциации на слово «молодежь». Зумеры, дискотека, первая любовь. Удачи!
2: Зумеры, дискотека и просто любовь встречалась, но даже парочка не состоялась. Если я ничего не путаю в ваших смс-ках и ватсапах, их было очень много. Поэтому, если вдруг у кого-то есть двойное совпадение, напомню, варианты Владимира Новодворского. Зумеры, дискотека, первая любовь. Вот, дайте мне, пожалуйста, знать, вдруг я кого-то не заметил. Ну а пока предварительно в первом туре у нас без победителя. Это значит, ничего страшного, что в следующем туре у нас будет два победителя.
0: Конкурс ассоциаций на одной волне.
4: Счастье есть. СВХ+.

0: новости современных технологий.
1: Музыкальный стриминговый сервис Spotify объявил, что начнет маркировать музыкантов, созданных с помощью искусственного интеллекта, как AI Person, EE Persona. Такой значок позволит слушателям понять, что личность артиста может быть сгенерирована искусственным интеллектом и не имеет отношения к реальному человеку, сообщается в блоге сервиса. Настоящая связь между артистом и его поклонником может быть построена только на доверии и подлинности. В музыке это означает, что слушатели должны быть уверены в том, что автор музыки тот, за кого себя выдает. В эпоху искусственного интеллекта это важно, как никогда, говорится в публикации. Создатели ИИ музыкантов смогут сами поставить себе значок через сервис Spotify for Artists. Маркировать таких музыкантов будет и сам Spotify. По умолчанию сервис не станет включать ИИ исполнителей в редакционные рекомендации. Таким образом, пользователи не увидят музыку от этих аккаунтов в своих рекомендациях, только если сами не подписаны на таких музыкантов. В ближайшие месяцы у пользователей Spotify также появится возможность сообщить сервису о профилях артистов, которые, по их мнению, сгенерированы с помощью искусственного интеллекта. Платежный сервис Яндекс.Пэй больше не доступен в магазине приложений App Store. В компании подчеркнули, что деньги клиентов в безопасности в июле 2026 года Яндекс.Пэй удаляли из зарубежных версий App Store, но в российской версии приложения оставалось еще доступным. Не бойтесь новых технологий, но будьте с ними внимательны.
0: Это были новости современных технологий.
2: СВХ плюс.
3: Алло. Знаешь, кажется, мы все очень устали. Хочется просто взять и

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: Так, Евгений Николаевич нам кое-что прислал. Давайте сначала послушаем, а потом о вкусной остановке поговорим. А внимание, вот что говорит Евгений.
3: Всем добрый вечер. Улица Мукусалас от ЦСДД в сторону центра. Съезд Мукусалас на Мукусалас Аплес. В левом ряду сломалась машинка.
2: Спасибо, Женя, огромное. Итак, Мукусалас в сторону центра от ЦСДД перед кольцом. В левом ряду сломалась машинка. Евгений, я вас записал в свою книжечку и записал не просто так. Поскольку в пятницу мы будем подводить итоги, и кто-то из самых активных участников Drive Time получит вот эту замечательную карту. Она сейчас у меня в руках. Вкусный подарок от родительства Хаплюза, конечно, от ресторанов Lido на 30 евро. Участвуйте. И всем приятного аппетита. Конечно же, вместе с Lido.
0: Drive Time с нами вкуснее.

0: Неписанные правила от Drive Time. Тормозной путь не зависит от твоей уверенности.
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Самое время для нового Volvo. Только в ограниченном количестве. Volvo XC60 Plus Dark 49 990 евро. И семиместный Volvo XC90 Plus Bright 59 990 евро. Поторопитесь, количество автомобилей ограничено. Подробнее улица Сканстас 33 или на volvocross.musamotors.lv.
3: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 01006410.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl. Стоит того.
5: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
6: Можно, можно. Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
5: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на safinance.lv.
7: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

0: Давайте напомню, кто подключился только что. Я надеюсь, что вы подключаетесь и подключаетесь. Улица Мукусалс от ССДД в сторону кольца. Вот там в левом ряду машина сломалась, там пробочка. По статистике, официальная статистика от МВД за вчерашний день. Давайте сразу обращу внимание на то, что очень много велосипедистов вчера пострадало в Риге и окрестностях. 8 велосипедистов вчера пострадало в Риге и окрестностях. Обалдеть. Пожалуйста, обращаем внимание на велосипедистов. Велосипедисты, обращаем внимание на других участников движения, чтобы вы не пострадали. А всего вчера пострадало в авариях 14 человек. 10 в Риге и окрестностях. Земгала 2, Видзем 1, Курзем 1. Владгалы, молодцы! Вчера вообще без пострадавших. Слава богу, вчера никто не погиб на дорогах Латвии. Всего было 123 аварии, 453 нарушения. А, кстати, нарушений больше всего было в Латгале. Вот. За агрессивное вождение вчера было задержано 3 человека. Один в Риге, один в Видзем, один в Латгале. Скоростных нарушений 232. Больше всего скорость нарушали в Видземе 87 раз. За вождение в нетрезвом состоянии было задержано 9 человек. Все под алкогольным опьянением. 6 из них в Риге и окрестностях. В Видземе трое. Земгала, Курзем и Латгала. Молодцы! Так, и все 10 попали по-крупному. Кого-то конфискуют автомобиль, а кто-то заплатит штраф согласно стоимости автомобиля. Ноль стоит в графе угонов, и это здорово.
1: Драйв-тайм. С нами безопаснее.

0: Правильно.
1: Неписанные правила от Drive Time. В спешке выигрывает только штраф.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Yop, Emporio Armani, Baldessarini и другие всемирно известные бренды для твоего гардероба, стиля и продолжения лета. Выбирай качество по цене, которое приятно удивляет. Скидки до 70%. Sky & More, улица Дунтес, 19А.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
6: Билебэм, билишус-сервис.
7: Коллекция хитов. Золотой запас радио.

как мне кажется, очень несовременная песенка, особенно про домашних мальчиков. Могу ошибаться, но потому что я сейчас в этих интернетах, в ваших этих интернетах, как говорят люди, которые интернет любят. Я люблю интернет. Вот. А девушки как раз-таки очень любят домашних мальчиков. И чем больше этот мальчик домашний, чем больше этот дом мама с папой ему дадут, и чем больше девушки перепадет, тем, как мне кажется, девушки больше любят домашних мальчиков. Хотя и летчики, и моряки тоже неплохо сейчас зарабатывают. В общем, всем любви и счастья. А счастье за наше.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.
1: Все будет хорошо.

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью в Латвии без осадков, местами туман, температура воздуха от плюс 7 до плюс 14. Завтра днем без осадков, ветер слабый или умеренный, температура воздуха от 19 до 23. Венспилс, Лепа и Даугавпилс и Резекне 18-20. В Риге днем без осадков и плюс 20-22 градуса.
0: Радио СВХ плюс.

0: Из-за роста цен на газ вырастут коммунальные платежи. Министерство образования не будет отзывать свои последствия. Делегация посольства США посетила Рижский русский театр. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Бизнес-план национальной авиакомпании Air Baltic, предусматривающий сокращение флота и привлечение нового финансирования, выглядит логичным. Однако многое будет зависеть от решения держателей облигаций. Облигации планируется конвертировать в доли капитала Air Baltic. Речь идет о том, что держатели облигаций станут акционерами. Это очень существенное решение. Реализация этого плана, по сути, зависит от согласия держателей облигаций, пояснил финансовый консультант Райтис Логинс. Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции отклонила предложение министра экономики Виктора Валайниса о предоставлении временных видов на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость. В то же время предложение премьер-министра Андриса Кулбергса о предоставлении ВНЖ, существенно увеличив платежи в государственные фонды и бюджет, комиссия после заключения юридического бюро Сейма не рассматривала. Напомню, именно из-за правила вид на жительство в обмен на инвестиции президент Латвии отправил закон об иммиграции на повторное рассмотрение в Сейме. На фоне стремительного роста цен на природный газ жители Латвии не сразу почувствуют подорожание повседневных расходов, однако через несколько месяцев оно сильнее всего отразится на расходах на жилье и коммунальных услугах, отмечает на Делфи главный экономист банка Цитаделы Карлис Пургайлис. Более высокие расходы на энергию постепенно отразятся не только на коммунальных платежах, но и на ценах на продукты питания, товары и услуги, подчеркивает Пургайлис. Расчеты банка Цитаделы показывают, что в Латвии ценовой шок произойдет позже, чем в Литве и Эстонии. Однако его масштаб будет не меньшим. Рост цены на газ на 10% повышает общий уровень цен на 0,5%. Рижский русский театр имени Михаила Чехова сегодня посетили представители посольства США и познакомились с богатой историей театра, которая связана с Америкой. Театр назван в честь знаменитого актера, который бежал из Красной России, создал свою школу сперва в Латвии, а потом в США, где по его методике учились Мерлин Монро, Марлон Брандо, Одри Хёбберн, Леонардо Ди Каприо, Аль Пачино. В числе участников встречи был гарант театра Чехова, предприниматель Олег Трейновский. В планах руководимого им Балтийского центра образования и академического развития приезд в Латвию американских студентов, которые сегодня обучаются по методике Михаила Чехова. Возможно, интересное сотрудничество, сообщили в Рижском русском театре. Сегодня вечером в Латвии будет наблюдаться частичное, вернее, почти полное солнечное затмение, поскольку в максимальный момент Луна закроет до 4/5 диаметра Солнца. В Риге затмение начнется в 20:06 и достигнет максимальной фазы в 20:57. А этой ночью в небе будет пик метеорного потока Персеиды. При идеальных условиях можно поймать до 150 падающих звезд в час. Но для этого лучше всего выехать за город, подальше от света. В предстоящие выходные температура воздуха в Латвии повысится, однако на следующей неделе вновь понизится, прогнозируют синоптики. В ближайшие дни в Латвии будет довольно облачно, но осадков ожидается немного. Лишь местами возможен кратковременный дождь. Ветер преимущественно слабый или умеренный. Завтра до 23, в пятницу до 26, выходные местами до плюс 30. Ожидается, что в первой половине следующей недели температура не превысит плюс 18-23. В отдельные дни пройдут дожди. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.
1: Бам! август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: Отдельное пожелание всем тем, кто сейчас в пути. Если у вас и будут остановки, возможно, даже не запланированные или запланированные, пусть они будут вкусные. Программа Drive Time советует вам ресторан Lido, где каждый может найти свое любимое летнее блюдо в сезонном ассортименте. А посмотрите, какая погода сейчас здесь, во всяком случае у нас в Риге. Может быть, вы что-то возьмете с собой на вынос из сезонного ассортимента и пойдете в ближайший парчок. А, и вот там устроите ужин. А? Как вам идея? Всем привет, меня зовут Дим Харов. Много интересного впереди, будьте с нами.
3: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас. В студии Дим Харов.

0: писанные правила от Drive Time. Если сомневаешься, не обгоняй. Интуиция тоже хочет жить.
1: Piešķi ir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike 3 veidi – 20,99 eiro. Bērnu apģērbiem 40% atlaide. Rimi.
2: Выгодные предложения уже в Буницкий АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буницкий АБЦ.
3: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
7: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Drive Time совместно с Lido.
8: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
9: ВК+.

0: На одной, волне.
1: Сегодня мы с вами разыгрываем час на двоих игры в падл. Infinity Padel с нами. Это комфортное современное пространство для любителей этого вида спорта. Качественные корты с профессиональным покрытием и хорошим освещением, что для этой игры очень-очень важно, кстати. В темноте играть, представьте себе. То еще удовольствие в кавычках. Падл довольно прост в освоении, даже для тех, кто не знаком с этим видом спорта. Идеально подходит для командных игр. Итак, Infinity Padel. Час на двоих разыграем в конкурсе под названием «На одной волне». Давайте вкратце напомню правила. Они простые. Вам надо будет отгадать три ассоциации, настроиться на одну волну. Вот во втором туре этого конкурса с Сашей Буславием, нашим юным работником радио СВХ+, которого вы на каждое бодрое утро можете услышать в эфире. В том числе с Владимиром Вэллом. Владимир Вэлло, привет. Я предложил ему назвать три свои ассоциации на слово, которое произнесу и вам. Вы, как я только это слово произнесу, не мешкая, отправляете или смс, или ватсапкой три своих ассоциации. У вас будет 5 минут, и я буду искать первое тройное совпадение. А, поскольку у нас в прошлом часу, кстати, не было победителя, в этом часу у нас будет 2 победителя, то есть 2 места в финале мы сейчас разыграем. Я очень надеюсь на тройное совпадение, даже на 2 надеюсь. Если не будет тройных совпадений, буду искать первые 2 двойных совпадений. В общем, все понятно, да? Итак, внимание, берем в руки телефон. Я сейчас называю слово. И вы на 25, 45, 25, 25 отправляете 3 своих ассоциации на слово «слон». «Слон». Сегодня Всемирный день слонов, вот поэтому давайте это словечко и проассоциируем. «Слон». 3 ваши ассоциации отправляйте с одного телефонного номера или одна смс, или одна ватсапка. Вперед!
0: Конкурс. Конкурс ассоциаций на одной волне.
2: Счету твоим счетом потеряешься по парам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
0: Карма. СВХ+.
3: Ближе

0: точное время вместе с Dreamy. Номер один в мире среди брендов премиальных роботов-пылесосов.
1: All dreams in one dreamy.
2: Точное время 17 часов 23 минуты.
3: Давно планируете купить робот-пылесос, фен или другую технику для дома? Сейчас самое время, ведь большие покупки заслуживают больших сюрпризов. Только в этом месяце в магазине Dreamy в Риге на улице Мариес 2А особенно ценный подарок за покупку. Совершите покупку на сумму свыше 499 евро и получите в подарок один из мощных фенов Dreamy. А при покупке на сумму свыше 1099 евро – беспроводной пылесос Dreamy. Не упустите возможность заглянуть в наш магазин в Риге на улице Мариес 2А и получить ценное дополнение для вашего дома.

0: Мое сердце радуется, что в конкурсе «На одной волне» у нас есть одно тройное совпадение, огромное количество двойных совпадений. Но давайте обо всем по порядку. Я предложил вам прислать три ваших ассоциации на слово «слон». Давайте по-быстрому список засчитаю. Большой, бивни, хобот, цирк, Таиланд, Африка, уши, зоопарк, Индия, белый, кататься, грязь, бананы, шахматы, серый, морковь, дамба, мощь, животная, моська, сила, чай, мышь, мамонт, муха, дом. Отдельный вариант. Верзила, громадина, амбал. Вот такое было сочетание ваших ассоциаций на слово «слон». Давайте послушаем, что по этому поводу сказал Александр Буслаев. Внимание, вот его варианты.
1: Привет, это Саша Буслаев. И вот мои три ассоциации на слово «слон». Это хобот, уши и шахматы. Всем удачи!
0: Хобот, уши, шахматы. Тройное совпадение мы получили от нашего радиослушателя, имя которого я сначала не знал, а потом казалось, что его зовут Владислав. Шахматы, в скобочках написана фигура, хобот и ушастик. Ну, абсолютное тройное совпадение, ушастик и уши — это одно и то же. Поздравляю, Владислав, дорогой, вы в финале. Было очень много двойных совпадений. А если я вдруг, сразу же оговорюсь, не заметил тройное совпадение, да, хобот, уши, шахматы, дайте мне, пожалуйста, знать. Пока предварительным, а вторым победителем у нас объявляется еще один Владислав, между прочим. Хобот, уши, Африка. Прислал он, и он был быстрее всех с двойным совпадением. Ежели вдруг я не заметил вашего варианта хобот, уши, шахматы, дайте мне, пожалуйста, знать. Но, по-моему, я был предельно внимательным. Всем спасибо, у нас впереди еще один тур конкурса «На одной волне». Ну и, разумеется, потом лотерея, потом розыгрыш на час и на двоих игры впадал.
2: Конкурс ассоциаций «На одной волне».
3: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел глаз на табло.
2: СВХ плюс.
3: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет. К таким, как ты, нужен подход особый. Я не особо романтик, прости. Но как увидел, я понял.

0: Потоп не запал на такую.
1: Автоновости.
2: Мэр Риги Вестус Клейнбергс в соцсетях извинился перед рижанами за то, что набережную 11 ноября перед праздником города закрыли уже во вторник утром, а предупредить об этом забыли. Сейчас закрыт участок набережной от Вантового до Каменного моста, но наиболее серьезные ограничения ожидаются в субботу с 12 часов дня 15 августа до 4 часов утра воскресенье 16 августа. Движение транспорта будет полностью закрыто на территории Старой Риги. Также будут перекрыты отдельные участки улиц Кальтю, Аспазиес и Кришвена Барона. Минувшей ночью в Риге нетрезвый мужчина на большой скорости на автомобиле Mercedes-Benz протаранил территорию автозаправочной станции Circle K на улице Пернова с рядом с Заметанским мостом. Около 1:30 ночи автомобиль на большой скорости промчался по улице Александра Чака, затем на съезде с моста пересек велополосу, тротуар и зеленую зону, сломал несколько дорожных знаков и флагшток. Машина остановилась на территории автозаправки, заехав на зеленую зону. Пассажирам и водителям автомобиля оказались граждане Индии. Перед поездкой они употребляли алкоголь. И уже с завтрашнего дня на Заметанском мосту отменяют ограничение скорости в 30 км в час. По мосту можно будет ехать со скоростью 50 км в час. Берегите себя за рулем.
1: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: Давайте о погоде вам сейчас расскажу на завтра, а потом один вопрос вам задам, очень-очень актуальный, попрошу вас на него ответить. Ночью без осадков, местами туман, температура воздуха от 7 до 14 градусов. Завтра днем в Латвии без осадка, ветер слабый или умеренный от 19 до 23 градусов. Венспилс, Лепая, Даугавпилс, Резекне 18-20, в Риге 20-22 градуса выше нуля. И вот вам, пожалуйста, вопрос, на который очень попрошу вас ответить, а тем более, что придется прислать всего лишь одну циферку, которая будет соответствовать подходящему для вас варианту ответа. Смотрите, вы же слышали, да, и не один раз, что сегодня будет солнечное затмение. Что касается Риги, в 20.06, вот, по моим данным, ну, или по данным, которые можно найти в интернете, оно начнется. Пик затмения будет в 20.57 в Риге. В разных районах Латвии будет чуть-чуть отличаться, но если захотите, найдете, да? Так вот, какой вопрос. Будете ли вы сегодня наблюдать солнечное затмение? Ответьте, пожалуйста, не постесняйтесь и, вот, не поленитесь. Да, обязательно. Вариант номер один. Нет. Вариант номер два. И вариант номер три. Как получится. Только цифры пришлите. Только цифры, ничего более. На 25, 45, 25, 25 смс-кой или ватсапкой. Договорились? И мы подведем итоги этого вопроса буквально через несколько минут. Мне просто любопытно. Итак, еще раз. Будете ли вы сегодня наблюдать солнечное затмение? Вариант номер один. Да, обязательно. Единичка. Нет. Двоечка. Или как получится, вариант номер три. СМС-кой или ватсапкой. Пожалуйста, очень вас прошу. Пришлите, а.
3: Поймал вайб.
0: Тайм прямо сейчас
4: в студии Дим Харов. СВХ плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. Трамвай всегда прав, потому что он большой. Пешеход, потому что он маленький.
1: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Долмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Долмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом стал мед, сдавай.
3: Усталость – это не норма. Проверься. В Центральной лаборатории общий анализ крови, ферритин и другие важные показатели в комплекте с запасы железа всего за 14 евро 99 центов. Без направления от врача. С картой лояльности в СЛИБА. Не жди в очереди. Записывайся на laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 0100-68302.
4: Снижаем цены на мясные продукты. В магазинах Lidl с понедельника. Нарезанный свиной бекон горячего копчения 100 грамм 95 центов. Свиные колбаски 400 грамм евро 99. И вареная колбаса со шпиком 600 грамм 2,99. Lidl стоит того.
5: А размер имеет значение?
6: Смотря для чего.
5: Конечно, для хлеба.
6: Размер хлеба Latvia Smaznieks Lielmaize имеет значение.
5: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
7: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
8: Ir vērts pamēģināt.
9: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
10: Es atvēru uzņēmumu kontu Swedbank.
7: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Swedbank.
11: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
12: СВХ плюс.

Большое спасибо всем, кто откликнулся на мой призыв и принял участие в голосовании. Будете ли вы сегодня наблюдать солнечное затмение? Спросил я вас. Да, обязательно. Нет. И как получит три варианта ответа. Я здесь вспомнил, как в школе пропорции составлял. И надеюсь, что все правильно у меня получилось. Итак, 14% наших радиослушателей равнодушны к сегодняшнему солнечному затмению. 14% всего лишь. Вот. 40% написали «Да, обязательно». Мы будем сегодня наблюдать солнечное затмение. Кстати, здесь одна просьба была. Поедем смотреть солнечное затмение. Едем в длинную поездку снимать клип на песню. Передайте, пожалуйста, привет Ксейну. Попросили вы. Ну, передали привет Ксейну. Пусть у вас получится самый красивый клип. Вот. Ксейну, привет от нас, от Радио СВХ+. И 46% ответили, как получится. Как получится. Вот. То есть 40% обязательно, 46% как получится, и 14% не интересуется солнечным затмением. Давайте напомню, что в Риге сегодня начало всего этого действия в 20.06, пик затмения в 20.57. Вот. В других регионах Латвии время может отличаться. Я надеюсь, если вы заинтересованы, вы найдете, во сколько в том конкретном месте.

0: сейчас удивительную историю расскажу о совершенно замечательном совпадении. Был конкурс, да, у нас минут 30 назад, конкурс ассоциации, да, и там надо было прислать свою ассоциацию. Это для тех, кто подключился и не в курсе, а то я сейчас буду рассказывать, вы будете сидеть сейчас, что он, дурак, рассказывает. Вот, надо было прислать 3 ассоциации на слово «слон». Я сказал, что у нас совпадение победили 2 Владислава. Один Владислав прислал тройное совпадение, абсолютно попал, да, в вариант Саши Буслаева. Еще один Владислав прислал двойное совпадение, причем «Хобот», «Уши», «Африка». Вот. Я сказал, что оба Владислава попали в финал. И буквально вот пару минут назад получаю от Владислава сообщение. «Здравствуйте, глупый вопрос, но все же спрошу. После 18.00 в финале надо участвовать или все решится путем жребия?» Вот. Я смотрю, и у этого Владислава вариант «Африка», «Уши», «Хобот». Точно такой же, как вот у Владислава, который с двойным совпадением. Вот. Но я уже тому отправил, что он в финале, а этому еще не отправил, потому что он чуть позже был, чем тот Владислав. Я вас не запутал, нет, с Владиславами? Короче, я думаю, ну что человека лишать? Он уже вот этой надежды, он уже был 100% уверен, что он в финале. Записал и вас, Владислав. Вы будете третьим Владиславом в сегодняшнем финале. Бог с вами. Красивая же история. Правда ведь?
1: Неписанные правила от Drive Time. Орать на лобовое стекло бессмысленно. Оно не обижается.
2: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Рубины, сапфиры, топазы, гранаты и другие драгоценные и полудрагоценные камни, цвет, который вдохновляет, и сияние, которое восхищает. Подарите себе яркие эмоции этим летом. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
3: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
4: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
5: Ir vērts pamēģināt.
6: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
7: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
8: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā.

0: Swedbank.
1: Большие города.
2: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа. В концертном зале «Дзинтери». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билетшоу Сервис. Коллекция хитов.

солнечного затмения нашего латвийского дошла до США. Вот что нам Наталья написала. Я Ригу посмотрю по веб-камере, установленной в различных местах города. Так что, если будет видно, посмотрю солнечное затмение. Ведь у нас в Калифорнии этого затмения не показывают. Пишет нам Наталья из Калифорнии. Наташенька, привет, Калифорния, от нас передавайте.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Этой ночью в Латвии без осадков, местами туман, температура воздуха от плюс 7 до плюс 14. Завтра днем без осадков, ветер слабый или умеренный, температура воздуха от 19 до 23. Венспилс, Лепа и Даугавпилс и Резекне 18-20. В Риге днем без осадков, плюс 20-22 градуса.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Rail Baltic построят от границы до границы, но через центральный вокзал пока ветка не пройдет. Комиссия Сейма не поддержала ВНЖ за инвестиции, а делегация посольства США сегодня посетила Рижский русский театр. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Бизнес-план национальной авиакомпании Air Baltic, предусматривающий сокращение флота и привлечение нового финансирования, выглядит логичным, однако многое будет зависеть от решения держателей облигаций. Облигации планируется конвертировать в доли капитала Air Baltic. Речь идет о том, что держатели облигаций станут акционерами. Это очень существенное решение. Реализация всего плана, по сути, зависит от согласия держателей облигаций, пояснил финансовый консультант Райтис Логинс. Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции отклонила предложение министра экономики Виктора Валениса о предоставлении временных видов на жительство в обмен на инвестиции. В то же время предложение премьер-министра Андриса Кулбергса о предоставлении ВНЖ, существенно увеличив платежи в государственные фонды и бюджет, комиссия после заключения юридического бюро Сейма не рассматривала. Напомню, именно из-за правила вид на жительство в обмен на инвестиции президент Латвии отправил закон об иммиграции на повторное рассмотрение. Основную трассу Rail Baltic на первом этапе в Латвии планируют реализовать в нынешнем объеме с существенной оптимизацией, заявил министр сообщений Рихард Козловскис. Из слов Козловскиса следует, что нынешний объем с оптимизацией – это, во-первых, возведение основной трассы от границы с Литвой до границы с Эстонией и, во-вторых, завершение строительных работ в Рижском аэропорту, а к новому зданию на центральном вокзале будут подведены рельсы старой колеи для соединения с существующей железной дорогой. На фоне стремительного роста цен на природный газ жители Латвии не сразу почувствуют рост повседневных расходов. Однако через несколько месяцев оно сильнее всего отразится на расходах на жилье и коммунальные услуги, отмечает главный экономист банка Цитаделы Карлис Пургайлис. Более высокие расходы на энергию постепенно отразятся не только на коммунальных платежах, но и на ценах на продукты питания, товары и услуги, подчеркивает Пургайлис. Расчеты банка Цитаделы показывают, что в Латвии ценовой шок произойдет позже, чем в Литве и Эстонии, однако его масштаб будет не меньшим. Рост цены на газ на 10% повышает общий уровень цен на 0,5%. Рижский русский театр имени Михаила Чехова сегодня посетили представители посольства США и познакомились с богатой историей театра, которая тесно связана с Америкой. Театр назван в честь знаменитого актера, который, бежав из Красной России, создал свою актерскую школу сперва в Латвии, а потом в США, где по его методике учились такие актеры, как Мерлин Монро, Одри Хёбберн, Марлон Брандо, Леонардо Ди Каприо, Аль Пачино. В числе участников встречи был гарант театра Чехова, предприниматель Олег Трояновский. В планах руководимого им Балтийского центра образования и академического развития приезд в Латвию американских студентов, которые сегодня обучаются по методике Михаила Чехова. Возможно, интересное сотрудничество, сообщили в Рижском русском театре. В предстоящие выходные температура воздуха в Латвии повысится, однако на следующей неделе вновь понизится, прогнозируют синоптики. В ближайшие дни в Латвии будет довольно облачно, но осадков ожидается немного. Лишь местами возможен кратковременный дождь. Ветер преимущественно слабый или умеренный. Завтра до 23, в пятницу уже до 26, а в выходные местами до плюс 30 градусов. Ожидается, что в первой половине следующей недели температура не превысит плюс 18-23 градусов. В отдельные дни пройдут дожди. Это были новости на СВХ+. И хорошего вам вечера.
1: в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: Прекрасный летний вечер продолжается. Надеюсь, вам его не испортить, а кое-кому даже улучшить. В этом часу у нас третий тур конкурса «На одной волне». Это конкурс ассоциации. Там разыграем посещение Infinity Paddle. Это клуб, где можно сыграть в падл. Вот. В этом часу вас ожидает прогноз погоды и астрологический прогноз на завтра. Меня зовут Дим Харов. Поехали.
0: Драйв-тайм. С нами. What? Oh.

0: Конкурс ассоциаций на одной волне.
1: Конкурс мы проводим с Infinity Paddle. Это три просторных зала. Там, кстати, зал СВХ есть. Между прочим, если выиграете, возможно, именно в нем вы будете играть. Оборудованы залы по международным стандартам. Отличное покрытие, профессионально хорошее освещение. Аренда зала с возможностью взять на прокат ракетки, мячи, воспользоваться уютными раздевалки, душем и зонами отдыха. Час на двоих мы разыгрываем в нашем конкурсе под названием «На одной волне». Как я уже сказал, это конкурс ассоциаций. И в этом часу, в этом туре предлагаю настроиться на одну волну со мной, с Димом Харовым. Смотрите, я вам сейчас кое-что произнесу, и вам надо будет к этому произнесенному, это будет словосочетание, прислать три свои ассоциации или смс, или ватсап. Я уже свой вариант записал, и вот после того, как вы пришлете, буду сравнивать ваш вариант и мой вариант, соответственно, и буду искать тройное совпадение, на которое я очень надеюсь. Значит, у меня три ассоциации, у вас, соответственно, три ассоциации, да? Первое тройное совпадение, и вы в финале, и, возможно, именно вам повезет, и вы отправитесь играть в падл. Если не будет тройного совпадения, будем искать первое двойное совпадение. С одного телефонного номера, или одна смс-ка, или одна ватсапка. Поскольку сегодня день виниловой пластинки, вот, собственно говоря, на это словосочетание «виниловая пластинка», я и предлагаю прислать вам три свои ассоциации. Не мешкайте, пожалуйста, поскольку скорость в данном конкурсе имеет важное значение. Буду искать первое тройное. Ну, если не найду тройное, буду искать первое двойное совпадение. Итак, «виниловая пластинка». 25-45-25-25 или смс-ка, или ватсапка. 5 минут у вас есть. Вперед!
0: Конкурс ассоциаций на одной волне.

0: погоде расскажу. Этой ночью без осадков, местами туман. Температура воздуха от 7 до 14 градусов. Завтра днем без осадков. Ветер слабый или умеренный. От 19 до 23. Венспилс, Лепая, Даугавпилс, Рызык на 18-20. Рига 20-22 градуса. Выше 0.
1: Лето. Лето. Которое можно слушать. Лето. Лето.

0: Одной волне.
1: Итак, подводим итоги сначала третьего тура конкурса «На одной волне», потом у нас будет лотерея и, соответственно, розыгрыш игры в падл. Я предложил вам прислать три свои ассоциации на словосочетание «виниловая пластинка». Сегодня день виниловых пластинок, и вот ваши ассоциации. Проигрыватель, иголка или игла, ретро, граммофон, патефон, Битлз, мелодия, детство, рентген, хит, музыка, классика, радиола, джаз, прошлое, модерн ток. Круг, коллекция, круглая, черная, скрип или треск, вальс, сказки, шуршание, высоцкие песни, диджей, дорожки, винтажная эстетика. Давайте послушаем мой вариант. Вот он записанный. Чего я там наговорил? Внимание. Вот три мои ассоциации к словосочетанию «виниловая пластинка». Игла, проигрыватель, 33 1/3. Странно, но не было ни одного варианта про 33 1/3. Ну и ладно. Игла и проигрыватель встретился дважды. Первым у нас был Леонид. Тройного совпадения я не нашел. Игла и проигрыватель 33 1/3 вообще не встретился. Вот, поэтому Леонида мы отправляем в финал, соответственно. И у нас в финале что к этому моменту имеется? У нас в финале три Владислава. У Владислава номер телефона, которого заканчивается на 864, будет шарик номер 1. У Владислава номер телефона, которого заканчивается на 904, шарик номер 2. Еще одного Владислава номер телефона заканчивается на 704, будет шарик номер 3, соответственно. И у Леонида шарик номер 4. Номер шарика вытягиваю и, соответственно, объявляю победителя, финалиста. Человека, который отправляется играть в падл, в Infinity Padel. Итак, вот он, кубок, в нем 4 шарика, я вытаскиваю один, не мешкая, и это шарик номер 4. Леонид, дорогой, поздравляю вас, сейчас с вами будем переписываться, я вас буду за эфиром поздравлять, хотя я в эфире сделаю это еще раз. Не переживайте, я обращаюсь ко всем тем, кто не выиграл здесь и сейчас. У нас еще очень много конкурсов и очень много призов, это хорошо.
0: Конкурс ассоциаций на одной волне.
2: Ты от меня беги, пусти мою руку, ты выбери.
0: СВК+.
2: Смотри, как день сменяет ночь, и мы, как воры, ищем тьму.

0: Звезды про завтра. Гороскоп.
1: Итак, друзья мои, подруги, давайте приступим к ознакомлению с гороскопом на завтра. Первая его часть. Поехали. Овны, несмотря на кажущуюся нереальность происходящего, самое время устроить небольшой праздник для друзей и родственников. Правда, есть серьезная опасность быть непонятым. Тельцы. Постарайтесь сохранять спокойствие. Завтра оно вам понадобится. Возможно, вам придется спешно исправлять чьи-то ошибки, готовые стать катастрофическими. Возможно, тельцы, вы завтра будете целый мир спасать. Всяческих вам успехов. Близнецы, завтра вы, возможно, станете свидетелем некоего события, которое может перевернуть ваше представление о мире. Трижды подумайте, прежде чем делиться с кем-то впечатлениями.
2: Загадочно.
1: Раки. Завтра у вас будет возможность выбора, однако выбирать, очевидно, придется между плохо и еще хуже. Так, себе альтернатива, прямо скажем. Впрочем, это еще не причина для расстройства. Вы, по крайней мере, будете знать, с чем столкнетесь. Лев. Завтра искушение получить легкую прибыль может заставить вас наделать глупых и обидных ошибок. Тем более, что прибыль будет не такая уж и великая. Дива. Завтра у вас будет реальный шанс заставить окружающих плясать под свою дудку. Продумайте тактику, и вы сможете извлечь из этого обстоятельства немало пользы.
0: Гороскоп. Продолжение следует.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: Звездный инсайт. Гороскоп.
3: Вторая серия. Весы, завтра вы, возможно, столкнетесь с необходимостью отчаянно сопротивляться. Это занятие отнимет у вас массу сил и времени, зато закалит для последующих битв. Они вам нужны, эти последующие битвы? Скорпионы, не ищите завтра встречи ни с другом, ни с любимым человеком. Вам потребуется независимость и полное отсутствие эмоций. Стрельцы, кто-то явно положил на вас глаз. И завтра вы рискуете стать объектом активных ухаживаний. Возможно, день станет поворотной точкой вашей жизни. Принарядитесь завтра, стрельцы. Козероги, в вас поселился свежеразбуженный зверь. Если не хотите неприятностей со здоровьем, его лучше выпустить на волю. Хотя это может повлечь порчу интерьера того помещения, где он будет выпущен. Как вам, козероги, прогноз? Водолей! Завтрашний день стоит посвятить своим друзьям. Кому-то из них, возможно, требуется ваша помощь, но сам он вам об этом не скажет. Проявите поэтому инициативу, дорогие водолеи. Друзьям вашим привет от нас передавайте. Рыбы! Завтра у вас все должно быть лучше на порядок, чем сегодня, соответственно. Вы и ваше поведение в том числе. Дерзайте!
2: Гороскоп.
4: СВХ плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. Чем выше скорость, тем короче аргументы.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

0: 4.
1: Здоровье начинается с профилактики. Сдавай анализы вовремя. В Центральной лаборатории до конца сентября доступны новые сезонные комплекты чекап по цене от 11 евро 99 центов при предъявлении карты лояльности ВСЛИБА. Без направления от врача. Запишись на laboratoria.lv и начни новый сезон здоровым. Код Центральной лаборатории 01006830.
2: Все хорошее возвращается. Так же, как и Хэсбургер, Аризона Бургер. В этом месяце за 4 евро и 10 центов. 100% говядина, хрустящие луковые кольца и знаменитый Хэсбургер майонез с паприкой.
3: Готовься к школе выгодно вместе с ЮСК. Скидки до 60% на мебель для дома, одеяло, подушки, матрасы, шторы, коробки для хранения и многое другое. Покупай также на ЮСК.ЛВ.
4: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmo reizi Latvijā. Pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.

0: Изба.
1: Изба.
0: Читальня.
2: Коротенький текстик я вам прочитаю в избе читальни. Возможно, кому-то он покажется банальным. Он таковым и является на самом деле. Но он очень милый. А возможно, кому-то он покажется мудрым. Судить вам. Судить вам. Каждый смотрит свое кино, как говорится. Называется этот текстик «Всему, что действительно нужно знать, я научился в детском саду». Всему, что действительно нужно знать о жизни, о том, что делать и каким быть, я научился в детском саду. Я нашел мудрость не на самой вершине горы знаний, а в песочнице. Вот чему я научился. Делись всем, что имеешь. Играй честно. Не дерись. Клади вещи туда, где их взял. Убирай за собой. Не бери чужого. Извиняйся, если кого-то задел. Мой руки перед едой. Сливай за собой в туалете. Теплое молоко и печенье – это хорошая еда. Живи в равновесии. Немножко учись. Немножко думай. Немного рисуй. Пой, танцуй. Играй и работай каждый день. Спи после обеда. Выходя из дома, соблюдай правила дорожного движения. Возьмите за руки и держитесь вместе. Замечайте чудеса.
0: Изба.
1: Изба.
0: Читальня.

0: 23, 23, 23, 23.
1: Неписанные правила от Drive Time. Самый опасный водитель тот, кто уверен, что все под контролем.
2: В августе в аптеках Апотека скидки на солнцезащитную косметику. Скидка 50% на солнцезащитную косметику Авене и 45% на солнцезащитную косметику Бабе и Издин. Для безопасного отдыха на солнце всей семьей. В хороших руках Апотека.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: Внимание! Эта реклама может вызвать неожиданное желание сменить автомобиль. Новый Nissan Qashqai в Scandi Motors. Только 299 евро в месяц. Возможные побочные эффекты. Семейные споры, кто сядет за руль и улыбка даже в пробках. Чрезмерное тестирование Nissan Qashqai может привести к необратимому желанию стать его владельцем. Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors. Улица Лейлербес, 32.
5: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
6: Плюс.

0: можно образно сказать, что наше с вами время в эфире радиостанции СВХ Плюс растаяло, и пришла пора прощаться перед тем, как сказать вам до свидания и спасибо большое за компанию, за внимание. Напомню, не пропустите сегодня редкое довольно явление. Сегодня у нас солнечное затмение. В Риге в 20.06, пик всего этого дела в 20.57. Вот. В других местах Латвии время может отличаться. Вот. Ну, как-то так. Не забудьте. Да, но только когда будете смотреть вот на все на это дело, не забудьте и глаза защитить какими-то хорошими солнечными очками. Договорились? Очень хорошо. Тогда, друзья мои, подруги, еще раз вам огромное спасибо и за компанию, и за внимание. Меня зовут Дим Харов. Прощаюсь с вами. До завтра. Пока. Честь имею.
1: Проехали. Драйв-тайм.

Солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: Кирилл Янтарь у Антры и Старту, Тарас и Статр. Едет в Татры и Старту, Антрин Янтарь, Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: последний раз.
1: Точное время вместе с Dreamy. Номер один в мире среди брендов премиальных роботов-пылесосов.
2: All dreams in one dreamy.
3: Точное время 19 часов 12 минут.
4: Давно планируете купить робот-пылесос, фен или другую технику для дома? Сейчас самое время, ведь большие покупки заслуживают больших сюрпризов. Только в этом месяце в магазине Dreamy в Риге на улице Мариес 2А особенно ценный подарок за покупку. Совершите покупку на сумму свыше 499 евро и получите в подарок один из мощных фенов Dreamy. А при покупке на сумму свыше 1099 евро – беспроводной пылесос Dreamy. Не упустите возможность заглянуть в наш магазин в Риге на улице Мариес 2А и получить ценное дополнение для вашего дома.

0: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер.
1: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
3: Биг Банк платит своим клиентам?
4: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
5: Усталость – это не норма. Проверься. В центральной лаборатории общий анализ крови, ферритин и другие важные показатели в комплекте с запасы железа всего за 14 евро 99 центов. Без направления от врача. С картой лояльности в СЛИБА. Не жди в очереди. Записывайся на laboratoria.lv. Код центральной лаборатории 01006830.
6: От Яроса возмаис фасады Аркапа Ралмуреско. Историю фасады с красу Арпашу Туань. Izvēli. Nenokavēja īpašo piedāvājumu visos Rīgas Bullservice veikalos un e-veikalā Bullservice LV.
7: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

0: СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты.
1: Сотни раз обжигать.
0: На радио, которое слушает

0: Побежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: которая вокруг на радио. Которая рядом.
1: Это твой самолет.
0: СВХ+.

0: ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: В детском отделе Sky & More Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Sky & More Kids, улица Донтас, 19А.
2: Для укрепления организма в аптеках Апотека. Скидка 50% на продукты витаминов D от Формула Витали. И скидка 30% на определенные продукты Артамол. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Узнемей. Алтеро. Без макса с финаншу покалпоему салидзинашанас платформа. Ар вену пьетейкому санем вайрак нека 20 персонализатус пьедавайемус. Апвену эсоша сайстибас. Ун извелес издевигако рисинаему вену вет. Пивенуес тукстошим. Kas jau salīdzina gudri. Altero LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Vari vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
5: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
6: SVH+.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Музыка для всех.
1: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори.
0: Только хиты.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слышать.

шансы равны нулю. Мне такое приветится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

Андрея, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Эта реклама может вызвать неожиданное желание сменить автомобиль. Новый Hyundai Tucson в Scandi Motors. Только от 29 499 евро. Возможные побочные эффекты. Семейные споры, кто сядет за руль и улыбка даже в пробках. Чрезмерное тестирование Hyundai Tucson может привести к необратимому желанию стать его владельцем. Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors. Улица Лейлербес, 32.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas miestnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: Большие города.
5: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа. В концертном зале «Дзинтере». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество. Диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
6: СВХ+.

0: лучшая музыка.
1: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я рыдаю.
0: Стопроцентные хиты.
1: Только ты на плач. Раненое сердце мое.
0: Музыка.

0: Коллекция хитов. Золотой запас радио СВК плюс.
1: Если за окном темно, он не спал, на ночь запирал окно. Он был старше ее, она была хороша, в ее маленьком теле гостила душа. Они ходили вдвоем, они не ссорились по мелочам. И все вокруг говорили, чем не муж и жена, и лишь одна ерунда.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: любила.
1: Музыка для всех.
2: Гармоника, сыпь моя час.
1: Только хит.

СВХ плюс.

0: Katru reizi, kad izvēlēsies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
1: Jūs visu varat.
0: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
1: Sveiks, mani sauc Tuta.
0: Un atdzīvini leģendas.
2: Es biju varats.
3: TET Plus tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. līdz 17. augustam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Saldējums pols, plombīrs vai šokolādes 75 grami 59 €. Kafijas pupiņas Merild krēma 1 kilograms 13,99 €. Maxima. Lai nekā netrūkto.
5: Размер имеет значение?
6: Смотря для чего.
5: Конечно, для хлеба.
6: Размер хлеба Латвийсмайзнекс Лейлмайзе имеет значение.
5: Купи один из 9 видов хлеба Лейлмайзе и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. Лейлмайзе. Потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
7: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на регистр. www.iaui.gov.lv.
8: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
9: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси».

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Лето. Лето на плюсе. СВХ плюс.

0: Загорал Егорка в Булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Музыка для всех. Для всех. Только хиты.
1: Сегодня одета не для тебя. Под шелковым платьем мои
0: брони. Только твоя музыка.
2: Со мной, под музыку для нас. И ровно так целуй, как будто первый раз.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

0: Как водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе. Лето на плюсе.

0: Каха Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Лучшая музыка.
1: Нету счета твоим счетом, потеряешься по парам. Сводишь счеты, мы в расчете, но и все.
0: 100% хиты.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Прямо в ухо.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя

0: Радиоволновец ВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Лето на плюсе.
1: Лето на плюсе.

0: Иду ко дну.
1: СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя.

0: Ребят, хорошего настроения. Можно не возвращать.
1: Лето на
2: плюсе. Лето. Лето на плюсе.
3: И как обычно ночью я вычищу всю почту.
2: СВХ плюс.

0: за вещами не присмотрите?
1: Какими?
0: А вот радиоприемничек. Только настройку не трогайте.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Но ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Don't go mad.
2: Нам с тобой больше не нужен подходящий момент, чтоб жить как в последний раз.
0: СВХ Плюс.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.

центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ветра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гоним прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая...

0: там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

Музыка для всех. Как же я в тебя влюбился. Сбилось, не зацепил. Только хиты. Твоя музыка.

0: Приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый год. И как после великов шли играть в футбол.
1: СВХ+.
2: За солнце

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Музыка для всех.
1: Я на стену два крыла, и ближе ты. Ближе.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: А напиши мне кремом от загара на спине три буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+. Или...
1: Какое или? Подай СВХ+.